Она выиграла свободу христианам от преследований и была первым шагом, чтобы христианство стало религией Римской империи. Она была выиграна человеком, который взял крест и сделал его своим стандартным, который отменил распятие как законное наказание римского закона. Этим человеком был Константин Великий. В то время Римская империя была разделена четырьмя управителями. Лициний не был действующим преследователем, но он не питал симпатии к христианам. Максентий активно противился христианству. Максимиан был главным преследователем. Константин был монотеистом, хорошим человеком и хорошим управителем. Сферой влияния Константина была Галлия. Он пошел на Максентия в Рим. Самое критическое событие в религиозной жизни Константина совершилось в этом походе против Максентия. Евсевий рассказывает, что Максентий приготовлялся к борьбе волшебными и суеверными обрядами. Но Константин чувствовал нужду сверхъестественной помощи для того, чтобы успехом бороться с ним. Он размышлял, какому богу он должен поклониться, чтобы найти защиту и успех. Он вспомнил, что отец всегда молился богу, христиан, и что его предприятия почти всегда увенчались успехом. Тогда как его соправители, гонители христиан, подвергались божественному правосудию. Поэтому он решил оставить служение идолам и искать помощи у единого истинного Бога. Он молился, чтобы Бог дал ему познать себя и послал ему победу над Максентием. Когда Константин был занят такими мыслями, он увидел на небе вскоре после пополудня необыкновенное явление на небе. Оно постепенно приняло вид сияющего креста, на котором было написано «Сим побеждай». Будучи поражен видением, Константин впал в глубокий сон, и тогда к нему явился Спаситель, держа в своей руке тот же символ, который был показан ему на небе, и повелевший ему сделать знамя по видимому им образцу и употреблять его в войне, как знамя, и дал уверенность в победе. Пробудившись от сна, Константин начертил знак, который был показан ему в сновидении, и приказал его сделать. С того времени войска его делали походы под покровительством лаборум, то есть знамени, на котором крест соединен был с первыми буквами имени Спасителя. После своей победы при Мальвийском мосту он воздвиг в Риме себе статую, державшую в своей правой руке крест, причем в надписи победа его приписывалась силе этого спасающего знамения. Итак, крест позора стал императорским знамением. Когда христианство стало государственной религией, а крест символом христианства, тогда легко себе представить, что почтение креста и его знамение могло легко обратиться в суеверие и поклонение. Действительно, иногда язычники говорили, что христиане поклоняются кресту. Но христиане осторожно указывали, что они не поклоняются ни дереву креста, ни символу. Для них дорого то, что крест представляет и напоминает. Как бы ни было интересно изучать процесс распятия, как бы ни было трогательно смотреть на крест как средство посвящения, но гораздо важнее увидеть, что крест Иисуса сделал для нас, или что он означает. В этом Новый Завет не имеет сомнения. Новый Завет утверждает, Христос умер за грехи наши. 1 Коринфянам 15:3. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Распятого же за нас при Понтийском Пилате,
подтверждает ту же истину, символ веры. Но прежде чем мы пойдем дальше, хорошо остановиться и посмотреть на теологическую истину, представленную в этих словах. «Распятого за нас», или как апостол Павел выражает, «Христос умер за нас». Эти слова представляют евангельскую весть. Но для того, чтобы ее мы могли лучше понять, посмотрим на маленький предлог «за» в этом предложении. «Христос умер за нас». В греческом языке предлог «за» – «гупер» и имеет несколько значений. Первое значение этого предлога, переведенного на русский «за», имеет значение «для», «ради кого-либо». Христос умер ради нас. Он умер из-за нас. Он не был просто мучеником, запечатливший свое свидетельство своей кровью. Также он не был просто вождем, показавшим хороший пример своим последователям. Он умер ради нас. Непосредственно, как некоторая мать умерла от голода ради своего младенца-сына, которому она отдавала свой жалкий паек. Он умер ради нас. Воистину, как отец, иногда старается ради своего сына, чтобы дать ему лучший шанс в жизни. Да, так просто. Иисус умер за нас, потому что Он любит нас, любит в высшей и благороднейшей смысле, чем любая земная мать или отец, когда любили. Но это греческое слово, переведенное как «за», также означает «в моих интересах». Смерть нашего Господа была намистической. Он не только умер ради нас, но Он что-то сделал в моих интересах, чего мы сами не могли бы сделать для себя. Он принес примирительную жертву беспредельно доброму и святому Творцу, против которого грех человечества является безмерным оскорблением. Как наш безгрешный, самопожертвенный представитель, Он умилостивил оскорбленную божественную праведность, таким образом превознося божественный закон и почитая его в моих интересах. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Исаия 42, 21. Еще дальше. Эта греческая частица, переведенная как «за», означает «вместо». Да, воплощенный Сын Божий был на Голгофском Христе на моем месте. Он не только был моим представителем, который умер в моих интересах, он был моим заместителем, который умер вместо меня. Удары бича, которые я заслужил, он принял вместо меня. Все наказание мое он понес вместо меня. Он настолько стал моим заместителем, что он понес обое, мое наказание и мою вину, ибо он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих за преступников, сделался ходатаем. Исаия 53 глава. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Изумительно, Христос умер за нас, ради нас и в моих интересах, и вместо меня. Посмотрите опять на это слово «умер». Это не значит, что он просто был предан смерти за нас. Он умер, это значит, добровольно и намеренно отдал себя за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание. И как агнец, предстригущим его, безгласен, так и он не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Его смерть не была просто казнью, причиненной ему, или жестокой несправедливостью, которая просто случилась. Она была вечно важным испытанием, которое он сам с целью
перенес для нашего искупления. Людям и бесам позволено было объединиться для совершения гнусного преступления, но Всеведущая Троица предвидела и ожидала и пересилила, так что отвратительное восстание греха стало величайшей победой любви. Да, он умер. Что это стоило ему, мы никогда не узнаем. Может быть, в далекой тусклости. Но величину страдания, внесения тяжести греха от начала до конца времени он сознательно, намеренно понес. Так он возлюбил нас. О, как мы должны любить его! Крест является центральным фактом хронологии, истории, пророчества, человечества и вечности. Сэр Роберт Андерсон сказал: «Вечное прошлое не знало другого будущего, и вечное будущее не будет знать иного прошлого, кроме креста Христова». Говоря о кресте, нам очень важно выяснить, что подразумевается под этим термином. В Новом Завете апостол Павел употреблял слово «крест» во всех своих посланиях, не в значении куска дерева или металла, сформированного по общепринятому образцу. Но под этим словом он подразумевает труд, совершенный Господом Иисусом Христом на кресте, когда Он понес грехи наши и смертью Своею совершил необходимое вечное спасение. Это был крест, который апостол Павел проповедовал и хвалился. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6:14. Теперь на основании Священного Писания обратим наше внимание на семикратную необходимость креста. Первое. Грех сделал его необходимым. Если бы не было греха, то не было необходимости в кресте. В этот момент, когда грех стал актуальным, крест стал необходимым. Мы никогда не оценим превосходящей ценности заместительной жертвы Христа, пока в некоторой степени мы не сознаем гнусность и ужас греха. Чем больше мы сознаем ответственность греха, тем больше мы будем ценить значение совершенного труда нашего Спасителя на кресте. Как только грех вошел в мир через согрешение Адама, тотчас Бог объявил змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3.15. Таким образом, первое обетование о Искупителе связано с пришествием греха. Только тот, кто здесь назван семенем жены, может удалить грех. И только ценою ужаления его пяты, которое произошло, когда Спаситель был вознесен на кресте. Хорошо задать вопрос, что такое грех? Первое. Грех – это недостижение данного стандарта. Грех – это невыполнение праведных требований, которые Бог по причине своей беспредельной святости требует от своего творения. Эти требования представлены в законе, который Иисус суммировал такими словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Луки 10:27. Всякое неосуществление со стороны человека совершенно исполнить эти требования является грехом. Кто из нас может претендовать, что он совершен или безгрешен ввиду этих требований? Божий приговор: нет праведного ни одного. Послание к римлянам: Бог представляет полный портрет грешника, который суммируется в факте. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Второе, но больше. Грех – умышленное и открытое действие преступления против того, что человек знает есть истина. Зная истину,

Разорительный предмет, называемый грехом, существует и сегодня. Он принес проклятие на землю и подтверждается преступлением, болезнью, болью, печалью, смертью, гибелью и отчаянием. Как можно праведно устранить этот предмет, простить греха, очистить и освободить его от вины и представить его в присутствии Бога и его благосклонности? Как человек может избавиться от вины греха? Эти вопросы были отвечены на кресте. Когда Христос висел на Голгофском кресте, Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6. Наш Господь в неограниченной любви добровольно грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, и жертвою Своею умер за грехи наши по Писанию. 1 Петра 2:24, 1 Колоссянам 15:3. Бог подтвердил совершенное искупление труда Своего Сына, воскресив Его из мертвых и посадив Его одесную Себя. Так наши грехи, которые сделали крест необходимостью, были праведно удалены через заместительную жертву Агнца Божия. Каждый верующий теперь может радоваться. Второе. Святость требует его. Бог свят. Никогда не забудем этого. Святость имеет две неотъемлемые части. Праведную любовь, уравновешенную равной ненавистью к беззаконию. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Евреям 1:9. Святость является одним из главных атрибутов Бога, самой сущностью Его характера. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Исаии 6:3 и 57:15. Только когда мы чувствуем неприступную святость Божию, мы можем оценить значение слов. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанна 3:14. Как мог праведный и ненавидящий грех Бог в полной последовательности своего святого характера не только простить, но и принять виновного грешника? Единственное разрешение этой проблеме находим опять в этих словах нашего Господа Иисуса Христа. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Никогда так святость Божия не была проявлена, как тогда, когда наш Божественный Заместитель грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Вися там, окруженный ужасной тьмой, покинутый Своим Отцом, Он провозгласил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Эти слова записаны в 21-м псалме. Они пророчески описывают внутреннее чувство Господа Иисуса. Посмотрите на следующие слова: «Но Ты, святый, живешь среди славословий Израиля». Псалом 21, 2 и 4. Поэтому Христос оправдал Бога за то, что Он оставил Его, ибо в то время, не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5, 21. Третье. Справедливость требует Его. Бог справедлив и провозглашает: «Душа согрешающая, та умрет». Иезекииля 18:4. Он открыл Себя Моисею как тот, кто не оставляет без наказания. Исход 34:7. Все атрибуты Бога находятся и проявляются в полном согласовании. Его престол основан на праведности, поэтому Он не может быть милостивым за счет Его справедливости или любящим за цену Своей праведности. Грешник может спастись только на праведном основании. Нужно удовлетворить справедливость, прежде чем проявить милость виновному. Бог – свет и не может быть безразличным греху. Бог – любовь и поэтому не может быть безразличным грешнику. Как мог тогда Бог быть справедливым?

0: и в то же время оправдателем виновного грешника. Эта великая загадка мира была разрешена Христом, когда Он сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». В тот роковой час, который пришел по предопределению от основания мира, воплощенный Сын Божий, которому был отдан суд, сошел с судебного престола, пред которым все человечество было найдено виновным, взошел на крест, место, которое виновный грешник должен был занять, и принял на себя возмездие за грех и вину. Своей смертью он полностью уплатил долг за грешника. На третий день он воскрес для оправдания грешника, который в покаянии доверяется ему. Поэтому на основании заместительного труда Христа Бог может в совершенной праведности быть обоим праведным и оправдывающим верующего в Иисусе. Римлянам 3:26. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

Присоединяйтесь к нам, в то время как мы будем читать из книги «Потоки в степи» на сегодня 10 июля. Эта книга содержит в себе размышления, рассуждения и цитаты, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской деятельности в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Песни песней» в 5 главе, в 6 стихе. Там есть такие слова: «Звала его, и он не отозвался мне». Даря глубокую веру, Господь, как известно, подвергает ее испытанию временем. Он заставлял своих слуг страдать от того, что их молитвы отдавались эхом, отразившись от небес, как от медного листа. Они стучались в золотые ворота, но те оставались неподвижными, как будто их петли заржавели. Подобно Иеремии, они восклицали: «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Плач Иеремии 3:44. И истинные, святые, терпеливые долго ожидали, не получая ответа, не потому, что их молитвы не были усердными, и не потому, что Господь не принимал их, но потому, что так было нужно Ему, Повелителю, который воздает по Своей воле. И если Он посчитал, что наше терпение нуждается в упражнении, то разве не вправе Он использовать свою собственность по своему собственному усмотрению, ведь все принадлежит Ему? Ни одно дыхание молитвы не прошло бесследно. Молитва не бывает напрасной. Бог услышит и ответит на нее, и то, что кажется нам незамеченным и неотвеченным, всего лишь означает, что время еще не пришло. Иногда Христос не спешит с помощью для того, чтобы испытать нашу веру и оживить молитвы. Волны могут накрыть лодку, и он будет продолжать спать, но он проснется до того, как она начнет тонуть. Он спит, но никогда не проспит, он никогда не придет на помощь слишком поздно. «Сколько раз в мольбе усердной я к тебе, Господь, взывал, отчего же, милосердный, ты мольбе не отвечал? Отчего на все взывания ты молчишь так много дней? Есть ли это испытание слабой верности моей? Или во мне так мало веры, или в сердце есть кумир, или нет в желаниях меры, или с кем нарушен мир, или брата согрешение я от сердца не прощал, или другие повеления высшей воли забывал? Укажи, Господь, мне ясно, что зачем и почему, и рассей рукой властной мрак уныния, сердце тьму. В испытаниях дай мне силу, мало веры ты умножь, в чем виновен, ты помилуй, есть кумир, ты уничтожь. О, простри свою десницу, все причины удали, освети души темницу, мне внимание удели. О, ответь, ответь скорее, чтоб я больше не стонал, чтобы в вере став сильнее, я в тебе возликовал».

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении в свете Слова Господнего. Мы часто разделяем в своем сознании проповедь слова и пение слова. Мы предполагаем, что проповеди предназначены для того, чтобы повлиять на наш разум, а песни, чтобы затронуть наше сердце. Но пение предназначено для того, чтобы проистекать из Божьего Слова и помогать нам наполняться этим Словом, Словом Христа. Псалом 118:54, Колоссянам 3:16. Я считаю полезным начинать каждое служение с чтения Писания, чтобы напомнить всем о том, что поклонение в песнях – это ответ на то, как Бог открыл нам себя. Хорошо читать еще несколько стихов Писания после одной или двух песен. Пусть этот совет найдет хороший отклик в сердцах тех, кто ведет музыкальное служение – служение пения в поместных церквях или в других христианских служениях.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

кто воистину рожден от Бога. В Священном Писании сказано, что от Бога рожден всякий, верующий, что Иисус есть Христос, всякий, любящий Бога и ближнего своего, всякий, делающий правду. Истинным верующим является тот человек, у которого в душе жизнь Божия. Иными словами, истинная религия кроется не только в верном учении, благом чувстве и добрых делах. Мы приобщаемся к ней лишь в том случае, если можем, положа руку на сердце, сказать: «Живет во мне Христос». Истинная религия, таким образом, это жизнь Божия в душе человеческой. Нет ничего важнее этой божественной жизни в душе нашей. Если она в нас, то мы воистину чада Божии, но если нет у нас этой жизни, то мы принадлежим дьяволу. Жизнь Божия дарует нам вечное спасение и блаженство, а ее отсутствие ведет к вечным мукам. Однако каким образом мы можем познать, что в нас есть жизнь Божия? Как мы можем удостовериться в этом? Как известно, в спорных случаях отцовство устанавливается при помощи анализа ДНК. К сожалению, в современном обществе к подобным тестам приходится прибегать все чаще. Тест на духовное отцовство тоже определяется с помощью ДНК, но ДНК духовного. Если наш духовный ДНК соответствует жизни Божьей, это значит, Бог воистину Отец наш. Мы сдаем анализ нашего духовного ДНК, читая Священное Писание, особенно первое послание апостола Иоанна. Господь вдохновил апостола написать эту книгу, дабы помочь каждому из нас точно определить, является ли наш Бог Отцом нашим или нет. Если Христос живет в нас, если мы имеем жизнь Божию, то мы можем быть уверены, что Он Отец наш. Однако, если в нас нет жизни Божией, Господу угодно, чтобы мы познали это, и чем скорее, тем лучше. Обращаясь к нам через апостола Иоанна, Господь являет своеобразный трехступенчатый тест, позволяющий нам определить, воистину ли рождены мы от Бога. Первая часть теста касается нашей веры. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден», пишет Иоанн. Вторая часть теста проверяет наше отношение к Богу и к окружающим. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога», гласит она. И, наконец, третья часть касается наших деяний. «Всякий, делающий правду, рожден от Него», то есть от Бога. Если данный трехступенчатый тест дает негативный результат, то было бы ошибкой утверждать, что Бог – Отец наш. Однако, если результат позитивен, это означает, что мы воистину рождены от Бога.

Сегодня давайте подробно обсудим два первых теста. Итак, прежде всего рассмотрим тест веры. В первом послании апостола Иоанна сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Иными словами, истинная вера в Господа Иисуса Христа доказывает, что Бог воистину является Отцом нашим. Как известно, вера начинается с принятия определенных фактов. Вспомним об апостолах, которые годами жили и трудились со Христом. Они видели и слышали Его, и даже прикасались к Нему. Они делили с Ним трапезу после Его воскресения из мертвых и слышали Его последние наставления. Вот почему апостольское слово, по сути, было словом Христовым. Апостол Христов Иоанн писал: «Знающий Бога слушает нас», то есть апостолов. «Кто не от Бога, тот не слушает нас». Если мы отвергаем слово пророков и апостолов Божьих, лично знавших Господа и бывших Его избранными глашатаями, то мы не рождены от Бога, ибо рожденные от Бога всем сердцем веруют библейскому учению. Если кто-то из наших слушателей считает, что Иисус был лишь добрым человеком, не являясь при этом Богом, то тест веры в данном случае, увы, негативен. Тест дает негативные результаты тогда, когда кто-то отвергает факт безгрешного рождения Девы Марии, Сына Божия во плоти человеческой. Отвержение того, что кровь Иисуса Христа, Сына Его Божия, очищает нас от всякого греха, также ведет к негативному результату, как и ошибочное верование в то, что праведность пред Богом и жизнь вечная возможны без Христа. Человек, отвергающий эти основополагающие истины о Господе Иисусе Христе, не может быть рожден от Бога. Некоторые в заблуждении полагают, что вера во Христа не столь важна. Главное, мол, веровать в Бога. Однако отвержение Христа является непосредственным отвержением Бога Отца. В первом послании Иоанна Господь провозглашает: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Познав Бога, мы веруем Слову, записанному в Библии. Мы веруем в Сына Его, Господа и Спасителя Иисуса Христа, явленного нам в Священном Писании. Святой Дух Божий удостоверяет нас в правде Божией, даруя нам уверенность, что Дух сей обитает в нас. В мире существует немало религиозных идей и воззрений, и многие из них ложны. Недаром апостол Иоанн учил: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, это дух антихриста». Однако там, где люди принимают веру и Священное Писание и всем сердцем веруют во Христа, там воистину труждается Дух Божий. Если мы и вправду рождены от Бога, то Его истина утверждает разумение наше, а любовь Его произрастает в сердце нашем. Разумением мы веруем в Господа, а сердцем любим Его. Как учит Иоанн: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Принимаем ли мы на веру библейские факты, касающиеся Господа Иисуса Христа? Радуемся ли мы Ему? Доверяем ли Его любви? Если мы ответили на эти вопросы положительно, то тест нашей веры позитивен. Бог воистину является Отцом нашим.

Теперь несколько слов о тесте наших отношений с Богом и с окружающими. В первом послании апостола Иоанна сказано следующее. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если в нас жизнь Божия, то у нас будет и его любовь». Что же такое любовь Божия? Прежде всего, это любовь, которая единяет Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого в Святую Троицу. Как известно, именно она, Святая Троица, является первоисточником всякой любви. Если в нас обитает Дух Святой Божий, то мы любим Господа Иисуса Христа и Бога Отца, потому что их любит более всего Дух Святой. Если в нас пребывает жизнь и любовь Божия, то мы также любим и ближнего нашего. Вдумайтесь, Бог Отец столь любит свой мир, что отдал Сына Своего Единородного. Господь Иисус Христос столь любит народ свой, что умер за грехи наши. Любя верующих во Христа, Дух Святой входит в сердце наше, преисполняя его богоугодием. Таким образом, если Господь Бог воистину обитает в нас, то мы возлюбим ближнего, как его любит Бог. По словам апостола Иоанна, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Наше отношение к Богу являет себя в том, как мы относимся к окружающим нас людям. Апостол Иоанн пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Разумеется, сам по себе тест не дает нам права именовать себя чадами Божьими. Рождение свыше – это благодать Христова. Вера, любовь и святость являются лишь свидетельством того, что мы дети Божии. Если результат теста негативен, то нам надлежит уверовать во Христа, соделав волю Божью нашим приоритетом. Отвергнем же себя и вернемся к Богу. Лишь тогда мы сможем веровать в Господа, любить Его и ближнего, будучи послушными заповедям Божьим. Если же тест позитивен, то нам надлежит возблагодарить Господа за Его великую благодать. Вера, любовь и послушание удостоверяют нас в рождении свыше. Бог воистину Отец наш. По словам апостола Иоанна, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Продолжается вещание библейского радио BBN и время, которое мы посвятили нашему музыкальному служению. Будем помнить, дорогие друзья, что в изучении музыки и пения есть две наиболее главные составляющие. Во-первых, это изучение текста, то есть лирика, и во-вторых, каким образом этот текст передается. И между этими составляющими должно быть согласие и баланс. Гармония будет нарушена в обоих случаях, если хороший текст будет передаваться под музыку, которая не угодна Богу, и наоборот, если ничего не выражающие слова будут передаваться под музыку, которая соответствует Божьим стандартам. Поэтому будем помнить об этом, когда мы слушаем музыку и пение у себя дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: Мне нравится, когда человек говорит сам о себе. И знаете почему? Потому что в этом случае я не слышу ничего, кроме хорошего.
1: В этом есть доля истины. Когда мы видим ошибки других в поведении или поступках, нам кажется, что этот человек поступает так преднамеренно. Но когда сами ошибаемся...
0: Да-да-да, это невинная ошибка.
1: Еще мудрый Соломон подметил этот недостаток и сказал: «Все пути человека чисты в глазах его». Но потом добавляет: «Но Господь взвешивает души».
0: Да, книга притч – кладезь мудрости. Есть чему поучиться.
1: Отец разговаривает с сыном: «Сынок, есть две вещи, которые необходимы, чтобы преуспеть в жизни. Это честность и мудрость. Честность – это умение всегда держать свое слово». «Ну а мудрость?» – поинтересовался сын. «Это значит никогда не давать слова».
0: Сложная задача, особенно век прагматизма, который учит, что цель оправдывает средства, и мы потеряли из виду вечные нравственные принципы, а эта болезнь заражает наше общество.
1: Один чиновник как-то сказал о своем знакомом: «Он страшный человек, потому что не отличает плохого от хорошего».
0: Но если человек и отличает плохое от хорошего, но выбирает все-таки плохое, то ничего хорошего из этого не выходит?
1: Думаю, что только человек, живущий праведно в мире с праведным Богом, может с легкостью сказать: «Я все сделал правильно». И неважно, признают это другие или нет. Необходимо две вещи – мудрость и целостность. Это часть успеха в вере в Господа.
0: О мудрости и целостности стоит у него и просить.
1: Как это советовал апостол Иаков в своем письме к евреям: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь».
0: Испытайте совет апостола на практике, исполняя все его условия. Увидите, результат будет поразительным.
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Благовестие в музыке». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы рассмотрели тему «Бог музыки», «Послание музыки». Мы разобрали с вами тему «Звучание музыки». Еще раз хочу подчеркнуть, что изучая все эти темы, мы прежде всего обращаем внимание на библейские принципы и применение их в музыке. Соответственно, те люди, которые пренебрегают этими библейскими принципами, особенно заявляя, что музыка не имеет морали, то есть она аморальна, эти люди, образно говоря, открывают двери для всякого рода вещей, которые не угодны Богу. Если помните, я постоянно обращал ваше внимание на фундаментальную истину, что музыка имеет мораль. Бог вложил мораль в музыку, потому что Он избрал ее для передачи информации, для общения. Таким образом, утверждение, что музыка сама по себе нейтральна, совершенно неверны. Еще раз, если вы занимаете подобную позицию, то есть то, что музыка нейтральна, то вы открываете двери для всевозможных ошибок и заблуждений, которые впоследствии обязательно принесут плачевный результат. Я хочу показать вам, что это относится не только к музыке, но и к словам. Напомню вам девиз нашего курса Ефесянам 5.10 «Испытывайте, что благоугодно Богу». Еще раз, все, чем я делюсь с вами во время этого курса, основано на Слове Божьем, а не на моих личных убеждениях. Если бы это не было так, то я бы не решился поделиться с вами этими материалами, особенно тем, что мы будем изучать во время сегодняшнего урока. Но если мы разбираем библейские принципы, то у нас не должно быть страха в том, чтобы делиться истиной. Для меня, как музыканта, который любит Слово Божие, хорошо известно то, что происходит сегодня в области музыки, и как дьявол использует музыку для того, чтобы донести ложные учения о благой вести во многие церкви. Туда, куда он не может проникнуть другим образом. В подобных ситуациях для меня было бы неверно просто сидеть, сложа руки, и наблюдать за происходящим и говорить самому себе: «Я должен просто любить всех вокруг и ничего не делать». Конечно, иногда молчание золото, но иногда оно подобно смерти. Поэтому еще раз, я не могу сидеть сложа руки, видя, что происходит сегодня в области музыки. Для наглядности хочу поделиться с вами примером. У нас с женой есть несколько внуков и внучек. Так вот, представьте, что самая младшая внучка, которая всего лишь пару лет решила пройтись, вдруг входит посторонний мужчина и начинает наносить ей физические побои. Что я должен делать в подобной ситуации? Просто успокаивать себя, что я люблю этого мужчину? Уверен, что каждый из вас скажет, что мне нужно что-то делать. Мне нужно заступиться за мою маленькую внучку. Не так ли? Поэтому этот мужчина, конечно же, будет иметь дело не с нашей маленькой внучкой, а со мной и моей женой. Почему? Потому что мы ненавидим его? Нет, потому что мы любим нашу внучку, и мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы защитить ее. Сегодня, когда я вижу, что люди атакуют Слово Божие и используют для этого еще и музыку, я не могу сидеть сложа руки. Абсолютно уверен, что наступило мое время встать и начать говорить. Хочу напомнить вам, что когда кто-нибудь атакует нас лично, тогда Бог сражается на нашей стороне за нас. Нам не нужно самим сражаться с нашими обидчиками. Нам очень хорошо нужно помнить об этом принципе. Этот принцип хорошо просматривается через многие места в Библии. В псалмах Давид неоднократно просил Бога, чтобы сам Бог сражался вместо него. Вспомните также Моисея, когда Мариам и Аарон выступили против Моисея. Он ничего не сказал им, но сам Господь встал на его сторону и наказал Мариам и Аарона. Еще раз, подобных примеров очень много в Библии. Но вспомните, например, пример с Давидом, когда он вступил в сражение с Голиафом. Он не остался в стане израильском в надежде, что сам Бог будет сражаться с Голиафом. Он встал и решительно выступил против этого великана. И Господь даровал ему победу. Еще один пример из жизни Моисея. Мы уже обращали с вами внимание на это место из Писания, книга Исход, 32 глава. Там говорилось о том, что Моисей, спускаясь с горы, услышал шум и беспорядочное ликование в стане израильском, и понял, что там происходит. Он увидел танцующих и поющих, и он вступил в сражение за истину и разбил скрижали каменные, которые дал ему Господь. Без всякого сомнения, это было Божье сражение. Сегодня я также принимаю участие в Божьем сражении, поэтому говорю то, что Бог говорит в своем слове. Будем помнить, что наш Господь Иисус Христос говорит нам, чтобы мы наблюдали не только за тем, как мы слушаем, но и что мы слушаем. Это напоминание Господне как раз соответствует теме сегодняшнего урока «Благовестие музыки». Уоррен Уирсби написал замечательную книгу, которая называется «Кризис честности». В ней описывается и очень ясно раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие церкви. Автор также затрагивает музыку и способы коммуникации в этой книге. Так вот, он написал, сегодня наблюдается группа христиан, которые с дерзновением заявляют о себе, но когда вы посмотрите поближе на них, то насторожитесь. Для некоторых людей подобное исповедание с дерзновением является своеобразной религией. Действительно, некоторые люди, кроме подобных заявлений, ничего больше не знают. К сожалению, незнание является причиной для многих людей в том, что они используют ту или иную музыку в своем служении. Но если кто-то хочет разобраться в этом вопросе, то Слово Божие дает очень ясные ответы. И мы с вами уже рассмотрели некоторые из них. Далее, Уоррен Уирсби делает интересное заключение. Подобные люди живут на заменителях, или как их еще называют, суррогатах, и ничего не подозревают об этом. Если мы предложим что-то натуральное, они просто-напросто не распознают и даже не пожелают приобрести это. К сожалению, это так. Мы как раз будем говорить об этом сегодня. Дорогие друзья, будем помнить, что христианство включает в себя самопожертвование. Римлянам 12:1 гласит следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Проблема представления своей жертвы заключается в том, что она может сползти с алтаря. С другой стороны, мертвая жертва не может сделать этого. Но еще раз Господь хочет, чтобы мы представляли Ему живую жертву. Хочу вернуться еще раз к книге Уоррена Уирсби. Так вот он написал, «Многие люди просто не хотят жертвовать собою, чтобы жить для Господа, а некоторые боятся. Таким образом, они живут на заменителях, на суррогатах». Об этом очень ясно говорит там Слово Божие. Я абсолютно согласен с автором в этом вопросе. Хочу обратить ваше внимание к посланию Галатам, 1 глава, 6 стих, где написано «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». К сожалению, сегодня очень много людей, которые даже не подозревают, что существуют иные благовествования. Подобные люди, пожалуй, думают, что тот, кто носит с собой Библию, обязательно должен быть христианином. Они думают, что тот, кто утверждает, что он рожден свыше, то он и является таковым. Конечно же, если подобные утверждения делались лет 30 или 40 назад, то без всякого сомнения можно было бы сказать, что человек знал, о чем он говорит. Сегодня, к сожалению, это не так. В наше время все, кто угодно, могут утверждать, что они рождены свыше. Вы даже сможете это услышать от людей, которые занимаются трансмедитацией. Они даже будут показывать вам, насколько изменилась их жизнь. Подобные люди ведут примерный образ жизни, не курят, не пьют, делают то, что должны делать истинные христиане, но жизнь их без Христа, без любви, без истинного спасения. И это всего лишь религия. Далее, обращаясь обратно к Галатам, 1 глава, 6 стих, вспомним то, что сказал апостол Павел. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Я также удивляюсь вместе с апостолом Павлом тому, как люди, которые услышали истину, могут оставить ее и перейти к чему-то другому. Порой удивляешься, когда наблюдаешь, как грех входит в жизнь человека, когда непослушание входит в жизнь человека и как после этого человек, который знал истину, отходит от нее. Но давайте посмотрим далее на слова 7 стиха, которые, впрочем, не иное. Давайте остановимся на этих словах. Ведь в предыдущем стихе он только что заявил об ином благовествовании. И сразу же после этого он говорит, что это не иное. Интересный поворот речи, не правда ли? Но если вы посмотрите далее в 7 стихе, то Павел поясняет, что он имел в виду. И это звучит следующим образом. «А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». То есть, с одной стороны, это выглядит вроде бы как благовестие, но это превращенное или, другими словами, искаженное благовестие. Извращены эти люди, которые берут то, что Бог сделал чистым и ценным, и превращают это во зло. Некоторые, возможно, скажут, что дьявол постоянно продолжает подступать с новыми идеями. Это не так. Он не подступает с новыми идеями, потому что он не творец чего-либо. Все, что он делает, он может делать это, превращать или искажать то, что сделал Бог, включая и истинное благовестие. Проблема заключается в том, что он продолжает обманывать людей, используя свои старые идеи, и люди поддаются на это. Уверен, что основная причина, почему люди поддаются на его идеи, это потому, что он очень близко подступает к истине. Так близко, что сразу не различишь. Хочу сказать вам, что чем ближе иные благовестия подступают к истине, тем хуже становится ее представление, и тем больше вреда они могут принести. Для наглядности хочу привести вам один пример. Допустим, я начинаю играть на пианино в одной тональности и использовать пение в другой, очень близкой, но другой. Конечно, хорошо подготовленные музыканты сразу же распознают это и поправят меня, но обычные люди этого не заметят. У меня даже были случаи, когда я, не объявляя об этом, пел таким образом во время служений, и после этого ко мне подходили люди и говорили, что пение было просто замечательно. Но я-то знал, что тональность музыки не соответствовала тональности голоса. Конечно же, впоследствии я объяснял им суть моего наглядного примера. Но для меня это было примером того, как дьявол преподносит людям иное благовестие. И люди принимают его и говорят, что это выглядит замечательно. Как же не принять это благовестие, ведь здесь говорят об Иисусе, о рождении заново, о поклонении. Как можно критиковать подобное благовестие, задаются вопросом многие. Эти люди не понимают, что в своем представлении это иное благовестие. Так близко подошло к истине, что его очень сложно различить. Но это не истина, это искаженное благовестие. Если вы считаете мои утверждения слишком категоричными, не спешите с выводами. После окончания этого курса рекомендую вам почитать следующие стихи из послания Галатам, 1 глава, 8 и 9 стихи. Вы знаете, у меня тоже возникают иногда подобные ощущения, что я слишком категоричен в своих утверждениях. Но в такие минуты я открываю Галатам, 1 глава, 8 и 9 стих, и прочитываю их заново, и начинаю понимать, что мне нужно делать это с еще большим дерзновением. Итак, мы только что с вами разобрали, что дьявол может и искажает истинное благовестие. Если он может делать это дело, то он может искажать и другие вещи, не так ли? Без всякого сомнения, он мастер этого дела и продолжает заниматься этим постоянно. Хочу обратить ваше внимание к словам Нейла Постмана. Это светский писатель, но он очень хорошо пишет о христианстве. Послушайте, христианство – очень требовательная и серьезная религия. Интересное утверждение, не правда ли? Надеюсь,

с какой проницательностью он утверждает, что если христианство преподносится как что-то легкое и забавное, то это не христианство. Это что-то другое, точнее, другая религия. Он совершенно очевидно признает этот факт. Мне вспоминается утверждение еще одного автора, который сказал, что массовое искусство очень популярно потому, что оно легко принимается и усваивается. Другими словами, он говорит, что оно не напрягает человека, а развлекает его, поэтому человек с легкостью принимает его. Задумайтесь над тем, что слово «музыка» произошло от древнегреческого слова «муза» и означает «мыслить». С другой стороны, значение слова «развлечение» означает отказ от размышления, то есть потакание своим чувствам и желаниям плоти. К сожалению, сегодня христианство превратилось в развлечение, где не приветствуется здравое мышление. Обратите внимание, что эти два термина не могут существовать вместе. Они противоречат друг другу, то есть либо должно быть развлечение, либо здравое мышление. Если человек теряет способность здраво мыслить, он уже будет не способен различать хорошее от плохого. Еще раз, Нейл Постман признает этот факт, и он называет подобное дезинформацией. Как раз именно об этом мы будем говорить с вами далее. Дезинформация – это информация, которая создает иллюзию у человека, что он что-то знает, но на самом деле она уводит человека от истинного знания. Именно поэтому достичь религиозного человека благой вестью намного сложнее, чем неверующего ни во что. Человек, который принял дезинформацию, близкую к истине, слыша настоящую истину, не может отличить ее от неправды. Хочу обратить ваше внимание к еще одному утверждению Нейла Постмана. Так вот, он сказал, телевидение – это жвачка для глаз. Замечательное утверждение, не правда ли? Мы знаем еще несколько светских авторов, которые говорят то же самое. Если пояснить это утверждение, то получается, что перед глазами проходит много событий, которые сопровождаются различными эффектами, но на самом деле человек не получает никакой реальной пищи. Много работы и приложенных усилий, то есть жевания, но никакой пользы. В свою очередь, я бы хотел сделать собственное утверждение о том, что рок – это жвачка для ушей. Хотел бы уточнить, что когда я употребляю слово «рок», то это означает любую неугодную Богу музыку. Сегодня практически все музыкальные стили перемешаны между собой. И поэтому очень сложно создать определение тому или иному стилю, когда слышишь народную мелодию с элементами рока. Еще раз, когда я употребляю слово «рок» во время этого курса, это означает любую мирскую музыку, неугодную Богу. Как написано в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире». Итак, обращая ваше внимание на современную христианскую музыку, я бы хотел заявить, что эта музыка – жвачка для нашего духа. Много эмоций и эффектов, много хороших слов, но нет реального содержания, нет сущности. Это действительно выглядит как жевание жвачки. Совершается работа, прикладывается усилие, но нет никакой пользы. Организм не получает никакой пищи и витаминов. Вспомните, что Библия говорит о пустых словах. Послание к Ефесянам, 5 глава, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Хочу спросить вас, вам знакомо, что такое неоортодоксизм? Так вот, хочу поделиться с вами, как мы с женой познакомились с этой религией. После окончания колледжа нас с женой пригласила одна семья евангелистов для совместного служения. Они говорили нам, что их целью является распространение Евангелия, им нужны были хорошие музыканты. Мы очень обрадовались этой возможности и с радостью согласились присоединиться к ним. Но спустя 4 месяца мы поняли, что эта семья относится к неоортодоксистам. Интересно, что сам евангелист даже не верил в Библию, но для того, чтобы нам понять это, нам потребовалось целых 4 месяца. Во время наших евангелизационных служений были покаяния, но мы не могли все происходящее воспринять своим сердцем и разумом, хотя не могли и явно объяснить причину. В нашем евангелисте мы отмечали определенные странности. Например, во время одного служения он мог проповедовать как консервативный проповедник, а на следующий вечер его вообще было сложно узнать и сказать, что он проповедник. После 4 месяцев совместного служения

0: Женя, мы сказали этой семье, что мы больше не можем продолжать совместное служение. Вы спросите, были ли спасены души человеческие во время наших евангелизаций? Я верю, что те, кто слышал благую весть и принимал ее в свое сердце с верою, они спаслись. Ведь об этом говорит Писание. Но наше служение с человеком, который не верил в Библию, не представлялось в дальнейшем возможным. После этого знакомства с неортодоксизмом я очень хотел показать сущность этой религии людям. Кстати, я был знаком с этой религией в теории до совместного служения с этой семьей, но я даже не мог представить себе, как это выглядит на практике. Обратите внимание, что даже название выглядит как-то странно. Приставка «нео» означает что-то молодое. Другими словами, получается молодой ортодоксизм, то есть это не что-то новое или что-то старое, это что-то молодое. Это учение было предложено немецким теологом Карлом Бартом. Надеюсь, что все вы верите в абсолюты и в то, что в мире есть противоположные вещи. Кстати, в свое время, когда наши дети были маленькими, мы любили играть в игру, где я называл какую-то вещь, а дети должны были назвать противоположную. Например, я говорил «горячо», дети должны были сказать «холодно». Если я говорил «теплое», то в противоположность слово было бы «прохладное». Продолжая тему противоположности, можно с уверенностью сказать, что если есть хорошее, то есть плохое. Если есть что-то правильное, то есть и неправильное. Если есть правда, то есть неправда. Уверен, что вы так думаете, не так ли? Но учение неортодоксизма иное. Последователи этой религии утверждают, что все относительно, нет противоположных вещей. Например, один человек может сказать, что Христос рожден от девы. Противоположность этому утверждению будет утверждение, что Христос рожден не от девы, не так ли? Но любой последователь неортодоксизма скажет вам, что он также верит в то, что Иисус Христос – Сын Божий. Но если спросить его далее, то выяснится, что он также верит, что любой человек – это Сын Божий. И в каждом есть божественная искра. Но если вы не спросите его об этом, то вы не услышите от него этого утверждения. Далее, если вы спросите неортодоксального проповедника, верит ли он в то, что Библия богодухновенна, то услышите ответ – конечно. Но вместе с этим он также верит, что и произведение Шекспира тоже является богодухновенным Словом Божиим. Но в своих проповедях он не скажет вам этого. Он встанет за кафедру и будет с дерзновением проповедовать Библию. И люди будут говорить «Аминь», думая, что он проповедует Слово Божие. В действительности же он проповедует только одно из Божьих произведений, которых на земле может быть очень много, и они написаны разными людьми. Теперь вы видите опасность этого учения? Еще раз, самое главное учение неортодоксизма заключается в том, что нет правильного и нет неправильного. Соответственно, человек не может сказать другому «ты прав» или «не прав». Сторонники этого учения заявляют, что правда находится где-то посередине. Они не верят в то, что существуют противоположности, потому что все в этом мире относительно. Хотел бы обратить ваше внимание к историческим фактам. Вы знаете, что известный в наше время Гарвардский университет начинал свою историю как христианский. Даже по сегодняшний день на дверях этого учебного заведения находятся слова из Писания. Когда это учебное заведение начинало свою историю, то обязательной частью учебной программы было то, что ученики проводили время, размышляя над словом по два раза в день. Но прошло всего несколько лет после образования Гарварда, и та группа людей, которая организовала это заведение, отметила, что университет начал отклоняться от установленного ими курса. И они открыли новое учебное заведение, которое назвали Йельским университетом. Они хотели, чтобы это новое учебное заведение было бы настоящим христианским университетом. И на самом деле, очень долгое время Йельский университет продолжал оставаться христианским. Но сегодня, к сожалению, его нельзя назвать таковым. Последователи неортодоксизма, используя христианские слова, отклонили эти два учебных заведения от истинных христианских ценностей и истинного назначения этих университетов. Все, что они сделали, это синтезировали, то есть соединили в одно целое различные идеи и учения. Другими словами, они соединили воедино истину и неправду. Но когда происходит подобное воссоединение, то что получается? Конечно, очередная ложь. Возьмите, например, литр чистой воды и литр яда. Далее добавьте всего лишь несколько капель яда в чистую воду. Что вы получите? Конечно, яд. Может быть, не такой сильный, но это все равно яд. И он обязательно со временем сделает свою работу. Точно такой же эффект оказывает неортодоксизм. Вот еще один пример синтезирования, то есть соединения воедино двух частей. Последователи этой религии заявляют, что может быть Христос веры и исторический Христос. Уверен, что вы сразу же возразите, как такое может быть, ведь это одна и та же личность. Но неортодоксисты утверждают, что это не так, потому что Христос веры и исторический Христос могут быть разными личностями. Христос вашей веры может быть безгрешный агнец Божий, который умер на кресте, прожив безгрешную жизнь для того, чтобы заплатить за наши грехи. С другой стороны, Христос с человеческой историей может быть сын какой-нибудь еврейской девушки, например, немецкого солдата. Это не имеет значения. Что же неортодоксисты делают дальше с этими двумя идеями? Они их просто соединяют в одну и говорят, что если человек верит в Христа как агнца Божьего, умершего за грехи человеков, то он спасен. И совсем не имеет значения историческая сторона этой личности, потому что этой личностью может быть любой. Но мы-то знаем, что эти два понятия неразделимы. Они должны быть соединены в одной личности, которой и стал наш Господь Иисус Христос. Предо мной находится статья из газеты, в которой говорится о том, что одна церковь сделала на Рождество. Так вот, эта церковь решила показать, что между рождением Иисуса и Санта-Клаусом, или как в некоторых странах его называют Дедом Морозом, есть много общего. И история этих двух исторических легенд переплетается. Вы видите, как они сделали? Они взяли абсолютный нонсенс, то есть выдумку, и соединили ее с абсолютной истиной, и заявили, что их история почти одинакова. Другими словами, они соединили воедино вымысел и истину. Когда происходят подобные вещи, можно с уверенностью сказать, что те, кто это делает, не имеют истинной веры. Сами по себе выражения «я верю» или «имею веру» могут быть очень абстрактными. Но будем помнить, что вера может быть действительной верой или настоящей верой только тогда, когда объектом веры является реальная личность, а не абстрактная идея. Таким образом, если вера основывается на абстрактной идее, или бесполезном объекте, то такую веру можно назвать бесполезной. К сожалению, сегодня очень часто можно услышать, что неважно, во что человек верит, если он верит искренне, то это уже хорошо, и этого вполне достаточно. С уверенностью можно сказать, что это не так. Истинная вера должна быть направлена на истинную личность, то есть на Иисуса Христа. Только тогда вера становится настоящей. В противном случае она не принесет никакой пользы. Хочу обратить ваше внимание к книге, которая называется «Коринфская катастрофа». Написана Джорджем Гарднером. Очень рекомендую вам эту книгу. В этой книге автор раскрывает, какой была в действительности церковь в Коринфе. Во втором послании Коринфянам, 11 глава, 3-4 стих, есть такие слова: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или бы если вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали», другими словами, вполне возможно, что кто-то будет проповедовать, и человек даже не будет подразумевать, что этот проповедник проповедует иного Иисуса, а не единородного Сына Божьего. Подобных примеров можно привести очень много. Хочу остановить ваше внимание на постановке Иисус Христос – суперзвезда. Этой постановке уже несколько десятков лет. Очевидно, что здесь представлен иной Иисус, не библейский, не единородный Сын Божий. Но многие люди верят в такого Иисуса, совсем не подозревая, что это всего лишь вымысел, и их вера тщетна. Мне вспоминаются слова автора одной из популярных телепередач, где также представлен Иисус. Он прямо заявил, что в своих постановках он хочет показать, что Иисус – это миф. Так вот, для того, чтобы показать это людям, он решил превратить Иисуса в юмористический персонаж в своей передаче, над которым постоянно насмехаются и который постоянно попадает в нелепые ситуации. Еще раз, подобных примеров, где наш Господь Иисус Христос представлен иным Иисусом, очень много. Как на телевидении, радио и других средствах массовой информации. Вера в подобных иных Иисусов не принесет человеку ничего хорошего и не даст человеку настоящей спасительной веры. Для того, чтобы человеку получить истинную веру и спасение, ему нужно верить в Иисуса Христа, о котором говорится в Библии.
1: Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Благовестие в музыке». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Значение слов в музыке». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи на русском языке. Наш адрес russian@bbnradio.org. В книге Левит, в 6 главе, 12 стихе мы читаем: «Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает». Рассказывают, что в одной из стран загорелась церковь, и на этот пожар сбежались люди. Священник этой церкви, увидев в толпе одного из своих бывших прихожан, который никогда не посещал церковь, сказал ему: «Почему вы не приходили в церковь, когда она была цела, а пришли только теперь, когда она горит?» «О, если бы она всегда горела, — ответил тот, — то я бы всегда приходил». В этом, хотя и ироническом ответе, содержится важный и поучительный урок. Почему в наши дни многие христианские церкви пусты? Скорее всего, ответить на этот вопрос можно следующими словами: если бы все христианские церкви действительно горели Божьим огнем, огнем Духа Святого и огнем Божьей любви, этот чудесный огонь постоянно привлекал бы людей. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

на интернет-вещание BBN «Молитвенное служение». Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва – не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой, замечая, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

Принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBM. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

Вот идет он, спотыкая.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о Христе, о том месте, которое Он занял в истории мира, определив самим собой истинный смысл жизни. Английский мыслитель нашего века Честертон высказывает мысли, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжкое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от пресыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода, общество это приходит в упадок. Тогда пища перестает насыщать людей, их раны не излечиваются, и благословение не бывает для них благословением. И Честертон зовет людей увидеть настоящий смысл человеческой жизни и истории. 2000 лет тому назад, ко времени пришествия Христа, человечество, достигнув своего апогея, богатствах Карфагена и в славе Рима, начало разлагаться. Дни Рима текли, как непрестанный безысходный праздник. Удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться тем богам, которые они хотели, которым они хотели поклоняться, но при условии одного – совсем небольшого официального жеста – принесение жертвы перед статуей императора. Император носил титул божественного. Римлянам было легко делать этот жест перед императором, как перед божеством. Члены одной небольшой восточной группы вдруг начали противиться этому римскому жесту перед статуей императора. Почему они так делали, Рим не мог понять. Повторявшиеся случаи отказа от религиозного поклонения и жертвоприношения императору стали вызывать в Риме раздражение, не соответствующее малости данного факта. Люди этой религиозной группы, бросавшие вызов всему римскому обществу, показались безумцами. Странная эта группа состояла из людей, пришлых и рабов, людей незначительных. Они называли себя христианами. Их ряды были сомкнуты, как в войске. И во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался заставить этих людей пересмотреть вопрос о жертвоприношениях перед статуей императора, но христиане остались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. В них была особая, иная сущность, чем в других людях. И Честертон далее так рисует исторический путь христиан. Вот что он пишет. «Со странной быстротой, какая бывает только во сне, начало меняться в присутствии христиан все соотношения вещей в мире. И прежде чем мир осознал эту перемену, христиане стали заметны и значительны. Их нельзя было замолчать. Нельзя было уже их презрительно оставить в стороне. Мир их увидел и увидел, отпрянул от них. Эти мужчины и женщины среди огромного пустого пространства стали стоять в стороне от всех, словно прокаженные. Но пространство вокруг них начало быстро заполняться множеством людей, вглядывающихся в них. Так пишет Честертон. Потом наступает гонение на христиан. Выдумываются все новые пытки и казни для тех, кто нес великую благую весть всему человечеству. Весть о том, что Бог пришел в мир, что Слово Бога Живого сошло к своему творению, и в Вифлееме родилась небесная любовь. Уставшая, безрадостная, пресыщенная, всякий вкус потерявшая к жизни общество римское, в гонении на христиан словно нашло новую энергию жизни. Мир, теряя равновесие, закружился, а христиане стояли среди мира неподвижно в своем великом свидетельстве о живом Боге, сошедшем на землю, и свет, засиявший над человечеством. В свидетельстве христианском остался сиять в истории. Этот свет осветил тьму мира и увенчал верующих. И он светит в мире, светит сегодня. Гонения на христиан прославили их. Честертон говорит далее о том, как неверно иногда высказываемое и всегда неясное утверждение, что все религии равны, и что основатели различных религий будто бы хотят одного и того же. Друзья мои, ни Магомед, ни пророки Библии не возвещали, что они душа мира и его спасения. Ни Конфуций, ни Платон, ни Марк Аврелий не говорили о своем праве над человечеством. И Будда никогда не говорил, что он Брама, то есть Бог. И Зороастр не утверждал, что он лик божества Армузда или Аримана. И чем духовно выше человек, тем он всегда был и бывает более скромен, его притязания менее значительны. Так было во всех случаях истории, кроме одного. Только единственного случая – это явление Иисуса Христа. Только мелкий человек, конечно, рекламируя себя, хочет притязать на что-то великое. Невозможно себе представить мудрого Аристотеля, называющим себя отцом богов и людей, или сошедшим с неба. Но легко представить себе, что подобные мысли высказывает сумасшедший император римский Калигула. О да, это могло быть. В наше время люди с великими притязаниями кончают обычно в сумасшедших домах. Эти люди узкие и одновременно раздуты, как чудовище. Среди них, потерявших чувство реальности и соотношение ценностей, нет ни пророков, нет мудрецов. Но разве что-нибудь подобное можно подумать об Иисусе Христе из Назарета, друзья мои? Нет. И оттого Иисус, в Вифлееме родившийся, должен быть поставлен на самое великое место мира. Его любовь, его мудрость светит всем векам, и именно благодаря его свидетельству о себе мы имеем сегодня верный путь ко спасению, и этот путь он сам. Этот вопрос настолько важен, что его следует рассмотреть не только с чисто религиозной точки зрения, но и с психологической. Если считать, что Христос не был истинным богочеловеком, а был только простым, как все, человеком, то в нем заключены неразрешимые противоречия. Его ясность и мудрость таковы, какими они никогда не могут быть у человека, страдающего галлюцинациями. Иисус разумен необычно, мудр исключительно. Все, что Он говорит, так неожиданно в своем величии и в своей тонкости духовной и нравственной, что нам трудно это представить и уместить в наше сознание. По мере того, как возрастает духовно и нравственно человек, он все менее становится способен называть себя Богом. Бог есть Бог. И всякий здравомыслящий человек знает, что он не Бог. И чем выше он духовно, тем он яснее это знает. Но в отношении Иисуса удивительный парадокс в том, что чем человек становится ближе к Нему, тем чувствует, что он отстоит от Него дальше. Чем более приближается человек к горе, тем он сам кажется все меньше и меньше, а гора становится все выше и выше. Так и в отношении Бога, так и в отношении Иисуса Христа, ибо Он истинно Бог есть. И приближающиеся ко Христу знают, что нет к Нему иного пути, кроме смирения. И свет Христов делается для смиряющегося человека все ярче и ярче, и правда Христова все несомненней. Дорогие друзья, радиослушатели, многие из вас знают, что самый мудрый из людей, Сократ, говорил о себе: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таково высшее познание, которого достиг разум человека. Но видение Иисуса Христа иное. Христос знает, что Он знает. Только Бог мог о себе так говорить, как говорил о себе Христос. И Он был мудростью Божией, сошедшей в мир, в человеческую историю, чтобы спасти человека. Друг мой, радиослушатели, мы от всей души, от всего сердца желаем вам обзавестись, приобрести Евангелие, Евангелие Господа Иисуса Христа, и начать чтение этого Евангелия внимательно, молитвенно, с открытым сердцем, и да благословит вас Господь познать Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании к Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
3: Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Эмана Эзрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою? Скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Псалом 88. Учение Ефама Израхита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой». И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи, Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя, а крест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного, крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняет ее, Ты основал. Север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя. Правосудие и правота — основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицем Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш, и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал: «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его. Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня Ты, Отец мой, Бог мой, и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его и престол его, как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него, и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, ты нам прибежище в род и род, прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты, как наводнением уносишь их, они, как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева твоего, и от ярости твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред тобою, и тайное наше пред светом лица твоего. Все дни наши прошли во гневе твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас на дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Мы говорим о музыке в эфире «Библейское вещание BBN». Изучайте Писание и знайте, что оно говорит о пении в музыкальном служении. Важно понять, что Бог хочет, чтобы мы пели Ему. Только представьте, в Библии пение упоминается более 500 раз. Как минимум 50 раз верующим людям повелевается петь. Вот совсем небольшая часть того, что Бог в Своем Слове говорит о пении. Псалом 149.1, Псалом 65.1-2, Псалом 46, Исаии 12.5, Иеремии 31.7, Евреям 2.12. Вот примеры пения в Новом Завете. Наш Господь Иисус пел вместе с учениками, Матфея 26.29.30, Павел и Сила пели, находясь в трудных обстоятельствах. Деяния 16:23-25. Поэтому мы должны петь в соответствии с Словом Господним.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы коснемся трогательной картины, которую нарисовал апостол Иоанн о первой встрече с Иисусом. Иисус шел по дороге возле Иордана. Иоанн Креститель обратил внимание своих учеников на идущего, записано это в 1 главе Иоанна, 36 стих, Иоанн Креститель сказал так: «Вот Агнец Божий». И ученики Иоанна взглянули на Иисуса, заговорили с ним. Они сказали: «Равви, где живешь?» И потом пошли за ним, взглянули, заговорили и пошли. Вот три элемента, определяющих уверование человека в Иисуса Христа: взглянуть, заговорить и пойти с ним. Друзья мои радиослушатели, кто не взглянет на Иисуса, на Его портретное изображение через Евангелие, на Него самого, взглянет, как говорит апостол Павел, очами веры, очами сердца. Кто заговорит с Ним в молитве, тот не может не пойти за Ним. Точной копии портрета Иисуса не осталось, но этот портрет нарисован нам Духом Святым через Писание. Бог не хотел, чтобы люди сделали из Его рукотворенного портрета или рукотворного портрета предмет поклонения. Но есть портрет яркий и светлый, внутреннего облика Христа. Его рисует Евангелие, рисует точно, рисует правдоподобно. На него-то и взглянуть нужно, чтобы загорелось сердце любовью. Только при таком условии человек способен сменить курс и пойти за Христом. Дорогие друзья, нельзя уверовать и получить возрождение, не взглянув на Иисуса, не вступив с Ним в соприкосновение. Но одного взгляда недостаточно. Надо погрузиться в Него, чтобы увидеть больше. Иоанн вспоминает, начиная свое послание такими словами: «Что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши». И далее: «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Так читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2. Взгляд на Иисуса меняет человека. Закхей, иерихонский маленький еврей, захотел видеть того, кто переродил его друга, сборщика податей, Левия, ставшего потом евангелистом Матфеем. Закхей залез на дерево, чтобы видеть Иисуса. Иисус увидел его первым. Это в корне изменило жизнь Закхея. «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого обидел, чем? Воздам четверо», — так сказал Закхей. Вот это и есть то, что Евангелие называет обращением к Богу. Мы становимся похожими на тех, с кем мы вращаемся. У меня был мирный, тихий знакомый, который принял привычку своего злоречивого друга. Вместо того, чтобы влиять на него положительно, он сам попал под его влияние. Писание учит бежать от таких людей, бежать от таких друзей, если они не принимают обличения. Не напрасно гласит разумная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот почему нам нужна тесная дружба с Иисусом. Взгляд на Иисуса меняет наш кругозор. Писание говорит так, второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 18. «Мы же все открытым сердцем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Личное соприкосновение с Иисусом означает начало служения. Андрей, взглянув на Иисуса, побежал за своим братом Петром. Филипп привлек Нафанаила. И наши эти скромные радиобеседы имеют только одну цель – привлечь наших радиослушателей к Иисусу. Пропаганда религии – нет, это не наше дело. Это бесполезное дело. Наши радиобеседы советуют только одно – взглянуть на Иисуса, остановить на Нем свой взгляд, полюбить Его, покаяться пред Ним и этим самым спасти душу. Перемена религии без перемены жизни – это пустое, это никому не нужное дело, а исправить жизнь может не религия, а Христос, и только Христос. Один из друзей пытался убедить знакомого в необходимости уверовать во Христа. «Да я же христианин!» – оправдывался знакомый. «Я же христианин!» Тот положил на него руку, заглянул ему открыто в глаза и нервно сказал: «Друг, ты не пахнешь христианином. От тебя несет спиртным перегаром и табачком». Друзья мои, когда смотришь на Иисуса, нет ничего в жизни тяжелого, нет ничего невозможного. Все становится светлым и радостным, и трудно в фабрике, и всякое другое дело. Общение со Христом согревает душу, изгоняет страх, умиляет, радует сердце. Великое несчастье христианина – это потерять общение со Христом. Потому Писание учит: «Прибудьте в Нем, прибудьте в Нем». Только глядя на Иисуса, можно достигнуть блаженной вечности. И к этому мы вас зовем, дорогой друг. Взгляд на Иисуса – это наше счастье и спасение наше, если верим мы. То в молитве Богу, как перед причастием, тот не убоится ни грозы, ни тьмы. Друг мой, брат мой радиослушатель, сестра моя, доверьтесь Господу. Он не только спасет вас, Он сделает вас счастливым. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». Наша предыдущая история закончилась разговором Серги и Адрианы, юной гречанки, к которой Сергий относился с большим трепетом и симпатией. Молодой человек спросил у Адрианы, не хочет ли она побольше узнать об иудейском учителе по имени Иисус, на что девушка без лишних колебаний дала положительный ответ. Ее искренность и открытость вселили в сердце Сергия надежду и еще одну причину поскорее найти Иисуса. Итак, давайте послушаем следующую историю под названием «В одиночку», в которой слушатель узнает о том, что Адриана очень беспокоится за безопасность Сергия и признается в своих чувствах к нему.

0: Да, я хочу побольше узнать об этом учителе. Но я боюсь, что если твой отец узнает об этом, то...
1: То что, Адриана? Он побьет меня? Выгонит меня из дома? Отречется от меня?
0: Или того хуже, Сергий. Поступок твоего брата был не так серьезен, как то, о чем помышляешь ты. Его непослушание кажется ничтожным по сравнению с тем, что ты намерен сделать. Вспомни, как твой отец поступил с ним и что он может сделать с тобой, когда узнает о твоих планах.
1: Да, он выгнал его из дома. Мне кажется, что ты что-то скрываешь от меня, Адриана. Ты знаешь о моем брате то, чего не знаю я? Что случилось с моим братом? Адриана?
0: Я случайно услышала разговор моих родителей. Отец сказал маме... Сергий, пожалуйста, не заставляй меня говорить тебе об этом. У меня нет доказательств, я не могу знать наверняка, что это правда. Возможно, я все неправильно поняла.
1: Пожалуйста, не плачь, Адриана. Если это причиняет тебе такую боль, ты можешь не рассказывать мне об этом.
0: Я не знаю. Сергий, ты мне не безразличен. И я бы не хотела оказаться вдали от тебя. Я боюсь, что нас разлучат, и мы больше никогда не увидим друг друга.
1: Ты мне тоже не безразлична, Адриана. Ты давно мне нравишься, я могу... Я не хочу отказываться от своих чувств.
0: Правда?
1: Да, но я никогда не говорил тебе об этом, потому что прекрасно понимал, что нашим отцам это не понравится.
0: Я хорошо тебя понимаю, Сергий. Мой отец считает, что все римляне – недалекие существа, жестоко разрушающие культуру и красоту Греческой империи. Он никогда не признается в том, что причиной упадка Греческой империи является моральное разложение, удовлетворение собственной похоти и лень греков. Если говорить на чистоту, греки сами разрушили свою драгоценную империю.
1: В Академии нас учат тому, что греки поклоняются мифическим богам. Но стоило мне обратить внимание преподавателей на то, что мы также поклоняемся некоторым греческим богам, то меня тут же сочли предателем.
0: Сергий, тебе когда-нибудь приходило задумываться о том, ну, что среди всех этих религий огромного количества богов может существовать один, единственный, истинный бог?
1: Создатель.
0: Да, которому должны поклоняться все племена и народы.
1: А я очень часто задумываюсь об этом. Я верю, что в сердце каждого человека живет желание познать смысл жизни и найти того самого бога.
0: Я согласна с тобой. Я верю в то, что в каждом человеке живет жажда кому-то поклоняться, и поэтому все народы придумывают своих собственных богов. Но в то же время я испытываю уверенность в том, что в мире существует единый живой бог, исполненный любви и добра, а не злобы и гнева, подобно божествам, которым мы вынуждены поклоняться с раннего детства, потому что нас так учили.
1: Адриана, я так рад, что наши убеждения совпадают.
0: Я тоже.
1: Я даже не догадывался о том, что ты задумываешься над существованием единого бога.
0: Знаешь, как это произошло? В прошлом году, когда мы с семьей ездили в Афины, я увидела алтарь невидимому богу. И с тех пор я втайне молюсь тому богу. Я не знаю, слышит ли он меня, но я очень хочу его познать.
1: Знаешь, у меня есть еще одна вещь, о которой я хотел бы тебе рассказать. Несколько раз я надевал иудейскую одежду и ходил в одну из синагог. Я не сразу поняла то, о чем говорит священник, но Атон, слуга моих родителей, ответил на мои вопросы и объяснил мне некоторые аспекты иудейской веры.
0: Ты любишь рисковать, Сергий.
1: Да ну что ты, какой тут риск?
0: Ну и что тебе удалось узнать в синагоге?
1: В их священном писании есть предсказание о том, что на земле появится человек, благодаря которому повсюду воцарится мир. Атон верит, что этим обетованным лидером может быть Иисус.
0: Во время путешествия, которое приготовил для тебя твой отец, ты собираешься найти Иисуса, не так ли?
1: Да, Адриана, завтра мне предстоит отправиться в путь.
0: Если твой отец узнает о том, что ты воспользовался его расположением и щедростью, чтобы его обмануть, он никогда не сможет тебя простить. Пока тебя не будет, я буду молиться невидимому Богу о том, чтобы он хранил и защищал тебя. Пожалуйста, будь осторожен.
1: Адриана, я буду постоянно думать о тебе, пока не вернусь домой и вновь не увижу тебя.
0: Я тоже.

0: Сергей, входи.
1: Прости, что пришел к тебе на работу, дядя Октавий. Надеюсь, я не отвлек тебя от важных дел.
0: У меня всегда найдется время для моего любимого племянника. Я думал, что ты уже отправился в путешествие.
1: Да, уезжаю утром.
0: Ну, входи и садись. Мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Что случилось?
1: Дядя Октавий, это касается моего брата Люция.
0: Понимаю. А что тебе удалось узнать?
1: Мне известно лишь то, что Люций совершил поступок, который разгневал нашего отца. За это его выгнали из дома. Я сгораю от желания узнать правду о том, что с ним произошло на самом деле.
0: До меня доходили некоторые слухи, но я не могу ручаться, что в них есть хотя бы доля правды.
1: Расскажи, что тебе рассказывали, дядя.
0: Мне говорили, что Люция жестоко избили люди, которых нанял твой отец. Одни говорят, что он умер от полученных травм, другие уверяют, что он выжил, но стал инвалидом. Недавно мне рассказали, что Люций присоединился к группе иудейских изуверов, которые совершают набеги на солдат нашей армии.
1: Вон как. Дядя Октавий, если я не вернусь из своего путешествия в назначенное время, пожалуйста, позаботься о моей маме.
0: А что ты планируешь делать, Сергей?
1: Видишь ли, теперь у меня есть две цели. Во время путешествия я должен найти Иисуса и моего брата Люция.
0: Хорошо.

0: Прости, юноша, я могу пойти рядом с тобой?
1: Да, конечно.
0: Меня зовут Авид.
1: Меня зовут Сергей. Мне кажется, я не видел вас раньше среди путников.
0: Я присоединился к каравану там, где дорога, ведущая в Дамаск, пересекает дорогу, ведущую из Капернаума к западному побережью Галилейского моря. Я направляюсь домой. Какое красивое небо сегодня, не правда ли? А деревья? Ты только взгляни на них.
1: Я не обращал внимания. Но вы правы, небо сегодня прекрасно. А деревья начали цвести.
0: Я не хочу отвлекать тебя, но ты не подскажешь мне, какого цвета лепестки соцветий вот там, на том дереве?
1: Оранжевого.
0: Ага.
1: Да, я бы сказал, что они оранжевые, почти красные. Но все же в них преобладает оранжевый оттенок.
0: Да, эти цветы прекрасны. А трава? Ты назвал бы этот цвет зеленым?
1: Вы так говорите, как будто никогда не видели траву и цветущие деревья.
0: А ведь ты прав. Я увидел все это всего 2 дня назад, когда какие-то незнакомцы привели меня в дом, где отдыхал Иисус. Я был слеп с самого рождения, пока Иисус не вернул мне зрение.
1: Вы видели Иисуса?
0: Да. А ты что, слышал о нем?
1: Однажды я видел его тоже. В тот день он изгнал бесов из 2 одержимых. А несколько месяцев назад мой дядя слышал его проповедь. Он проповедовал огромному количеству людей недалеко от Капернаума. Дядя сказал мне, что Иисус исцелил умирающего слугу, его близкого друга. Он даже не прикоснулся к этому человеку. Ему было достаточно сказать несколько слов, и больной получил исцеление.
0: Иисус обладает невероятной силой, но я верю, что не чудеса, а именно его учение навеки останется в сердцах людей и изменит окружающий нас мир. Если люди уверуют в Иисуса и будут следовать его заповедям, наш мир непременно изменится.
1: Вы тоже слышали его учение?
0: Да. Мне посчастливилось услышать несколько проповедей Иисуса.
1: Вот это да.
0: Я помню практически каждое сказанное им слово. Хорошая слуховая память – одно из преимуществ незрячего человека. Даже после того, как восстановилось мое зрение, способность улавливать и запоминать услышанное навсегда осталась при мне.
1: Никогда не думал о том, что в слепоте есть преимущество. Но вам виднее. Я искренне вам верю.
0: Даже теперь, когда я понимаю, что человек говорит что-то важное, я специально закрываю глаза.
1: Пожалуйста, расскажите мне все, что помните об Иисусе. Что он говорил? Мой дядя совсем немного рассказывал мне о его проповеди. Он говорил, что Иисус учит тому, что бедные духом будут помилованы Богом, а кроткие унаследуют землю. Честно говоря, я...
0: Иисус действительно говорил об этом. Но это было лишь начало его проповеди.
1: Меня очень заинтересовало его учение. Я должен признаться, Авид, что не совсем понимаю, что он имеет в виду, когда говорит о таких вещах. Я отправился в путешествие, чтобы побольше узнать об Иисусе. Если вы можете мне что-то рассказать, то я буду вам очень благодарен.
0: После той самой проповеди, о которой твой дядя тебе рассказывал, я несколько дней следовал за Иисусом, внимательно слушая каждое его слово. Пожалуйста, пойми, я не теолог и могу в чем-то ошибаться, но я верю, что понял достаточно, чтобы помочь тебе в твоем поиске.
1: Похоже, мы добрались до постоялого двора, где нам предстоит переночевать. Вы позволите мне угостить вас ужином?
0: О, ты очень добрый и щедрый юноша. Спасибо тебе.
1: Авид, это вы очень добры. И я благодарен вам за то, что вы согласились рассказать мне, римлянину, об Иисусе. Авид, вы прекрасный учитель. Благодаря вам я смог понять философию учения Иисуса.
0: Спасибо тебе, Сергей. Но если ты считаешь, что учение Иисуса – это не более чем философия, то это значит, что мне не удалось донести до тебя самое главное.
1: Я думал, что любое религиозное учение является философией. Разве не так?
0: Учение Иисуса касательно Божьих благословений является обетованием. Это не пустые слова философа, желающего найти бездумных последователей. Каждое слово Иисуса – обещание, которое обязательно сбудется. Его слова изменят твою жизнь, твое сердце и твой разум, если ты поверишь ему и позволишь ему коснуться твоего сердца.
1: Авид, я понимаю, что уже очень поздно, но не могли бы вы мне объяснить, что значат эти ваши слова?
0: Прежде всего, подумай о последовательности, в которой Иисус учил людей самым важным жизненным принципам. Сначала Он говорил о том, что мы можем иметь благословение. Слово «блаженный» может также означать состояние удовлетворения и счастья. Когда мы признаемся в том, что у нас есть та или иная потребность или нужда.
1: Нищий духом.
0: Затем, раскаявшись в излишней гордыне и самонадеянности,
1: мы сожалеем и плачем о том, что не доверяли Богу.
0: Да, совершенно верно. А после этого
1: мы говорим о кротости.
0: Да, мы перестаем контролировать свою жизнь, позволяя Богу направлять каждый наш шаг.
1: Мы должны полностью доверить свою жизнь Богу, не так ли?
0: Серг, ты начал познавать тайны Царствия Божьего.
1: Но я так не могу жить, полагаясь на свои собственные силы. Авид, я слишком слаб, ведь я всего лишь человек.
0: Бог понимает человеческую суть, мой юный друг. Он дает нам силы. Таково обетование, данное нам Иисусом.
1: Значит, Бог обещает, что даст силы мне, Сергию Фронта? Но как Он это сделает?
0: Дух Божий всегда будет рядом с тобой, Сергий.
1: Со мной?
0: Да! Ты помнишь продолжение проповеди Иисуса?
1: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
0: Бог справедлив и свят. Чем ближе мы приближаемся к Нему, тем больше становимся похожими на Него. Мы учимся прощать и уважать других людей.
1: Блаженны милостивые.
0: Если мы изо дня в день будем выполнять заповеди Иисуса, то это полностью изменит наше поведение и положительно повлияет на жизни окружающих нас людей.
1: Блаженны чистые сердца.
0: Мы научимся любить других людей больше, чем самих себя.
1: Блаженны миротворцы.
0: Конечно. Будут и те, кто не примет Иисуса и Его учение, несмотря на то, что Он не представляет собой никакой угрозы ни им, ни их родным, ни их правительству. Даже сейчас некоторые иудейские религиозные лидеры замышляют заговор против Иисуса.
1: Я могу с уверенностью сказать, что мой отец, римский священник, встанет на сторону тех, кто противится Иисусу. Он сделает все возможное, чтобы его остановить.
0: Да, это все как-то странно, не правда ли?
1: Что вы имеете в виду, Авид? Что кажется вам странным?
0: Слова Иисуса о мире, о доброте, позволяющие совершенно незнакомым людям, таким как мы с тобой, жить в гармонии, любви и единстве. В других разжигают желание взять в руки оружие, чтобы уничтожить того, кто проповедует добро. Ведь именно так желают поступить иудейские лидеры и люди, подобные твоему отцу.
1: Да, это действительно очень странно. Но Иисус предсказывал, что все будет именно так. Помните, Он сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».
0: А ты когда-нибудь задумывался о том, почему большинство религиозных лидеров становятся такими жестокими, когда Иисус начинает говорить о том, что мир, любовь и прощение являются Божьими дарами?
1: Нет, я пока не могу найти ответы на эти вопросы. Но мне кажется, что мы, люди, стремимся заслужить расположение богов, которым поклоняемся, совершая какие-то поступки. Нам кажется, что делая что-то хорошее или угождая воле того или иного бога, мы сможем заслужить его расположение. Иисус же учит тому, что мы должны быть бедными духом, что мы должны сожалеть о своем эгоизме и прежде всего думать о других людях, а не о себе. Горделивый человек едва ли сможет принять такие условия. Я думаю, что слова Иисуса являют нам нашу собственную несостоятельность, нашу греховную злую суть. А что вы думаете, Авид?
0: Да, я согласен с тобой. Мне кажется, что это сочетание гордыни, жадности и бесконечного желания главенствовать над другими людьми. Именно вот эти качества, оправдываемые религиозными убеждениями, порождают в человеке злобное отношение к покаянию и принятию любви Божией.
1: Все это так отличается от того, чему меня учили с детства. Мое сердце жаждет познать Иисуса и Его Царство. Мне хочется следовать за Ним. Но уже поздно, и мой разум отказывается работать. Мы отправимся в путь ранним утром, поэтому нам следует немного отдохнуть. Спасибо вам за терпение, за время, которое вы мне уделили, и за вашу доброту. Если вы согласитесь, то завтра утром я хотел бы продолжить наш разговор. Мне не терпится узнать о том, что именно Иисус называет небесами.
0: Я с огромной радостью расскажу тебе все, что мне известно. Но я должен вновь предупредить тебя о том, что я всего лишь последователь Иисуса, а не теолог.
1: Мне кажется почему-то, что наличие ученой степени в области теологии может только помешать человеку понять и принять простое послание Иисуса. Сегодня вы помогли мне найти ответы на многие вопросы, которые не давали мне покоя. Авид, спасибо вам большое. Я желаю вам спокойной ночи.
0: Спасибо тебе за ужин, друг мой. Он был очень вкусный.
1: Ну что вы, не стоит благодарности. Вам спасибо.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной.
0: Да, я забыл сказать тебе. Сергей! Твой голос напомнил мне об одном человеке, с которым я познакомился при весьма необычных обстоятельствах. У тебя, случайно, нет старшего брата? По-моему, он меня не услышал. Ну, ничего, мы можем поговорить об этом завтра.
2: Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог послал Иисуса на землю для того, чтобы изменить нас по своему образу и подобию, помочь нам облачиться в святость и дать нам вечную жизнь. Слово Божье говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Говоря о себе, Иисус произнес следующие слова: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус имеет власть прощать грехи. Однажды, обращаясь к парализованному, Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Затем, желая показать миру, что Ему дана власть прощать грехи, Он сказал человеку: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Человек, которому были обращены эти слова, мгновенно получил исцеление. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. Сначала я прошу вас, послушайте мои слова, а затем мы вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти грешников. Спасибо за то, что Ты дал Ему власть прощать грехи и открывать для нас вечную жизнь. Я хочу знать, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение грехов. Аминь. А теперь повторите слова этой молитвы уже вместе со мной. И пусть каждое произнесенное вами слово исходит от сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти грешников.

вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе.

продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

Я Джонни Эриксон Тата. И мне нравится то ощущение, когда мы говорим «я это сделал» или «я это сделала» или «у меня получилось». Когда я еще была на ногах, я любила спорт. Я любила воркаут – это такие физические тренировки. Мне нравилось быть спортивной, подтянутой, прилагать все свои усилия, чтобы получить результат. Будь то в баскетболе, волейболе, хоккее или соревновании кросс-кантри. От множества пробежек вдоль и поперек поля или игровой площадки мои ноги горели. И хотя я парализована и не бегаю, не хожу уже несколько десятков лет, я до сих пор ощущаю это жжение в ногах. Оно не останавливает, вы все равно продолжаете бегать, правда? Вы продолжаете переставлять одну ногу за другой. Кажется, легкие вот-вот лопнут, а ноги отвалятся. Но вы не перестаете бежать. Если вы спортсмен, вы не остановитесь просто так. И одна из причин этого – ваше желание получить приз, ваша цель. То есть вы хотите выиграть, верно? Но еще одна причина – это просто потому, что вы такой. Вы не сдаетесь, вы не из тех, кто опустит руки. Вы как будто даже боитесь этого. Для спортсмена это невозможно, не характерно. Это было бы нечто совершенно вам не присуще. Вы не сдаетесь. И если тренер считает, что вы можете пробежать 25 кругов, а потом еще полдюжины спринтов, вы это делаете. Может, это не очень привлекательно выглядит, но вы все равно это сделаете, хоть чувствуете, что вот-вот упадете и потеряете сознание. Думаю, что именно поэтому в старших классах меня выбрали наилучшей спортсменкой. И это было моим старанием угодить тренеру. Я доверяла ему, признавала, что он знает лучше. И если я буду тренироваться, то обязательно смогу достичь финиша. Но потом я сломала позвоночник, и все это прекратилось. Мое тело оказалось парализованным, из-за чего оно очень быстро стало атрофироваться. Но знаете что? Те спортивные навыки и настрои, которые двигали мною на баскетбольной площадке или на поле, те принципы служили мне еще долгие годы. Вот почему мне так нравится отрывок из 1 Коринфянам 9 главы, где Дух Святой призывает нас всех: «Бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет, я тренирую свое тело. Будучи парализованной, я не могу тренировать свое тело. Но здесь суть в духовной дисциплине. Мы с вами должны бороться. Это духовная битва. И в определенные моменты вы захотите сдаться. Но вам нельзя этого делать. Так как ты христианин, то это не присуще твоему характеру. Твой Спаситель знает, что ты можешь справиться с этой жизнью, которую Он дал тебе. И это Ему угодно. И приятно. Может, это будет не самый лучший твой результат, и ты будешь выглядеть не очень привлекательно, но главное — претерпеть, преодолеть этот путь, когда очень трудно. Послушай, я делаю это каждый день в своем инвалидном кресле и призываю тебя присоединиться ко мне до самой финишной линии. Когда закончится эта битва? Когда мы завершим этот пробег? Не знаю. Но я, например, смотрю на главный приз, на то славное время, когда все страдания, которые я переживаю сейчас, станут полузабытым сном, мимолетным, неясным воспоминанием. И затем он совсем исчезнет, как по взмаху волшебной палочки. И как прекрасно будет ступить на край небес и почувствовать мягкий, теплый песок небесного берега. Возможно, мы придем туда слабыми и изможденными, но с радостью и восторгом пойдем на колени. Потом упадем на спину и с восторгом будем смотреть вверх, облегченно вздохнув от того, что мы наконец-то оказались там. И затем, возможно, мы увидим, как в поле нашего зрения появляется Иисус и говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, а теперь...» Здесь я представляю, как Иисус протягивает мне свою руку. «Теперь войди в радость Господина твоего. Ты это сделала. У тебя получилось. Добро пожаловать домой». И эта картинка помогает мне не сдаваться и продолжать забег.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Есть две и только две группы народов, которые были названы Богом «мой народ». Первая группа состоит из народа Израиля, обетованного Божьего народа, семени Авраама, Исаака и Иакова и 12 сыновей Израиля. Они назывались 12 колен Израиля, и о них говорится во многих местах, как о «моем народе». В самом начале истории Израиля Бог сказал Моисею, их освободителю, в книге «Исход» в 6 главе: «Я выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Первый раз Израиль был назван Богом «мой народ» в книге «Исход» в 3 главе в 7 стихе, где Господь говорит: «Я увидел страдания народа моего в Египте». Далее, в 5 главе, в 1 стихе этой же книги «Исход» Бог говорит фараону: «Отпусти народ мой». И с этого времени Израиль упоминается как «мой народ», и это повторяется многочисленное число раз на протяжении Ветхого Завета. Ни о каком другом народе не было никогда сказано это в Ветхом Завете, где почти исключительно говорится об истории этого народа, которого Бог назвал «мой народ». Только об этом народе Израиля было сказано, что они были дети Бога, и что Бог был их отцом. Так, например, у Исаии мы читаем в 63 главе в 8 стихе: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем». Народ Израиля был выделен как особый от прочих народов, отделенный от всех других народов, и ему было строго запрещено объединяться с ними. Таким образом, Израиль всегда был народом Бога, хотя он заблуждался и был рассеян по всему миру. Когда-нибудь они опять будут как народ восстановлены в их обетованной земле Ханаана, и тогда Бог снова скажет им, как сказал в послании к евреям в 8 главе в 10 стихе: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Таким образом, Бог называет народ израильский «мой народ», чего он не говорит о других народах. Поэтому 39 книг Ветхого Завета, исключая первые 11 глав, занимаются историей этого народа. Тем не менее, существует другая группа, которая была также называема Богом «мой народ». Это есть группа верующих, единая истинная новозаветная церковь. В этом устроении, рожденная в день Пятидесятницы и с небесным предопределением. Эта группа, то есть церковь, не может быть смешиваема с народом Израиля. Они различные и отдельные друг от друга общества. Израиль – это Божий земной народ. Церковь же – это его небесная невеста. Наследство Израиля – это земля Ханаана. Наследство церкви – небеса. Израиль, народ Бога, восстал против него, отверг сына его, своего спасителя, и благодаря этому теперь временно отделен. А Бог воззвал к другому народу по его имени, это церковь. Так как была призвана церковь, то Израиль как народ был отвергнут и рассеян, и Бог сказал о нем теперь, что они не мой народ. Так записано, например, в книге Осии во 2 главе в 33 стихе. Итак, Израиль отвергнут, так как Царство Божье отсрочено, и Израиль рассеян между народами, то другой народ называется теперь «мой народ». И как раз здесь многие делают грубую ошибку. Они предполагают, что с тех пор, как Израиль отвергнут и не может быть назван Богом «мой народ», то Бог покончил с ним навсегда, как со своим народом, и церковь заняла место Израиля. И что Израиль никогда больше не будет восстановлен как «мой народ» на обетованной земле. Этот вопрос возник уже на Первом соборе в Иерусалиме. Павел и Петр изложили лидерам в Иерусалиме, что язычники были людьми, спасенными без обращения в иудейскую веру, и Христос образовал церковь из верующих язычников. Естественно, возник вопрос: –
Тогда что же относительно будущего Израиля, его восстановления и славного тысячелетнего царства, о котором говорят все пророки? Если Бог теперь имеет дело с церковью, как с моим народом, тогда что же сказать об обещаниях Израилю, как народу? И вот Иаков, епископ Иерусалима, дал ответ и разрешил этот вопрос. Мы читаем эти слова в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 13 стихе. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон Петр изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ними согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее“». Обратите внимание на порядок. Сперва Бог призывает народ во имя свое. Они названы «мой народ», церковь, и в то время, как он это делает, Израиль, древний Божий народ, не признается Богом как «мой народ». Но в этом люди заблуждаются, воображая, что Бог навсегда покончил с Израилем и что теперь церковь заняла якобы место Израиля. Этим они отвергают Божий завет и делают из всех обещаний о будущей славе Израиля колоссальную ошибку Бога. «О нет, — говорит Иаков, — это вовсе не так. Точно, Бог вызывает теперь народ, церковь. Но заметьте следующее. „Потом я возвращусь, — говорит здесь Иаков. — После чего? После того, как Бог вызовет из среды язычников народ по его имени». Как странно, что при наличии этих ясных указаний люди будут говорить, что церковь — это теперь, мол, Израиль, и Бог не восстановит вновь народ Израиля. Иаков говорит, что Бог не покончил с Израилем, но временно отверг его, ибо потом, то есть после периода церкви, я обращусь, имеется в виду второе пришествие Христа, и воссоздам скинию Давидову. Так говорится в «Деяниях апостолов», 15 глава, 16 стих. Тогда Бог вновь признает Израиля, его народ, как «мой народ», и таким образом в продолжении этого устроения Бог имеет дело с его народом, с церковью, телом Иисуса Христа. Иисус сказал иудеям: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора», то есть Израиля. «И тех», то есть церковь, «надлежит мне привесть, и они услышат голос мой». Об этом наш Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 16 стихе. Займут ли эти другие овцы, то есть церковь, место сего первоначального двора Израиля? Конечно, нет, ибо они вместе станут одним двором с одним пастырем. Таким образом, эти другие овцы зовутся теперь «мой народ». Что касается церкви, то Петр говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Теперь заметьте, как говорит апостол Петр в первом послании Петра во второй главе: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Павел же говорит об этом народе в Римлянах в 8 главе, в 16 стихе, что «сей самый Дух, Господь Сам через этот Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи». И, следовательно, мы видим, что Бог имеет теперь две группы, которые Он называет «мой народ». Первая – это Израиль, она называется «мой народ» на протяжении Ветхого Завета. Но они оставили своего Бога и отвергли Его Сына, своего Мессию. И поэтому Бог отверг их, как свой народ, и теперь собирает другую группу, называемую «мой народ». После того, как церковь будет закончена и вернется Господь, Израиль будет спасен. Он признает своего Мессию и снова станет моим народом. Все это было предсказано более 2500 лет тому назад. Пророк Осия, говоря об оставлении Израиля, сказал об этом народе так в своей книге в 9 стихе 1 главе: «Нареки ему имя Лаоми», то есть «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Это не значит, что Бог навсегда покинет их, потому что Бог хранит свой завет.
они не погибнут между народами, но будут сохранены и еще раз будут названы Божьим именем «Мой народ». И поэтому Осия, прежде того, как он заявил, что Израиль не Божий народ, провозглашает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской». И там, где говорили им «Вы не мой народ», будут говорить им «Вы сыны Бога живого». В книге Осии во 2 главе в 23 стихе пророк заявляет относительно Израиля: «И помилую непомилованную, и скажу моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». Это книга Осии во 2 главе, в 23 стихе. Мы посвятили все это время, чтобы показать, что Бог имеет две группы, которые Он называет «Мой народ». Никакая другая группа, нация или народ, не назывался этим именем. Первая группа – это Израиль. Бог их первыми назвал «Мой народ». Ветхий Завет является историей этого народа. Вторая группа – это Церковь, тело Христово. Книги Нового Завета и в особенности послания описывают эту отдельную группу. Мы никогда не будем способны понять Библию или ясно различить слово истины, пока мы не примем эту ясно выраженную разницу между Израилем и Церковью и совершенно различный план, который Бог имеет для Израиля, и план Бога для Церкви. Я повторяю, что нет пути для понимания Библии без признания отдельных Божьих устроений под законом и под благодатью. Смешивая оба, то есть заявляя, что Церковь есть Израиль, присваивая обещание благословения Израилю и одухотворяя их, чтобы применить к Церкви, в то время как оставлять несчастного Израиля с проклятиями, все это значит не что иное, как ложное толкование Слова Божьего.

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В церковных служениях, в различных мероприятиях, проводимых христианами, пойте знакомые и известные песни. У вас может возникнуть желание представить песни, которые вам сейчас больше всего нравятся и вызывают особенное переживание, и чаще всего это новые песни. У такого подхода есть и свои позитивные стороны, но недостатком является то, что люди больше сосредотачиваются на том, чтобы постараться выучить такие песни, и меньше на том, чтобы обращаться в них к Богу. Все-таки это получается легче, когда мелодия и слова всем хорошо знакомы. Общее пение известных песен является одним из проявлений единства, которое Бог дал нам через Евангелие. Хотя мы можем придерживаться разных взглядов на некоторые богословские темы, у нас есть возможность объединиться вокруг славного Евангелия через пение гимнов о Господе Иисусе Христе и Его спасении, которые нам хорошо знакомы.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: В своих радиопередачах вы несколько раз подчеркивали, что Бог есть Дух. Я с этим не спорю. Тогда извольте мне объяснить, как понимать ваши такие выражения. «Божья рука нас вела», «Бог преклонил ухо», «Очи Божьи обозревают землю» и ряд других.
2: Дорогой радиослушатель, эти выражения не мои. Мы их находим многократно в Библии, а означают они вот что. Бог является Духом, но действует так, как бы Он имел руки, как бы Он имеет руки, и ноги, и глаза, и уши. Конечно, Бог видит и слышит. Бог имеет все свойства, присущие личности. Отсюда эти выражения «Бог преклонил ухо», «Божья рука нас вела» и тому подобное.
1: Евангелие говорит, что Иосиф и Мария бежали с младенцем Иисусом от Ирода в Египет. Вот тут и вопрос. На какие же средства они бежали? Они ведь были бедные евреи, а путь-то далекий, да и там надо было жить. Я решил вас спросить об этом.
2: У Марии и Иосифа, верно, не было бы средств для такого большого путешествия, если бы Небесный Отец не предусмотрел послать им восточных волхвов с дарами – золотом, ладаном, смирной. Смирну в алавастровом сосуде, которую возлила Мария на ноги Иисуса, Иуда ценил 300 динариев, как вы знаете. Это более $1000. Ладан тоже имел цену, как и золото. Этого было вполне достаточно, чтобы Иосифу и Марии добраться до Египта. Но главное же, Господь Бог был с ними. Нужно полагать, что в Египте Иосиф не сидел сложа руки, а трудился, как плотник, ремесленник, и этим он мог кормить свое святое семейство. Я думаю, вы согласитесь с этими доводами.
1: В Евангелии Марка, в 7 главе, стих 11, употребляется непонятное слово «корван». Оно объясняется так: «дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался». Но это объяснение мне ничего не дает. Не можете ли вы объяснить это слово?
2: Дорогой радиослушатель, иудейские священники, движимые жадностью, учили народ, что жертва Богу гораздо важнее, чем дар детей старикам-родителям. По их учению, в случае, если отец и мать будут просить у своих детей овцу или денег, или что-нибудь другое, дети могут отказать родителям, сказав это казуистическое слово «корван». Другими словами, «нет, отец, то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь от меня этого требовать». Дорогой друг, ведь нет нужды доказывать, что это было вопреки воле Божьей, вопреки Его закону. В действительности люди, которые прибегали к этому слову, к этому средству, ничего не приносили Богу и ничего не давали родителям. Это просто была пустая отговорка.
1: В Евангелии написано: «надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Евангелие Матфея, 18 глава, 7 стих. Если надобно прийти соблазном, то чем же виноват тот человек, через которого приходят соблазны?
2: Да, дорогой радиослушатель, это верно. Христос сказал, надобно прийти соблазном, так как он знал заранее, что неминуемо будут люди, несущие соблазны. Эти люди будут соблазнять добровольно, сознательно, а потому наказание неминуемо. Христос здесь не говорил о фатализме, то есть о вере в господство над человеком рока или судьбы. А здесь Христос предсказывает то, что будет, что мы видим в наше время. Горе тому, через кого соблазн приходит. Это опровергает ваше заключение. Быть или не быть соблазном – это во власти человека. Если человек осторожен и желает служить Господу искренне и честно, Бог даст ему и силу, и мудрость, и разумение, чтобы не быть соблазном для других.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех – это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу. И мы читаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Павел рассказывает людям об Иисусе. Савл стал одним из учеников Иисуса. Люди называли учеников Иисуса апостолами. И Савл, как и другие апостолы, ходил по стране и рассказывал об Иисусе. Но став апостолом, Саул взял себе другое имя – Павел.

У Павла был очень хороший друг Варнава. Однажды они вдвоем отправились в далекую страну, где люди еще никогда не слышали об Иисусе и верили в других богов. В этой стране жили и евреи, которые верили в Бога, но ничего не знали о Сыне Его Иисусе Христе. Павел хотел рассказать им о Спасителе нашем. Страна, в которую отправились Павел и Варнава, называлась Кипром и была со всех сторон окружена морем. Приплыв на Кипр на корабле, Павел и Варнава стали ходить по городам и деревням, рассказывая об Иисусе. Евреи, жившие там, тоже слушали их. Однажды Павел и Варнава пришли в большой город. Через некоторое время их позвали к правителю города, который жил в большом красивом дворце. Он тоже хотел послушать рассказ об Иисусе. Павел и Варнава очень обрадовались, когда их позвали во дворец. Может быть, правитель города тоже поверит в Иисуса? Но во дворце правителя жил человек по имени Елима. Елима был колдуном и делал только то, что хотел дьявол. Он очень не хотел, чтобы правитель города поверил в Иисуса. Поэтому он стал убеждать правителя, что все, что говорит Павел, это неправда. Но Святой Дух помогал Павлу. Павел посмотрел на колдуна и сказал: «За то, что ты насмехаешься над Словом Божьим, ты ослепнешь на некоторое время».

0: вдруг перед глазами Елимы стало черно, и он перестал видеть. В ужасе он стал просить помощи у стоявших вокруг людей. «Дайте мне кто-нибудь руку и выведите меня из дворца», — просил он. Так Господь наказал Елиму. К счастью, Елима ослеп не навсегда. Правитель города видел, что произошло. Теперь он точно знал, что Павел и Варнава — слуги Господа, и все, что они рассказывают, — это правда. Правитель всем сердцем поверил в то, что Иисус — Сын Божий, и что Он — Спаситель наш. Прошло время, и Павел с Варнавой опять сели на корабль, чтобы плыть в другую страну, рассказывать людям об Иисусе. Но в городе Антиохии жили евреи, которые очень не взлюбили Павла и Варнаву за их рассказы об Иисусе. Они пошли к правителю города и стали рассказывать о Павле и Варнаве всякие нехорошие вещи. Они попросили правителя, чтобы он выгнал двух друзей из города. Павлу и Варнаве пришлось покинуть город. В каждом городе Павел и Варнава рассказывали об Иисусе, но в каждом городе были люди, которые не хотели верить в Спасителя нашего. Ты знаешь, что и сейчас есть люди, которые не хотят верить в Иисуса Христа и любить Его. И вот, наконец, Павел и Варнава вернулись домой. Они были очень рады, что Бог охранял их в пути, и благодарили Его за это. Они также благодарили Бога за то, что так много людей поверило в Иисуса. Они благодарили Иисуса, что Он умер на кресте и за их грехи.
1: Евангелие от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божие дает надежду. Сколько разных ситуаций бывает, когда кажется, что все потеряно. У тебя тоже такое бывало, не правда ли? Особенно, если ты сделал что-нибудь плохое, и родители узнали об этом. Ты тогда думал, если на этот раз пронесет, то никогда больше не буду. Таких историй много не только в твоей жизни. В Библии их описано сколько хочешь. Бывало, что весь народ израильский грешил и попадал в страшную беду. И Бог через пророков говорил своему народу, что только на Него они могут надеяться, только Он может вывести их из беды, которая последовала за грешной жизнью. Но им, согрешившим, нужно было покаяться и обратиться к Богу. Так и царь Давид писал: «Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня». Псалом 38. Если ты согрешил, есть надежда на прощение. Бог ждет тебя. А всем,

0: Пал даже в тюрьме, куда его посадили враги. Поддерживая тех, кто был на свободе, он писал из тюрьмы, что Иисус Христос – наша надежда. Он победил весь мир, сатану и весь грех. Нет никакой силы в мире, которая могла бы отделить нас от любви Божией в Иисусе Христе. Он всегда рядом, Он всегда защитит, Он – наша надежда. Если тебе приходится что-то делать, что кажется не под силу, не унывай. Так бывало со многими людьми. Например, с Неемией. Он вернулся на родину, где все было в развалинах, а кругом одни враги. Он унывал? Нет. Он знал, что то, что он делает, соответствует воле Божьей, и потому он может это сделать. Несмотря на все трудности восстановления разрушенного Иерусалима, несмотря на постоянные вылазки врагов, Неемия справился с повелением Бога. Не унывай и ты. Надейся на Бога, на Его помощь, и Он обязательно тебе поможет сделать то, что нужно, и так, как нужно. В Библии написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Это в 3 главе книги Притч написано. А как познавать Господа? Как узнать, чего Он ожидает от нас? Откуда нам знать, что Он обещал и на что нам надеяться? Из Библии. Это она нам открывает, каков Бог, что Он нам обещал и чего Он от нас ожидает. Читай ее, и в твоем сердце будет всегда жить надежда, которая не даст тебе унывать.
1: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: В эфире передачи для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.

Благодари Творца и Бога за все дары Его любви. Он грешника не судит строго, а направляет на дорогу. Покайся, веруй и живи. Вникай во все дела Господни, на путь пройденный посмотри. Господь спасал от преисподней, тебя хранит Он и сегодня. Его за все благодари.

0: первые дни после сотворения мира, когда земля была еще новой, Бог гулял по своему чудесному саду. Он радовался зверям и птицам, которых он создал, но особенно радовался Бог, глядя на мужчину и женщину, которых он сотворил. Они были его друзьями, и он очень любил их. Бог поручил Адаму и Еве следить за садом, и вечером, когда на землю опускались сумерки и воздух становился прохладным, они рассказывали Богу, чем они занимались днем. Адам и Ева радовались прекрасному саду, который Бог создал для них. Они ухаживали за растениями и срывали созревшие плоды и ягоды. Бог сказал Адаму и Еве, что эта земля создана для них, чтобы они заботились о ней и наслаждались ее красотой. Адам и Ева дали имена всем зверям и птицам. Они играли с ними, купались в речке, а потом подолгу смотрели на плывущие в небе облака. Однажды Бог сказал Адаму:
1: «Вы можете есть плоды со всех деревьев, которые растут в саду, кроме дерева, которое растет посреди рая. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете».
0: Быть послушными Богу было легко, потому что в саду было изобилие других вкусных и сочных плодов. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам, но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога. Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но она никогда еще не говорила с ним.
2: «Почему ты не хочешь попробовать плоды с того дерева, что стоит посреди сада? Разве Бог не сказал вам, что вы можете есть все, что растет в саду?»
3: «Какой странный вопрос. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем».
2: «Ну и глупая же ты, если веришь этому. Ты не умрешь. Если ты съешь хоть один плод с этого дерева, то ты станешь такой же мудрой, как Бог. Попробуй, и ты увидишь, что я прав».
0: Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро подошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не вытерпев, сорвала один плод и съела его.
3: И в самом деле, очень вкусно!»
0: А хитрый змей спрятался за кустом и оттуда наблюдал за Евой. В это время подошел Адам и увидел, что Ева ест плод запретного дерева.
3: «Этот плод вкуснее всех других плодов. Попробуй-ка его, Адам!»
0: Сказала Ева и протянула ему плод. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева, но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и Ева увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. Хитрый змей злорадно усмехнулся. На самом деле это был сатана. Но вдруг на Адама и Еву напал страх.
3: «О, сейчас придет Бог, и он сразу заметит, что мы его ослушались.
4: Давай спрячемся».
0: Раньше Адам и Ева никогда не прятались от Бога, ведь они были его друзьями. Вечером пришел Бог и, увидев, что Адам с Евой его не встречают, позвал их.
1: «Адам, Ева, почему вы спрятались? Не съели ли вы плод с того дерева, что посреди сада?»
0: Адам и Ева медленно вышли из своего укрытия.
1: «Почему вы ели от того дерева?»
0: Адам, показав на Еву, сказал:
5: «Она дала мне его».
1: «Почему ты это сделала?»
0: Ева, указав на змея, ответила:
3: «Он уговорил меня».
1: «Я хотел, чтобы вы со мной жили в этом саду всегда, но своим непослушанием вы сделали это невозможным. Теперь вы должны навсегда покинуть мой сад. Отныне вам придется тяжело работать. Вы будете чувствовать боль, узнаете, что такое усталость и болезни, и вы не сможете вернуться в этот сад. А когда вы состаритесь, то умрете.
0: Бог сделал для Адама и Евы одежды звериной кожи и выгнал их из рая. Он не хотел, чтобы они съели плоды с дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. О, какой это был печальный день! Адам и Ева послушали сатану и сделали то, что он хотел. Они не послушались Бога и стали грешниками. Вместо того, чтобы быть такими, как Бог, они стали такими, как сатана. Вместо того, чтобы любить Бога, они стали бояться Его и даже ненавидеть Его. О, как это страшно! Радость и счастье покинули Адама и Еву. Но зато сатана был очень рад. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили великий грех. Звери перестали жить дружно друг с другом, львы стали убивать овец, волки, ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Богом.

Бог раньше вел, и знаем, будет впредь вести вперед за самый горизонт, чтоб мудрым быть и свет во тьме иметь, есть Божий дом и есть его закон. Беда, когда влияет мира дух, общение похищая и надежду. Не стоит удивляться, если вдруг запачкаешь и руки, и одежду. Ни помощи, ни правды в мире нет, лишь волчьи тропы и мечты одни. Ходящий к нечестивым на совет становится таким же, как они. Сначала интерес к плодам запретным или игра с каким-нибудь грехом. Одни пройдут, легко и незаметно скорбями обрастешь, как снежный ком. Однако лучше нет, чем Божий путь. Избравший, не колеблясь, путь спасения не пожалеет, жизнь прожив ничуть, что сердце отдал Богу на служение.

0: Ребята, наша передача подошла к концу. Сегодня вы услышали историю о грехопадении первых людей, Адама и Евы. Может быть, у вас появились вопросы? Пишите нам, мы ждем ваших писем. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Галя Масалова, Петр Мелидюк, Павел Чернецкий и Михаил Локтев. Песни исполняли Андрей Дикань, а также детская вокальная группа «Живой родник». Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о символе веры, мы желаем опять поговорить с вами о четвертом члене, распятого же до нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. В предыдущих беседах мы говорили о крестной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Крестная смерть была ужасным процессом распятия. Крест в то время был символом последнего позора и унижения. Но пришло время, когда крест стал драгоценным и святым символом и знаком христианства в мире. И пришло время, когда крест позора и унижения стал символом Римской империи. Битва Мальвийского моста 27 октября 312 года была величайшей решающей битвой в истории. Она выиграла свободу христианам от преследований и была первым шагом, чтобы христианство стало религией Римской империи. Она была выиграна человеком, который взял крест и сделал его своим штандартным, который отменил распятие как законное наказание римского закона. Этим человеком был Константин Великий. В то время Римская империя была разделена четырьмя управителями. Лициний не был действующим преследователем, но он не питал симпатии к христианам. Максентий активно противился христианству. Максимиан был главным преследователем. Константин был монотеистом, хорошим человеком и хорошим управителем. Сферой влияния Константина была Галлия. Он пошел на Максентия в Рим. Самое критическое событие в религиозной жизни Константина совершилось в этом походе против Максентия. Евсевий рассказывает, что Максентий приготовлялся к борьбе волшебными и суеверными обрядами. Но Константин чувствовал нужду сверхъестественной помощи для того, чтобы успехом бороться с ним. Он размышлял, какому Богу он должен поклониться, чтобы найти защиту и успех. Он вспомнил, что отец всегда молился Богу, христиан, и что его предприятия почти всегда увенчались успехом. Тогда как его соправители, гонители христиан, подвергались божественному правосудию. Поэтому он решил оставить служение идолам и искать помощи у единого истинного Бога. Он молился, чтобы Бог дал ему познать себя и послал ему победу над Максентием. Когда Константин был занят такими мыслями, он увидел на небе вскоре после пополудня необыкновенное явление на небе. Оно постепенно приняло вид сияющего креста, на котором было написано «Сим побеждай». Будучи поражен видением, Константин впал в глубокий сон. И тогда к нему явился Спаситель, держа в своей руке тот же символ, который был показан ему на небе, и повелевший ему сделать знамя по видимому им образцу и употреблять его в войне, как знамя, и дал уверенность в победе. Пробудившись от сна, Константин начертил знак, который был показан ему в сновидении, и приказал его сделать. С того времени войска его делали походы под покровительством лабрум, то есть знамени, на котором крест соединен был с первыми буквами имени Спасителя. После своей победы при Мальвийском мосту он воздвиг в Риме себе статую, державшую в своей правой руке крест, причем в надписи победа его приписывалась силе этого спасающего знамения. Итак, крест позора стал императорским знамением. Когда христианство стало государственной религией, а крест символом христианства, тогда легко себе представить, что почтение креста и его знамение могло легко обратиться в суеверие и поклонение. Действительно, иногда язычники говорили, что христиане поклоняются кресту. Но христиане осторожно указывали, что они не поклоняются ни дереву креста, ни символу. Для них дорого то, что крест представляет и напоминает. Как бы ни было интересно изучать процесс распятия, как бы ни было трогательно смотреть на крест как средство посвящения, но гораздо важнее увидеть, что крест Иисуса сделал для нас, или что он означает. В этом Новый Завет не имеет сомнения. Новый Завет утверждает: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Распятого же за нас при Понтийском Пилате подтверждает ту же истину символ веры. Но прежде чем мы пойдем дальше, хорошо остановиться и посмотреть на теологическую истину, представленную в этих словах. Распятого за нас, или как апостол Павел выражает, Христос умер за нас. Эти слова представляют евангельскую весть. Но для того, чтобы ее мы могли лучше понять, посмотрим на маленький предлог «за» в этом предложении. Христос умер за нас. В греческом языке предлог «за» – «гупер» и имеет несколько значений. Первое значение этого предлога, переведенного на русский «за», имеет значение «для», «ради кого-либо». Христос умер ради нас. Он умер из-за нас. Он не был просто мучеником, запечатливший свое свидетельство своей кровью. Также он не был просто вождем, показавшим хороший пример своим последователям. Он умер ради нас. Непосредственно, как некоторая мать умерла от голода ради своего младенца-сына, которому она отдавала свой жалкий паек. Он умер ради нас. Воистину, как отец иногда старается ради своего сына, чтобы дать ему лучший шанс в жизни. Да, так просто. Иисус умер за нас, потому что Он любит нас, любит высшей и благороднейшей смысле, чем любая земная мать или отец, когда любили. Но это греческое слово, переведенное как «за», также означает «в моих интересах». Смерть нашего Господа была намистической. Он не только умер ради нас, но Он что-то сделал в моих интересах, чего мы сами не могли бы сделать для себя. Он принес примирительную жертву беспредельно доброму и святому Творцу, против которого грех человечества является безмерным оскорблением. Как наш безгрешный, самопожертвенный представитель, Он умилостивил оскорбленную божественную праведность, таким образом превознося божественный закон и почитая его в моих интересах. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Исаия 42, 21. Еще дальше. Эта греческая частица, переведенная как «за», означает «вместо». Да, воплощенный Сын Божий был на Голгофском Христе на моем месте. Он не только был моим представителем, который умер в моих интересах. Он был моим заместителем, который умер вместо меня. Удары бича, которые я заслужил, он принял вместо меня. Все наказание мое он понес вместо меня. Он настолько стал моим заместителем, что он понес обое, мое наказание и мою вину, ибо он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих за преступников, сделался ходатаем. Исайя 53 глава. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Изумительно! Христос умер за нас, ради нас и в моих интересах, и вместо меня. Посмотрите опять на это слово «умер». Это не значит, что он просто был предан смерти за нас. Он умер, это значит, добровольно и намеренно отдал себя за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание. И как агнец, предстригущим его, безгласен, так и он не отверзал уст своих. Исайя 53:7. Его смерть не была просто казнью, причиненной ему, или жестокой несправедливостью, которая просто случилась. Она была вечно важным испытанием, которое он сам с целью перенес для нашего искупления. Людям и бесам позволено было объединиться для совершения гнусного преступления. Но Всеведущая Троица предвидела и ожидала и пересилила, так что отвратительное восстание греха стало величайшей победой любви. Да, он умер. Что это стоило ему, мы никогда не узнаем, может быть, в далекой тусклости. Но величину страдания, внесение тяжести греха от начала до конца времени он сознательно, намеренно понес. Так он возлюбил нас. О, как мы должны любить его! Крест является центральным фактом хронологии, истории, пророчества, человечества и вечности. Сэр Роберт Андерсон сказал: «Вечное прошлое не знало другого будущего, и вечное будущее не будет знать иного прошлого, кроме креста Христова». Говоря о кресте, нам очень важно выяснить, что подразумевается под этим термином. В Новом Завете апостол Павел употреблял слово «крест» во всех своих посланиях, не в значении куска дерева или металла, сформированного по общепринятому образцу. Но под этим словом он подразумевает труд, совершенный Господом Иисусом Христом на кресте, когда Он понес грехи наши и смертью Своею совершил необходимое вечное спасение. Это был крест, который апостол Павел проповедовал и хвалился. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6:14. Теперь на основании Священного Писания обратим наше внимание на семикратную необходимость креста. Первое. Грех сделал его необходимым. Если бы не было греха, то не было необходимости в кресте. В этот момент, когда грех стал актуальным, крест стал необходимым. Мы никогда не оценим превосходящей ценности заместительной жертвы Христа, пока в некоторой степени мы не сознаем гнусность и ужас греха. Чем больше мы сознаем ответственность греха, тем больше мы будем ценить значение совершенного труда нашего Спасителя на кресте. Как только грех вошел в мир через согрешение Адама, Тотчас Бог объявил змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3.15. Таким образом, первое обетование о Искупителе связано с пришествием греха. Только тот, кто здесь назван семенем жены, может удалить грех. И только ценою ужаления его пяты, которое произошло, когда Спаситель был вознесен на кресте. Хорошо задать вопрос, что такое грех? Первое. Грех – это недостижение данного стандарта. Грех – это невыполнение праведных требований, которые Бог по причине своей беспредельной святости требует от своего творения. Эти требования представлены в законе, который Иисус суммировал такими словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Луки 10.27. Всякое неосуществление со стороны человека совершенно исполнить эти требования является грехом. Кто из нас может претендовать, что он совершен или безгрешен ввиду этих требований? Божий приговор: нет праведного ни одного. Послание к римлянам: Бог представляет полный портрет грешника, который суммируется в факте. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 3.23. Второе, но больше. Грех – умышленное и открытое действие преступления против того, что человек знает есть истина. Зная истину, он говорит ложь. Зная чистоту, он лелеет нечистоту. Зная честность, он намеренно делается нечестным и таким образом навлекает на себя вину греха. Третье. Но дальше. Грех – моральная извращенность, беззаконие. Извращенность нашего характера, которым каждый обладает по природе. Апостол Павел говорит об этом как живущим во мне грехе, Римлянам 7.17. Через нашу связь с Адамом мы унаследовали грешную природу, которая делает нас грешниками по рождению. Этот разорительный предмет, называемый грехом, существует и сегодня. Он принес проклятие на землю и подтверждается преступлением, болезнью, болью, печалью, смертью, гибелью и отчаянием. Как можно праведно устранить этот предмет, простить греха, очистить и освободить его от вины и представить его в присутствии Бога и его благосклонности? Как человек может избавиться от вины греха? Эти вопросы были отвечены на кресте. Когда Христос висел на Голгофском кресте, Господь возложил на Него грехи всех нас, Исаия 53.6. Наш Господь в неограниченной любви добровольно грехи наши Сам вознес телом Своим на древо и жертвою Своею умер за грехи наши по Писанию. 1 Петра 2.24, 1 Колоссянам 15.3. Бог подтвердил совершенное искупление труда Своего Сына, воскресив Его из мертвых и посадив Его одесную Себя. Так наши грехи, которые сделали крест необходимостью, были праведно удалены через заместительную жертву Агнца Божия. Каждый верующий теперь может радоваться. Второе. Святость требует его. Бог свят. Никогда не забудем этого. Святость имеет две неотъемлемые части: праведную любовь, уравновешенную равной ненавистью к беззаконию. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие» Евреям 1.9. Святость является одним из главных атрибутов Бога, самой сущностью Его характера. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый, имя Его. Исаии 6.3, и 57:15. Только когда мы чувствуем неприступную святость Божию, мы можем оценить значение слов. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанна 3:14. Как мог праведный и ненавидящий грех Бог в полной последовательности своего святого характера не только простить, но и принять виновного грешника? Единственное разрешение этой проблеме находим опять в этих словах нашего Господа Иисуса Христа. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Никогда так святость Божия не была проявлена, как тогда, когда наш Божественный Заместитель грехи наши сам вознес телом своим на древо, вися там, окруженный ужасной тьмой, покинутый своим Отцом, Он провозгласил: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова записаны в 21-м псалме. Они пророчески описывают внутреннее чувство Господа Иисуса. Посмотрите на следующие слова: «Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля» — Псалом 21, 2 и 4. Поэтому Христос оправдал Бога за то, что Он оставил Его, ибо в то время, не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Третье. Справедливость требует Его. Бог справедлив и провозглашает: «Душа согрешающая, та умрет». Иезекииля 18:4. Он открыл себя Моисею как тот, кто не оставляет без наказания. Исход 34:7. Все атрибуты Бога находятся и проявляются в полном согласовании. Его престол основан на праведности, поэтому Он не может быть милостивым за счет Его справедливости или любящим за цену своей праведности. Грешник может спастись только на праведном основании. Нужно удовлетворить справедливость, прежде чем проявить милость виновному. Бог – свет и не может быть безразличным греху. Бог – любовь, и поэтому не может быть безразличным грешнику. Как мог тогда Бог быть справедливым и в то же время оправдателем виновного грешника? Эта великая загадка мира была разрешена Христом, когда Он сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». В тот роковой час, который пришел по предопределению от основания мира, воплощенный Сын Божий, которому был отдан суд, сошел с судебного престола, пред которым все человечество было найдено виновным, взошел на крест, место, которое виновный грешник должен был занять, и принял на себя возмездие за грех и вину. Своею смертью он полностью уплатил долг за грешника. На третий день он воскрес для оправдания грешника, который в покаянии доверяется ему. Поэтому на основании заместительного труда Христа Бог может в совершенной праведности быть обоим – праведным и оправдывающим верующего в Иисусе. Римлянам 3:26. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в 3 книге Царств, 17 главе, в 7 стихе. Там есть такие слова: «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». День за днем видел Илия, как истощается этот поток, но дух его по-прежнему был решителен и стоек. Сомнение и неверие, случалось, искушали его, но он не позволял ничему постороннему стать между ним и Богом. Неверие видит Бога через обстоятельства, как иногда в дыму мы видим солнечный диск, лишенный лучей. Вера же ставит Господа между собой и жизненными явлениями и смотрит на жизнь сквозь него. И вот высыхающий поток превратился в серебристую нить, и эта серебристая нить застыла лужицами у подножия огромных валунов. Потом и лужицы испарились, улетели птицы, дикие звери полей и лесов не приходили больше на водопой. Поток иссяк. И лишь после этого терпеливому и непоколебимому Илии явилось слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую». Большинство из нас давно бы встревожились и начали думать о том, что же предпринять. Стоило бы только ручейку немного изменить веселую мелодию своего журчания по каменистому руслу, и мы сразу же прекратили бы песнопение и, повесив арфы на прибрежные ивы, бродили бы по иссохшей траве, погруженные в невеселые думы. И, наверное, задолго до того, как поток пересох, мы уже что-то придумали бы и отправились куда-нибудь в другое место, прося на то Божьего благословения. И правда, Бог часто помогает нам в трудную минуту, ведь милосердие Его не имеет границ. Но если бы мы только заставили себя подождать и посмотреть, как осуществляется Его план, мы никогда не попали бы в такой безвыходный лабиринт. И нам не пришлось бы, устыдившись в слезах, возвращаться назад. Жди, терпеливо жди.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении в свете Слова Господнего. Мы часто разделяем в своем сознании проповедь слова и пение слова. Мы предполагаем, что проповеди предназначены для того, чтобы повлиять на наш разум, а песни, чтобы затронуть наше сердце. Но пение предназначено для того, чтобы проистекать из Божьего Слова и помогать нам наполняться этим Словом, Словом Христа. Псалом 118:54, Колоссянам 3:16. Я считаю полезным начинать каждое служение с чтения Писания, чтобы напомнить всем о том, что поклонение в песнях – это ответ на то, как Бог открыл нам себя. Хорошо читать еще несколько стихов Писания после одной или двух песен. Пусть этот совет найдет хороший отклик в сердцах тех, кто ведет музыкальное служение – служение пения в поместных церквях или в других христианских служениях.

что нет правильного и нет неправильного. Соответственно, человек не может сказать другому «ты прав» или «не прав». Сторонники этого учения заявляют, что правда находится где-то посередине. Они не верят в то, что существуют противоположности, потому что все в этом мире относительно. Хотел бы обратить ваше внимание к историческим фактам. Вы знаете, что известный в наше время Гарвардский университет начинал свою историю как христианский. Даже по сегодняшний день на дверях этого учебного заведения находятся слова из Писания. Когда это учебное заведение начинало свою историю, то обязательной частью учебной программы было то, что ученики проводили время, размышляя над словом по два раза в день. Но прошло всего несколько лет после образования Гарварда, и та группа людей, которая организовала это заведение, отметила, что университет начал отклоняться от установленного ими курса. И они открыли новое учебное заведение, которое назвали Йельским университетом. Они хотели, чтобы это новое учебное заведение было бы настоящим христианским университетом. И на самом деле, очень долгое время Йельский университет продолжал оставаться христианским. Но сегодня, к сожалению, его нельзя назвать таковым. Последователи неортодоксизма, используя христианские слова, отклонили эти два учебных заведения от истинных христианских ценностей и истинного назначения этих университетов. Все, что они сделали, это синтезировали, то есть соединили в одно целое различные идеи и учения. Другими словами, они соединили воедино истину и неправду. Но когда происходит подобное воссоединение, то что получается? Конечно, очередная ложь. Возьмите, например, литр чистой воды и литр яда. Далее добавьте всего лишь несколько капель яда в чистую воду. Что вы получите? Конечно, яд. Может быть, не такой сильный, но это все равно яд. И он обязательно со временем сделает свою работу. Точно такой же эффект оказывает неортодоксизм. Вот еще один пример синтезирования, то есть соединения воедино двух частей. Последователи этой религии заявляют, что может быть Христос веры и исторический Христос. Уверен, что вы сразу же возразите, как такое может быть, ведь это одна и та же личность. Но неортодоксисты утверждают, что это не так, потому что Христос веры и исторический Христос могут быть разными личностями. Христос вашей веры может быть безгрешный агнец Божий, который умер на кресте, прожив безгрешную жизнь для того, чтобы заплатить за наши грехи. С другой стороны, Христос с человеческой историей может быть сын какой-нибудь еврейской девушки, например, немецкого солдата. Это не имеет значения. Что же неортодоксисты делают дальше с этими двумя идеями? Они их просто соединяют в одну и говорят, что если человек верит в Христа как агнца Божьего, умершего за грехи человеков, то он спасен. И совсем не имеет значения историческая сторона этой личности, потому что этой личностью может быть любой. Но мы-то знаем, что эти два понятия неразделимы. Они должны быть соединены в одной личности, которой и стал наш Господь Иисус Христос. Предо мной находится статья из газеты, в которой говорится о том, что одна церковь сделала на Рождество. Так вот, эта церковь решила показать, что между рождением Иисуса и Санта-Клаусом, или как в некоторых странах его называют Дедом Морозом, есть много общего. И история этих двух исторических легенд переплетается. Вы видите, как они сделали? Они взяли абсолютный нонсенс, то есть выдумку, и соединили ее с абсолютной истиной, и заявили, что их история почти одинакова. Другими словами, они соединили воедино вымысел и истину. Когда происходят подобные вещи, можно с уверенностью сказать, что те, кто это делает, не имеют истинной веры. Сами по себе выражения «я верю» или «имею веру» могут быть очень абстрактными. Но будем помнить, что вера может быть действительной верой или настоящей верой только тогда, когда объектом веры является реальная личность, а не абстрактная идея. Таким образом, если вера основывается на абстрактной идее или бесполезном объекте, то такую веру можно назвать бесполезной. К сожалению, сегодня очень часто можно услышать, что неважно, во что человек верит, если он верит искренне, то это уже хорошо, и этого вполне.

Вполне достаточно. С уверенностью можно сказать, что это не так. Истинная вера должна быть направлена на истинную личность, то есть на Иисуса Христа. Только тогда вера становится настоящей. В противном случае она не принесет никакой пользы. Хочу обратить ваше внимание к книге, которая называется «Коринфская катастрофа». Написана Джорджем Гарднером. Очень рекомендую вам эту книгу. В этой книге автор раскрывает, какой была в действительности церковь в Коринфе. Во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 3-4 стих, есть такие слова. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или бы если вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, другими словами, вполне возможно, что кто-то будет проповедовать, и человек даже не будет подразумевать, что этот проповедник проповедует иного Иисуса, а не единородного Сына Божьего. Подобных примеров можно привести очень много. Хочу остановить ваше внимание на постановке «Иисус Христос. Суперзвезда». Этой постановке уже несколько десятков лет. Очевидно, что здесь представлен иной Иисус, не библейский, не единородный Сын Божий. Но многие люди верят в такого Иисуса, совсем не подозревая, что это всего лишь вымысел, и их вера тщетна. Мне вспоминаются слова автора одной из популярных телепередач, где также представлен Иисус. Он прямо заявил, что в своих постановках он хочет показать, что Иисус – это миф. Так вот, для того, чтобы показать это людям, он решил превратить Иисуса в юмористический персонаж в своей передаче, над которым постоянно насмехаются и который постоянно попадает в нелепые ситуации. Еще раз, подобных примеров, где наш Господь Иисус Христос представлен иным Иисусом, очень много, как на телевидении, радио и других средствах массовой информации. Вера в подобных иных Иисусов не принесет человеку ничего хорошего и не даст человеку настоящей спасительной веры. Для того, чтобы человеку получить истинную веру и спасение, ему нужно верить в Иисуса Христа, о котором говорится в Библии.

Благодарим вас за то, что прослушали передачу «Церковная кафедра». Тема сегодняшней проповеди была «Благовестие в музыке». Приглашаем вас присоединиться к нам в следующий раз, когда в эфире прозвучит проповедь на тему «Значение слов в музыке». Мы молимся о вас и надеемся, что, прослушав цикл проповедей, посвященных музыке, вы научитесь распознавать музыку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи на русском языке. Наш адрес russian@bbnradio.org. В книге Левит, в 6 главе, 12 стихе мы читаем: «Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает». Рассказывают, что в одной из стран загорелась церковь, и на этот пожар сбежались люди. Священник этой церкви, увидев в толпе одного из своих бывших прихожан, который никогда не посещал церковь, сказал ему: «Почему вы не приходили в церковь, когда она была цела, а пришли только теперь, когда она горит?» «О, если бы она всегда горела, — ответил тот, — то я бы всегда приходил». В этом, хотя и ироническом ответе, содержится важный и поучительный урок. Почему в наши дни многие христианские церкви пусты? Скорее всего, ответить на этот вопрос можно следующими словами: если бы все христианские церкви действительно горели Божьим огнем, огнем Духа Святого и огнем Божьей любви, этот чудесный огонь постоянно привлекал бы людей. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

звенящих болью брызг кровавых звезд. А он висит, висит над всей землею,

мы каждый день бываем на Голгофе. Отчет себе не отдавая в том, порой казним Христа за чашкой кофе. Порой прощаемся с грехом.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

на интернет-вещание BBN «Молитвенное служение». Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые и смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой, замечая, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом.

принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними, и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды, и наше вещание, библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы. Но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. А таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о Христе, о том месте, которое Он занял в истории мира, определив самим собой истинный смысл жизни. Английский мыслитель нашего века Честертон высказывает мысли, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжкое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от пресыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода, общество это приходит в упадок. Тогда пища перестает насыщать людей, их раны не излечиваются, и благословение не бывает для них благословением. И Честертон зовет людей увидеть настоящий смысл человеческой жизни и истории. 2000 лет тому назад. Ко времени пришествия Христа человечество, достигнув своего апогея, в богатствах Карфагена и в славе Рима, начало разлагаться. Дни Рима текли, как непрестанный безысходный праздник. Удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться тем богам, которые они хотели, которым они хотели поклоняться, но при условии одного – совсем небольшого официального жеста – принесения жертвы перед статуей императора. Император носил титул божественного. Римлянам было легко делать это.

этот жест перед императором, как перед божеством. Члены одной небольшой восточной группы вдруг начали противиться этому римскому жесту перед статуей императора. Почему они так делали, Рим не мог понять. Повторявшиеся случаи отказа от религиозного поклонения и жертвоприношения императору стали вызывать в Риме раздражение, не соответствующее малости данного факта. Люди этой религиозной группы, бросавшие вызов всему римскому обществу, показались безумцами. Странная эта группа состояла из людей, пришлых и рабов, людей незначительных. Они называли себя христианами. Их ряды были сомкнуты, как в войске. И во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался заставить этих людей пересмотреть вопрос о жертвоприношениях перед статуей императора, но христиане остались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. В них была особая, иная сущность, чем в других людях. И Честертон далее так рисует исторический путь христиан. Вот что он пишет. «Со странной быстротой, какая бывает только во сне, начало меняться в присутствии христиан все соотношения вещей в мире. И прежде чем мир осознал эту перемену, христиане стали заметны и значительны. Их нельзя было замолчать, нельзя было уже их презрительно оставить в стороне. Мир их увидел и увидел, отпрянул от них. И эти мужчины и женщины среди огромного пустого пространства стали стоять в стороне. От всех, словно прокаженные, но пространство вокруг них начало быстро заполняться множеством людей, вглядывающихся в них. Так пишет Честертон. Потом наступает гонение на христиан. Выдумываются все новые пытки и казни для тех, кто нес великую благую весть всему человечеству. Весть о том, что Бог пришел в мир, что Слово Бога Живого сошло к своему творению, и в Вифлееме родилась небесная любовь. Уставшее, безрадостное, пресыщенное, всякий вкус потерявшее к жизни общество римское, в гонении на христиан словно нашло новую энергию жизни. Мир, теряя равновесие, закружился, а христиане стояли среди мира неподвижно в своем великом свидетельстве о живом Боге, сошедшем на землю. И свет, засиявший над человечеством, в свидетельстве христианском остался сиять в истории. Этот свет осветил тьму мира и увенчал верующих. И он светит в мире, светит сегодня. Гонения на христиан прославили их. Честертон говорит далее о том, как неверно иногда высказываемое и всегда неясное утверждение, что все религии равны, и что основатели различных религий будто бы хотят одного и того же. Друзья мои, ни Магомед, ни пророки Библии не возвещали, что они душа мира и его спасения. Ни Конфуций, ни Платон, ни Марк Аврелий не говорили о своем праве над человечеством. И Будда никогда не говорил, что он Брама, то есть Бог. И Зороастр не утверждал, что он лик божества Армузда или Аримана. И чем духовно выше человек, тем он всегда был и бывает более скромен, его притязания менее значительны. Так было во всех случаях истории, кроме одного. Только единственного случая – это явление Иисуса Христа. Только мелкий человек, конечно, рекламируя себя, хочет притязать на что-то великое. Невозможно себе представить мудрого Аристотеля, называющим себя отцом богов и людей, или сошедшим с неба. Но легко представить себе, что подобные мысли высказывает сумасшедший император римский Калигула. О да, это могло быть. В наше время люди с великими притязаниями кончают обычно в сумасшедших домах. Эти люди узкие,
и одновременно раздутые, как чудовища. Среди них, потерявших чувство реальности и соотношение ценностей, нет ни пророков, нет мудрецов. Но разве что-нибудь подобное можно подумать об Иисусе Христе из Назарета, друзья мои? Нет, и оттого Иисус, в Вифлееме родившийся, должен быть поставлен на самое великое место мира. Его любовь, его мудрость светит всем векам, и именно благодаря его свидетельству о себе мы имеем сегодня верный путь ко спасению, и этот путь он сам. Этот вопрос настолько важен, что его следует рассмотреть не только с чисто религиозной точки зрения, но и с психологической. Если считать, что Христос не был истинным богочеловеком, а был только простым, как все, человеком, то в нем заключены неразрешимые противоречия. Его ясность и мудрость таковы, какими они никогда не могут быть у человека, страдающего галлюцинациями. Иисус разумен необычно, мудр исключительно. Все, что он говорит, так неожиданно в своем величии и в своей тонкости духовной и нравственной, что нам трудно это представить и уместить в наше сознание, по мере того, как возрастает духовно и нравственно человек, он все менее становится способен называть себя Богом. Бог есть Бог. И всякий здравомыслящий человек знает, что он не Бог. И чем выше он духовно, тем он яснее это знает. Но в отношении Иисуса удивительный парадокс в том, что чем человек становится ближе к Нему, тем чувствует, что он отстоит от Него дальше. Чем более приближается человек к горе, тем он сам кажется все меньше и меньше, а гора становится все выше и выше. Так и в отношении Бога, так и в отношении Иисуса Христа, ибо Он истинно Бог есть. И приближающиеся ко Христу знают, что нет к Нему иного пути, кроме смирения. И свет Христов делается для смиряющегося человека все ярче и ярче, и правда Христова все несомненней. Дорогие друзья, радиослушатели, многие из вас знают, что самый мудрый из людей, Сократ, говорил о себе: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таково высшее познание, которого достиг разум человека. Но видение Иисуса Христа иное. Христос знает, что Он знает. Только Бог мог о себе так говорить, как говорил о себе Христос. И Он был мудростью Божией, сошедшей в мир, в человеческую историю, чтобы спасти человека. Друг мой, радиослушатели, мы от всей души, от всего сердца желаем вам обзавестись, приобрести Евангелие, Евангелие Господа Иисуса Христа, и начать чтение этого Евангелия внимательно, молитвенно, с открытым сердцем, и да благословит вас Господь познать Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании к Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
2: Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие, а мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем, и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 92. Господь царствует. Он облечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, Господь Бог наш. Псалом 94. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицем Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест Его, правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет, горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся тщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля! Торжествуйте, веселитесь и пойте! Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения! При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом! Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славит великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лице Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Мы говорим о музыке в эфире «Библейское вещание BBN». Изучайте Писание и знайте, что оно говорит о пении в музыкальном служении. Важно понять, что Бог хочет, чтобы мы пели Ему. Только представьте, в Библии пение упоминается более 500 раз. Как минимум 50 раз верующим людям повелевается петь. Вот совсем небольшая часть того, что Бог в Своем Слове говорит о пении. Псалом 149.1, Псалом 65.1-2, Псалом 46, Исаии 12.5, Иеремии 31.7, Евреям 2.12. Вот примеры пения в Новом Завете. Наш Господь Иисус пел вместе с учениками, Матфея 26:29-30. Павел и Сила пели, находясь в трудных обстоятельствах, Деяния 16:23-25. Поэтому мы должны петь в соответствии с Словом Господним.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
2: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы коснемся трогательной картины, которую нарисовал апостол Иоанн о первой встрече с Иисусом. Иисус шел по дороге возле Иордана. Иоанн Креститель обратил внимание своих учеников на идущего. Записано это в первой главе Иоанна, 36 стих. Иоанн Креститель сказал так: «Вот Агнец Божий». И ученики Иоанна взглянули на Иисуса, заговорили с ним. Они сказали: «Равви, где живешь?» И потом пошли за ним, взглянули, заговорили и пошли. Вот три элемента, определяющих уверование человека в Иисуса Христа: взглянуть, заговорить и пойти с ним. Друзья мои радиослушатели, кто не взглянет на Иисуса, на Его портретное изображение через Евангелие, на Него самого, взглянет, как говорит апостол Павел, очами веры, очами сердца. Кто заговорит с Ним в молитве, тот не может не пойти за Ним. Точной копии портрета Иисуса не осталось, но этот портрет нарисован нам Духом Святым через Писание. Бог не хотел, чтобы люди сделали из Его рукотворенного портрета или рукотворного портрета предмет поклонения. Но есть портрет яркий и светлый, внутреннего облика Христа. Его рисует Евангелие, рисует точно, рисует правдоподобно. На него-то и взглянуть нужно, чтобы загорелось сердце любовью. Только при таком условии человек способен сменить курс и пойти за Христом.

Христом. Дорогие друзья, нельзя уверовать и получить возрождение, не взглянув на Иисуса, не вступив с Ним в соприкосновение. Но одного взгляда недостаточно. Надо погрузиться в Него, чтобы увидеть больше. Иоанн вспоминает, начиная свое послание такими словами, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. И далее, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Так читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2. Взгляд на Иисуса меняет человека. Закхей, иерихонский маленький еврей, захотел видеть того, кто переродил его друга, сборщика податей, Левия, ставшего потом евангелистом Матфеем. Закхей залез на дерево, чтобы видеть Иисуса. Иисус увидел его первым. Это в корне изменило жизнь Закхея. «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого обидел, чем? Воздам четверо», — так сказал Закхей. Вот это и есть то, что Евангелие называет обращением к Богу. Мы становимся похожими на тех, с кем мы вращаемся. У меня был мирный, тихий знакомый, который принял привычку своего злоречивого друга. Вместо того, чтобы влиять на него положительно, он сам попал под его влияние. Писание учит бежать от таких людей, бежать от таких друзей, если они не принимают обличения. Не напрасно гласит разумная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот почему нам нужна тесная дружба с Иисусом. Взгляд на Иисуса меняет наш кругозор. Писание говорит так, второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 18. «Мы же все открытым сердцем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Личное соприкосновение с Иисусом означает начало служения. Андрей, взглянув на Иисуса, побежал за своим братом Петром. Филипп привлек Нафанаила. И наши эти скромные радиобеседы имеют только одну цель – привлечь наших радиослушателей к Иисусу. Пропаганда религии – нет, это не наше дело. Это бесполезное дело. Наши радиобеседы советуют только одно – взглянуть на Иисуса, остановить на Нем свой взгляд, полюбить Его, покаяться пред Ним и этим самым спасти душу. Перемена религии без перемены жизни – это пустое, это никому не нужное дело, а исправить жизнь может не религия, а Христос, и только Христос. Один из друзей пытался убедить знакомого в необходимости уверовать во Христа. «Да я же христианин!» – оправдывался знакомый. «Я же христианин!» Тот положил на него руку, заглянул ему открыто в глаза и нежно сказал: «Друг, ты не пахнешь христианином. От тебя несет спиртным перегаром и табачком». Друзья мои, когда смотришь на Иисуса, нет ничего в жизни тяжелого, нет ничего невозможного. Все становится светлым и радостным, и трудно в фабрике, и всякое другое дело. Общение со Христом согревает душу, изгоняет страх, умиляет, радует сердце. Великое несчастье христианина – это потерять общение со Христом. Потому Писание учит: «Прибудьте в Нем, прибудьте в Нем». Только глядя на Иисуса, можно достигнуть блаженной вечности. И к этому мы вас зовем, дорогой друг. Взгляд на Иисуса – это наше счастье и спасение наше, если верим мы. То в молитве Богу, как перед причастием, тот не убоится ни грозы, ни тьмы. Друг мой, брат мой радиослушатель, сестра моя, доверьтесь Господу. Он не только спасет вас, Он сделает вас счастливым. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

0: В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.
1: Ладно.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». Наша предыдущая история закончилась разговором Серги и Адрианы, юной гречанки, к которой Сергий относился с большим трепетом и симпатией. Молодой человек спросил у Адрианы, не хочет ли она побольше узнать об иудейском учителе по имени Иисус, на что девушка без лишних колебаний дала положительный ответ. Ее искренность и открытость вселили в сердце Сергия надежду и еще одну причину поскорее найти Иисуса. Итак, давайте послушаем следующую историю под названием «В одиночку», в которой слушатель узнает о том, что Адриана очень беспокоится за безопасность Сергия и признается в своих чувствах к нему.

0: Да, я хочу побольше узнать об этом учителе. Но я боюсь, что если твой отец узнает об этом, то...
1: То что, Адриана? Он побьет меня? Выгонит меня из дома? Отречется от меня?
0: Или того хуже, Сергий. Поступок твоего брата был не так серьезен, как то, о чем помышляешь ты. Его непослушание кажется ничтожным по сравнению с тем, что ты намерен сделать. Вспомни, как твой отец поступил с ним и что он может сделать с тобой, когда узнает о твоих планах.
1: Да, он выгнал его из дома. Мне кажется, что ты что-то скрываешь от меня, Адриана. Ты знаешь о моем брате то, чего не знаю я? Что случилось с моим братом? Адриана?
0: Я случайно услышала разговор моих родителей. Отец сказал маме... Сергий, пожалуйста, не заставляй меня говорить тебе об этом. У меня нет доказательств, я не могу знать наверняка, что это правда. Возможно, я все неправильно поняла.
1: Пожалуйста, не плачь, Адриана. Если это причиняет тебе такую боль, ты можешь не рассказывать мне об этом.
0: Я не знаю. Сергий, ты мне не безразличен. И я бы не хотела оказаться вдали от тебя. Я боюсь, что нас разлучат, и мы больше никогда не увидим друг друга.
1: Ты мне тоже не безразлична, Адриана. Ты давно мне нравишься, я могу... Я не хочу отказываться от своих чувств.
0: Правда?
1: Да, но я никогда не говорил тебе об этом, потому что прекрасно понимал, что нашим отцам это не понравится.
0: Я хорошо тебя понимаю, Сергий. Мой отец считает, что все римляне – недалекие существа, жестоко разрушающие культуру и красоту Греческой империи. Он никогда не признается в том, что причиной упадка Греческой империи является моральное разложение, удовлетворение собственной похоти и лень греков. Если говорить на чистоту, греки сами разрушили свою драгоценную империю.
1: А в Академии нас учат тому, что греки поклоняются мифическим богам. Но стоило мне обратить внимание преподавателей на то, что мы также поклоняемся некоторым греческим богам, то меня тут же сочли предателем.
0: Сергий, тебе когда-нибудь приходило задумываться о том, ну, что среди всех этих религий огромного количества богов может существовать один, единственный, истинный бог?
1: Создатель.
0: Да, которому должны поклоняться все племена и народы.
1: А я очень часто задумываюсь об этом. Я верю, что в сердце каждого человека живет желание познать смысл жизни и найти того самого Бога.
0: Я согласна с тобой. Я верю в то, что в каждом человеке живет жажда кому-то поклоняться, и поэтому все народы придумывают своих собственных богов. Но в то же время я испытываю уверенность в том, что в мире существует единый живой Бог, исполненный любви и добра, а не злобы и гнева, подобно божествам, которым мы вынуждены поклоняться с раннего детства, потому что нас так учили.
1: Адриана, я так рад, что наши убеждения совпадают.
0: Я тоже.
1: Я даже не догадывался о том, что ты задумываешься над существованием единого Бога.
0: Знаешь, как это произошло? В прошлом году, когда мы с семьей ездили в Афины, я увидела алтарь невидимому Богу. И с тех пор я втайне молюсь тому Богу. Я не знаю, слышит ли он меня, но я очень хочу его познать.
1: Знаешь, у меня есть еще одна вещь, о которой я хотел бы тебе рассказать. Несколько раз я надевал иудейскую одежду и ходил в одну из синагог. Я не сразу понял то, о чем говорит священник, но Атон, слуга моих родителей, ответил на мои вопросы и объяснил мне некоторые аспекты иудейской веры.
0: Ты любишь рисковать, Сергий.
1: Да ну что ты, какой тут риск?
0: Ну и что тебе удалось узнать в синагоге?
1: В их священном писании есть предсказание о том, что на земле появится человек, благодаря которому повсюду воцарится мир. А то он верит, что этим обетованным лидером может быть Иисус.
0: Во время путешествия, которое приготовил для тебя твой отец, ты собираешься найти Иисуса? Не так ли?
1: Да, Адриана. Завтра мне предстоит отправиться в путь.
0: Если твой отец узнает о том, что ты воспользовался его расположением и щедростью, чтобы его обмануть, он никогда не сможет тебя простить. Пока тебя не будет, я буду молиться невидимому Богу о том, чтобы он хранил и защищал тебя. Пожалуйста, будь осторожен.
1: Адриана, я буду постоянно думать о тебе, пока не вернусь домой. И вновь не увижу тебя.
0: Я тоже.

0: Сергей, входи.
1: Прости, что пришел к тебе на работу, дядя Октавий. Надеюсь, я не отвлек тебя от важных дел.
0: У меня всегда найдется время для моего любимого племянника. Я думал, что ты уже отправился в путешествие.
1: Да, уезжаю утром.
0: Ну, входи и садись. Мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Что случилось?
1: Дядя Октавий, это касается моего брата Люция.
0: Понимаю. А что тебе удалось узнать?
1: Мне известно лишь то, что Люций совершил поступок, который разгневал нашего отца. За это его выгнали из дома. Я сгораю от желания узнать правду о том, что с ним произошло на самом деле.
0: До меня доходили некоторые слухи, но я не могу ручаться, что в них есть хотя бы доля правды.
1: Расскажи, что тебе рассказывали, дядя.
0: Мне говорили, что Люция жестоко избили люди, которых нанял твой отец. Одни говорят, что он умер от полученных травм, другие уверяют, что он выжил, но стал инвалидом. Недавно мне рассказали, что Люций присоединился к группе иудейских изуверов, которые совершают набеги на солдат нашей армии.
1: Вон как. Дядя Октавий, если я не вернусь из своего путешествия в назначенное время, пожалуйста, позаботься о моей маме.
0: А что ты планируешь делать, Сергей?
1: Видишь ли, теперь у меня есть две цели. Во время путешествия я должен найти Иисуса и моего брата Люция.
0: Хорошо.

0: Прости, юноша, я могу пойти рядом с тобой?
1: Да, конечно.
0: Меня зовут Авид.
1: Меня зовут Сергей. Мне кажется, я не видел вас раньше среди путников.
0: Я присоединился к каравану, там, где дорога, ведущая в Дамаск, пересекает дорогу, ведущую из Капернаума к западному побережью Галилейского моря. Я направляюсь домой. Какое красивое небо сегодня, не правда ли? А деревья? Ты только взгляни на них.
1: Я не обращал внимания. Но вы правы, небо сегодня прекрасно. А деревья начали цвести.
0: Я не хочу отвлекать тебя, но ты не подскажешь мне, какого цвета лепестки соцветий вот там, на том дереве?
1: Оранжевого.
0: Ага.
1: Да, я бы сказал, что они оранжевые, почти красные. Но все же в них преобладает оранжевый оттенок.
0: Да, эти цветы прекрасны. А трава? Ты назвал бы этот цвет зеленым?
1: Вы так говорите, как будто никогда не видели траву и цветущие деревья.
0: А ведь ты прав. Я увидел все это всего 2 дня назад, когда какие-то незнакомцы привели меня в дом, где отдыхал Иисус. Я был слеп с самого рождения, пока Иисус не вернул мне зрение.
1: Вы видели Иисуса?
0: Да. А ты что, слышал о нем?
1: Однажды я видел его тоже. В тот день он изгнал бесов из 2 одержимых. А несколько месяцев назад мой дядя слышал его проповедь. Он проповедовал огромному количеству людей недалеко от Капернаума. Дядя сказал мне, что Иисус исцелил умирающего слугу, его близкого друга. Он даже не прикоснулся к этому человеку. Ему было достаточно сказать несколько слов, и больной получил исцеление.
0: Иисус обладает невероятной силой, но я верю, что не чудеса, а именно его учение навеки останется в сердцах людей и изменит окружающий нас мир. Если люди уверуют в Иисуса и будут следовать его заповедям, наш мир непременно изменится.
1: Вы тоже слышали его учение?
0: Да. Мне посчастливилось услышать несколько проповедей Иисуса.
1: Вот это да.
0: Я помню практически каждое сказанное им слово. Хорошая слуховая память – одно из преимуществ незрячего человека. Даже после того, как восстановилось мое зрение, способность улавливать и запоминать услышанное навсегда осталась при мне.
1: Никогда не думал о том, что в слепоте есть преимущество. Но вам виднее. Я искренне вам верю.
0: Даже теперь, когда я понимаю, что человек говорит что-то важное, я специально закрываю глаза.
1: Пожалуйста, расскажите мне все, что помните об Иисусе. Что он говорил? Мой дядя совсем немного рассказывал мне о его проповеди. Он говорил, что Иисус учит тому, что бедные духом будут помилованы Богом, а кроткие унаследуют землю. Честно говоря, я...
0: Иисус действительно говорил об этом. Но это было лишь начало его проповеди.
1: Меня очень заинтересовало его учение. Я должен признаться, Авид, что не совсем понимаю, что он имеет в виду, когда говорит о таких вещах. Я отправился в путешествие, чтобы побольше узнать об Иисусе. Если вы можете мне что-то рассказать, то я буду вам очень благодарен.
0: После той самой проповеди, о которой твой дядя тебе рассказывал, я несколько дней следовал за Иисусом, внимательно слушая каждое его слово. Пожалуйста, пойми, я не теолог и могу в чем-то ошибаться, но я верю, что понял достаточно, чтобы помочь тебе в твоем поиске.
1: Похоже, мы добрались до постоялого двора, где нам предстоит переночевать. Вы позволите мне угостить вас ужином?
0: О, ты очень добрый и щедрый юноша. Спасибо тебе.
1: Авид, это вы очень добры. Я благодарен вам за то, что вы согласились рассказать мне, римлянину, об Иисусе. Авид, вы прекрасный учитель. Благодаря вам я смог понять философию учения Иисуса.
0: Спасибо тебе, Сергей. Но если ты считаешь, что учение Иисуса – это не более чем философия, то это значит, что мне не удалось донести до тебя самое главное.
1: Я думал, что любое религиозное учение является философией. Разве не так?
0: Учение Иисуса касательно Божьих благословений является обетованием. Это не пустые слова философа, желающего найти бездумных последователей. Каждое слово Иисуса – обещание, которое обязательно сбудется. Его слова изменят твою жизнь, твое сердце и твой разум, если ты поверишь ему и позволишь ему коснуться твоего сердца.
1: Авид, я понимаю, что уже очень поздно, но не могли бы вы мне объяснить, что значат эти ваши слова?
0: Ну, прежде всего, подумай о последовательности, в которой Иисус учил людей самым важным жизненным принципам. Сначала Он говорил о том, что мы можем иметь благословение. Слово «блаженный» может также означать состояние удовлетворения и счастья. Когда мы признаемся в том, что у нас есть та или иная потребность или нужда.
1: Нищий духом.
0: Затем, раскаявшись в излишней гордыне и самонадеянности,
1: мы сожалеем и плачем о том, что не доверяли Богу.
0: Да, совершенно верно. А после этого...
1: Мы говорим о кротости.
0: Да, мы перестаем контролировать свою жизнь, позволяя Богу направлять каждый наш шаг.
1: Мы должны полностью доверить свою жизнь Богу, не так ли?
0: Сер, ты начал познавать тайны Царствия Божьего.
1: Но я так не могу жить, полагаясь на свои собственные силы. Авид, я слишком слаб, ведь я всего лишь человек.
0: Бог понимает человеческую суть, мой юный друг. Он дает нам силы. Таково обетование, данное нам Иисусом.
1: Значит, Бог обещает, что даст силы мне, Сергию Фронта? Но как Он это сделает?
0: Дух Божий всегда будет рядом с тобой, Сергий.
1: Со мной?
0: Да. Ты помнишь продолжение проповеди Иисуса?
1: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
0: Бог справедлив и свят. Чем ближе мы приближаемся к Нему, тем больше становимся похожими на Него. Мы учимся прощать и уважать других людей.
1: Блаженны милостивые.
0: Если мы изо дня в день будем выполнять заповеди Иисуса, то это полностью изменит наше поведение и положительно повлияет на жизни окружающих нас людей.
1: Блаженны чистые сердца.
0: Мы научимся любить других людей больше, чем самих себя.
1: Блаженны миротворцы.
0: Конечно. Будут и те, кто не примет Иисуса и Его учение, несмотря на то, что Он не представляет собой никакой угрозы ни им, ни их родным, ни их правительству. Даже сейчас некоторые иудейские религиозные лидеры замышляют заговор против Иисуса.
1: Я могу с уверенностью сказать, что мой отец, римский священник, встанет на сторону тех, кто противится Иисусу. Он сделает все возможное, чтобы его остановить.
0: Да, это все как-то странно, не правда ли?
1: Что вы имеете в виду, Авид? Что кажется вам странным?
0: Слова Иисуса о мире, о доброте, позволяющие совершенно незнакомым людям, таким как мы с тобой, жить в гармонии, любви и единстве. В других разжигают желание взять в руки оружие, чтобы уничтожить того, кто проповедует добро. Ведь именно так желают поступить иудейские лидеры и люди, подобные твоему отцу.
1: Да, это действительно очень странно. Но Иисус предсказывал, что все будет именно так. Помните, Он сказал: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас».
0: А ты когда-нибудь задумывался о том, почему большинство религиозных лидеров становятся такими жестокими, когда Иисус начинает говорить о том, что мир, любовь и прощение являются Божьими дарами?
1: Нет, я пока не могу найти ответы на эти вопросы. Но мне кажется, что мы, люди, стремимся заслужить расположение богов, которым поклоняемся, совершая какие-то поступки. Нам кажется, что делая что-то хорошее или угождая воле того или иного бога, мы сможем заслужить его расположение. Иисус же учит тому, что мы должны быть бедными духом, что мы должны сожалеть о своем эгоизме и прежде всего думать о других людях, а не о себе. Горделивый человек едва ли сможет принять такие условия. Я думаю, что слова Иисуса являют нам нашу собственную несостоятельность, нашу греховную злую суть. А что вы думаете, Авид?
0: Да, я согласен с тобой. Мне кажется, что это сочетание гордыни, жадности и бесконечного желания главенствовать над другими людьми. Именно вот эти качества, оправдываемые религиозными убеждениями, порождает в человеке злобное отношение к покаянию и принятию любви Божией.
1: Все это так отличается от того, чему меня учили с детства. Мое сердце жаждет познать Иисуса и Его Царство. Мне хочется следовать за Ним. Но уже поздно, и мой разум отказывается работать. Мы отправимся в путь ранним утром, поэтому нам следует немного отдохнуть. Спасибо вам за терпение, за время, которое вы мне уделили, и за вашу доброту. Если вы согласитесь, то завтра утром я хотел бы продолжить наш разговор. Мне не терпится узнать о том, что именно Иисус называет небесами.
0: Я с огромной радостью расскажу тебе все, что мне известно. Но я должен вновь предупредить тебя о том, что я всего лишь последователь Иисуса, а не теолог.
1: Мне кажется почему-то, что наличие ученой степени в области теологии может только помешать человеку понять и принять простое послание Иисуса. Сегодня вы помогли мне найти ответы на многие вопросы, которые не давали мне покоя. Авид, спасибо вам большое. Я желаю вам спокойной ночи.
0: Спасибо тебе за ужин, друг мой. Он был очень вкусный.
1: Ну что вы, не стоит благодарности. Вам спасибо.
0: Спокойной ночи.
1: Спокойной.
0: Да, я забыл сказать тебе. Сергей! Твой голос напомнил мне об одном человеке, с которым я познакомился при весьма необычных обстоятельствах. У тебя, случайно, нет старшего брата? По-моему, он меня не услышал. Ну, ничего, мы можем поговорить об этом завтра.
2: Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Бог послал Иисуса на землю для того, чтобы изменить нас по своему образу и подобию, помочь нам облачиться в святость и дать нам вечную жизнь. Слово Божье говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Говоря о себе, Иисус произнес следующие слова: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус имеет власть прощать грехи. Однажды, обращаясь к парализованному, Он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Затем, желая показать миру, что Ему дана власть прощать грехи, Он сказал человеку: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Человек, которому были обращены эти слова, мгновенно получил исцеление. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. Сначала я прошу вас, послушайте мои слова, а затем мы вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти грешников. Спасибо за то, что Ты дал Ему власть прощать грехи и открывать для нас вечную жизнь. Я хочу знать, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение грехов. Аминь. А теперь повторите слова этой молитвы уже вместе со мной. И пусть каждое произнесенное вами слово исходит от сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Ты послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти грешников. Спасибо за то, что Ты дал Ему власть прощать грехи и открывать для нас вечную жизнь. Я хочу знать, что мне нужно сделать для того, чтобы обрести прощение грехов. Аминь. Спасибо вам за то, что вы вместе со мной произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что следует сделать человеку для того, чтобы принять прощение грехов.
3: Вы можете испытать свободу и удовлетворение в своей душе, если обратитесь к Иисусу Христу как к своему личному Спасителю. Если в настоящее время вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Продолжается вещание библейского радио BBN, и мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Дорогие друзья, надеемся, что передачи, которые мы посвятили музыке, в эти дни были благословением для вас. И если они помогли вам научиться разделять богоугодную музыку от той, которая не угодна нашему Творцу и Спасителю, то пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Напоминаю вам также, что вы можете послушать курс «Язык музыки» в нашем библейском институте. Еще раз наш адрес russian@bbnmedia.org.

Я Джонни Эриксон Тата. И мне нравится то ощущение, когда мы говорим «я это сделал» или «я это сделала» или «у меня получилось». Когда я еще была на ногах, я любила спорт. Я любила воркаут. Это такие физические тренировки. Мне нравилось быть спортивной, подтянутой, прилагать все свои усилия, чтобы получить результат. Будь то в баскетболе, волейболе, хоккее или соревновании кросс-кантри. От множества пробежек вдоль и поперек поля или игровой площадки мои ноги горели. И хотя я парализована и не бегаю, не хожу уже несколько десятков лет, я до сих пор ощущаю это жжение в ногах. Оно не останавливает, вы все равно продолжаете бегать, правда? Вы продолжаете переставлять одну ногу за другой. Кажется, легкие вот-вот лопнут, а ноги отвалятся. Но вы не перестаете бежать. Если вы спортсмен, вы не остановитесь просто так. И одна из причин этого – ваше желание получить приз, ваша цель. То есть вы хотите выиграть, верно? Но еще одна причина – это просто потому, что вы такой. Вы не сдаетесь, вы не из тех, кто опустит руки. Вы как будто даже боитесь этого. Для спортсмена это невозможно, не характерно. Это было бы нечто совершенно вам не присуще. Вы не сдаетесь. И если тренер считает, что вы можете пробежать 25 кругов, а потом еще полдюжины спринтов, вы это делаете. Может, это не очень привлекательно выглядит, но вы все равно это сделаете, хоть чувствуете, что вот-вот упадете и потеряете сознание. Думаю, что именно поэтому в старших классах меня выбрали наилучшей спортсменкой. И это было моим старанием угодить тренеру. Я доверяла ему, признавала, что он знает лучше. И если я буду тренироваться, то обязательно смогу достичь финиша. Но потом я сломала позвоночник, и все это прекратилось. Мое тело оказалось парализованным, из-за чего оно очень быстро стало атрофироваться. Но знаете что? Те спортивные навыки и настрои, которые двигали мною на баскетбольной площадке или на поле, те принципы служили мне еще долгие годы. Вот почему мне так нравится отрывок из 1 Коринфянам 9 главы, где Дух Святой призывает нас всех: «Бегите так, чтобы получить награду. Каждый участник при подготовке к состязаниям отказывается от всего и делает это ради получения тленного венка. Мы же стремимся к венку нетленному. Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху. Нет». Я тренирую свое тело. Будучи парализованной, я не могу тренировать свое тело. Но здесь суть в духовной дисциплине. Мы с вами должны бороться. Это духовная битва. И в определенные моменты вы захотите сдаться. Но вам нельзя этого делать, так как ты христианин, то это не присуще твоему характеру. Твой Спаситель знает, что ты можешь справиться с этой жизнью, которую Он дал тебе. И это ему угодно и приятно. Может, это будет не самый лучший твой результат, и ты будешь выглядеть не очень привлекательно, но главное — претерпеть, преодолеть этот путь, когда очень трудно. Послушай, я делаю это каждый день в своем инвалидном кресле и призываю тебя присоединиться ко мне до самой финишной линии. Когда закончится эта битва? Когда мы завершим этот пробег? Не знаю. Но я, например, смотрю на главный приз, на то славное время, когда все страдания, которые я переживаю сейчас, станут полузабытым сном, мимолетным, неясным воспоминанием. И затем он совсем исчезнет, как по взмаху волшебной палочки. И как прекрасно будет ступить на край небес и почувствовать мягкий, теплый песок небесного берега. Возможно, мы придем туда слабыми и изможденными, но с радостью и восторгом пойдем на колени. Потом упадем на спину и с восторгом будем смотреть вверх, облегченно вздохнув от того, что мы наконец-то оказались там. И затем, возможно, мы увидим, как в поле нашего зрения появляется Иисус и говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, а теперь...» Здесь я представляю, как Иисус протягивает мне свою руку. «Теперь войди в радость Господина твоего. Ты это сделала. У тебя получилось. Добро пожаловать домой». И эта картинка помогает мне не сдаваться и продолжать забег.

Все, что мы делаем здесь на BBN, это пускаем хлеб духовный по безграничным просторам интернета. Один из принципов христианской музыки заключается в том, что христианская музыка и пение должны насыщать наш дух, а не плоть. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Поэтому будем различать и слушать ту музыку, которая действительно насыщает наш дух, а не плоть. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Есть две и только две группы народов, которые были названы Богом «мой народ». Первая группа состоит из народа Израиля, обетованного Божьего народа, семени Авраама, Исаака и Иакова и 12 сыновей Израиля. Они назывались 12 колен Израиля, и о них говорится во многих местах, как о «моем народе». В самом начале истории Израиля Бог сказал Моисею, их освободителю, в книге «Исход» в 6 главе: «Я выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Первый раз Израиль был назван Богом «мой народ» в книге «Исход» в 3 главе в 7 стихе, где Господь говорит: «Я увидел страдания народа моего в Египте». Далее, в 5 главе, в 1 стихе этой же книги «Исход» Бог говорит фараону: «Отпусти народ мой». И с этого времени Израиль упоминается как «мой народ», и это повторяется многочисленное число раз на протяжении Ветхого Завета. Ни о каком другом народе не было никогда сказано, это в Ветхом Завете, где почти исключительно говорится об истории этого народа, которого Бог назвал «мой народ». Только об этом народе Израиля было сказано, что они были дети Бога, и что Бог был их отцом. Так, например, у Исаии мы читаем в 63 главе в 8 стихе: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и он был для них спасителем». Народ Израиля был выделен как особый от прочих народов, отделенный от всех других народов, и ему было строго запрещено объединяться с ними. Таким образом, Израиль всегда был народом Бога, хотя он заблуждался и был рассеян по всему миру. Когда-нибудь они опять будут как народ восстановлены в их обетованной земле Ханаана, и тогда Бог снова скажет им, как сказал в послании к евреям в 8 главе в 10 стихе: «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». Таким образом, Бог называет народ израильский «мой народ», чего он не говорит о других народах. Поэтому 39 книг Ветхого Завета, исключая первые 11 глав, занимаются историей этого народа. Тем не менее, существует другая группа, которая была также называема Богом «мой народ». Это есть группа верующих, единая истинная новозаветная церковь. В этом устроении рожденная в день Пятидесятницы и с небесным предопределением. Эта группа, то есть церковь, не может быть смешиваема с народом Израиля. Они различные и отдельные друг от друга общества. Израиль – это Божий земной народ. Церковь же – это его небесная невеста. Наследство Израиля – это земля Ханаана. Наследство церкви – небеса. Израиль, народ Бога, восстал против него, отверг сына его, своего спасителя, и благодаря этому теперь временно отделен. А Бог воззвал к другому народу по его имени, это церковь. Так как была призвана церковь, то Израиль как народ был отвергнут и рассеян, и Бог сказал о нем теперь, что они не мой народ. Так записано, например, в книге Осии во 2 главе в 33 стихе. Итак, Израиль отвергнут, так как Царство Божье отсрочено, и Израиль рассеян между народами, то другой народ называется теперь «мой народ». И как раз здесь многие делают грубую ошибку. Они предполагают, что с тех пор, как Израиль отвергнут и не может быть назван Богом «мой народ», то Бог покончил с ним навсегда, как со своим народом, и церковь заняла место Израиля. И что Израиль никогда больше не будет восстановлен как «мой народ» на обетованной земле. Этот вопрос возник уже на Первом соборе в Иерусалиме. Павел и Петр изложили лидерам в Иерусалиме, что язычники были людьми, спасенными без обращения в иудейскую веру, и Христос образовал церковь из верующих язычников. Естественно, возник вопрос,
Тогда что же относительно будущего Израиля, его восстановления и славного тысячелетнего царства, о котором говорят все пророки? Если Бог теперь имеет дело с церковью, как с моим народом, тогда что же сказать об обещаниях Израилю, как народу? И вот Иаков, епископ Иерусалима, дал ответ и разрешил этот вопрос. Мы читаем эти слова в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, в 13 стихе. «После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: „Мужи, братья, послушайте меня. Симон Петр изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое, и с ними согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее“». Обратите внимание на порядок. Сперва Бог призывает народ во имя Свое. Они названы «Мой народ», «Церковь», и в то время, как Он это делает, Израиль, древний Божий народ, не признается Богом как «Мой народ». Но в этом люди заблуждаются, воображая, что Бог навсегда покончил с Израилем, и что теперь Церковь заняла якобы место Израиля. Этим они отвергают Божий завет и делают из всех обещаний о будущей славе Израиля колоссальную ошибку Бога. «О нет, — говорит Иаков, — это вовсе не так. Точно, Бог вызывает теперь народ, церковь. Но заметьте следующее: „Потом я возвращусь, — говорит здесь Иаков. После чего? После того, как Бог вызовет из среды язычников народ по его имени». Как странно, что при наличии этих ясных указаний люди будут говорить, что церковь — это теперь, мол, Израиль, и Бог не восстановит вновь народ Израиля. Иаков говорит, что Бог не покончил с Израилем, но временно отверг его, ибо потом, то есть после периода церкви, я обращусь, имеется в виду второе пришествие Христа, и воссоздам скинию Давидову. Так говорится в «Деяниях апостолов», 15 глава, 16 стих. Тогда Бог вновь признает Израиля, его народ, как «Мой народ». И таким образом, в продолжении этого устроения, Бог имеет дело с его народом, с церковью, телом Иисуса Христа. Иисус сказал иудеям: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора», то есть Израиля. «И тех», то есть церковь, «надлежит мне привесть, и они услышат голос мой». Об этом наш Спаситель сказал в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 16 стихе. Займут ли эти другие овцы, то есть церковь, место сего первоначального двора Израиля? Конечно, нет, ибо они вместе станут одним двором с одним пастырем. Таким образом, эти другие овцы зовутся теперь «Мой народ». Что касается церкви, то Петр говорит: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Теперь заметьте, как говорит апостол Петр в первом послании Петра во второй главе: «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Павел же говорит об этом народе в Римлянах в 8 главе, в 16 стихе, что «сей самый Дух, Господь Сам через этот Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». И, следовательно, мы видим, что Бог имеет теперь две группы, которые Он называет «Мой народ». Первая — это Израиль, она называется «Мой народ» на протяжении Ветхого Завета. Но они оставили своего Бога и отвергли Его Сына, своего Мессию. И поэтому Бог отверг их, как свой народ, и теперь собирает другую группу, называемую «Мой народ». После того, как церковь будет закончена и вернется Господь, Израиль будет спасен. Он признает своего Мессию и снова станет «Моим народом». Все это было предсказано более 2500 лет тому назад. Пророк Осия, говоря об оставлении Израиля, сказал об этом народе так в своей книге в 9 стихе 1 главе: «Нареки ему имя Лаоми», то есть «не мой народ», потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Это не значит, что Бог навсегда покинет их, потому что Бог хранит свой завет.
они не погибнут между народами, но будут сохранены и еще раз будут названы Божьим именем «Мой народ». И поэтому Осия, прежде того, как он заявил, что Израиль не Божий народ, провозглашает: «Но будет число сынов Израилевых, как песок морской». И там, где говорили им «Вы не мой народ», будут говорить им «Вы сыны Бога живого». В книге Осии, во 2 главе, в 23 стихе, пророк заявляет относительно Израиля: «И помилую непомилованную, и скажу моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты мой Бог». Это книга Осии, во 2 главе, в 23 стихе. Мы посвятили все это время, чтобы показать, что Бог имеет две группы, которые Он называет «Мой народ». Никакая другая группа, нация или народ, не назывался этим именем. Первая группа – это Израиль. Бог их первыми назвал «Мой народ». Ветхий Завет является историей этого народа. Вторая группа – это Церковь, Тело Христово. Книги Нового Завета и в особенности послания описывают эту отдельную группу. Мы никогда не будем способны понять Библию или ясно различить слово истины, пока мы не примем эту ясно выраженную разницу между Израилем и Церковью и совершенно различный план, который Бог имеет для Израиля, и план Бога для Церкви. Я повторяю, что нет пути для понимания Библии без признания отдельных Божьих устроений под законом и под благодатью. Смешивая оба, то есть заявляя, что Церковь есть Израиль, присваивая обещание благословения Израилю и одухотворяя их, чтобы применить к Церкви, в то время как оставлять несчастного Израиля с проклятиями, все это значит не что иное, как ложное толкование Слова Божьего.

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В церковных служениях, в различных мероприятиях, проводимых христианами, пойте знакомые и известные песни. У вас может возникнуть желание представить песни, которые вам сейчас больше всего нравятся и вызывают особенное переживание, и чаще всего это новые песни. У такого подхода есть и свои позитивные стороны, но недостатком является то, что люди больше сосредотачиваются на том, чтобы постараться выучить такие песни, и меньше на том, чтобы обращаться в них к Богу. Все-таки это получается легче, когда мелодия и слова всем хорошо знакомы. Общее пение известных песен является одним из проявлений единства, которое Бог дал нам через Евангелие. Хотя мы можем придерживаться разных взглядов на некоторые богословские темы, у нас есть возможность объединиться вокруг славного Евангелия через пение гимнов о Господе Иисусе Христе и Его спасении, которые нам хорошо знакомы.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: В своих радиопередачах вы несколько раз подчеркивали, что Бог есть Дух. Я с этим не спорю. Тогда извольте мне объяснить, как понимать ваши такие выражения. «Божья рука нас вела», «Бог преклонил ухо», «Очи Божьи обозревают землю» и ряд других.
3: Дорогой радиослушатель, эти выражения не мои. Мы их находим многократно в Библии, а означают они вот что. Бог является Духом, но действует так, как бы Он имел руки, как бы Он имеет руки, и ноги, и глаза, и уши. Конечно, Бог видит и слышит. Бог имеет все свойства, присущие личности. Отсюда эти выражения «Бог преклонил ухо», «Божья рука нас вела» и тому подобное.
2: Евангелие говорит, что Иосиф и Мария бежали с младенцем Иисусом от Ирода в Египет. Вот тут и вопрос. На какие же средства они бежали? Они ведь были бедные евреи, а путь-то далекий, да и там надо было жить. Я решил вас спросить об этом.
3: У Марии и Иосифа, верно, не было бы средств для такого большого путешествия, если бы Небесный Отец не предусмотрел послать им восточных волхвов с дарами: золотом, ладаном, смирной. Смирну в алавастровом сосуде, которую возлила Мария на ноги Иисуса, Иуда ценил 300 динариев, как вы знаете. Это более $1000. Ладан тоже имел цену, как и золото. Этого было вполне достаточно, чтобы Иосифу и Марии добраться до Египта. Но главное же, Господь Бог был с ними. Нужно полагать, что в Египте Иосиф не сидел сложа руки, а трудился как плотник-ремесленник, и этим он мог кормить свое святое семейство. Я думаю, вы согласитесь с этими доводами.
2: В Евангелии Марка, в 7 главе, стих 11,

0: употребляется непонятное слово «корван». Оно объясняется так: «дар Богу», «то, чем бы ты от меня пользовался». Но это объяснение мне ничего не дает. Не можете ли вы объяснить это слово?
1: Дорогой радиослушатель, иудейские священники, движимые жадностью, учили народ, что жертва Богу гораздо важнее, чем дар детей старикам-родителям. По их учению, в случае, если отец и мать будут просить у своих детей овцу или денег, или что-нибудь другое, дети могут отказать родителям, сказав это казуистическое слово «корван». Другими словами, «нет, отец, то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу, и ты не можешь от меня этого требовать». Дорогой друг, ведь нет нужды доказывать, что это было вопреки воле Божьей, вопреки Его закону. В действительности люди, которые прибегали к этому слову, к этому средству, ничего не приносили Богу и ничего не давали родителям. Это просто была пустая отговорка.
0: В Евангелии написано: «надобно прийти соблазном». Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие Матфея, 18 глава, 7 стих. Если надобно прийти соблазном, то чем же виноват тот человек, через которого приходят соблазны?
1: Да, дорогой радиослушатель, это верно. Христос сказал: «надобно прийти соблазном», так как Он знал заранее, что неминуемо будут люди, несущие соблазны. Эти люди будут соблазнять добровольно, сознательно, а потому наказание неминуемо. Христос здесь не говорил о фатализме, то есть о вере в господство над человеком рока или судьбы. А здесь Христос предсказывает то, что будет, что мы видим в наше время. Горе тому, через кого соблазн приходит. Это опровергает ваше заключение. Быть или не быть соблазном – это во власти человека. Если человек осторожен и желает служить Господу искренне и честно, Бог даст ему и силу, и мудрость, и разумение, чтобы не быть соблазном для других.
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае означало погибель. В нашей жизни грех пытается остановить нас, остановить на духовном продвижении в направлении к Богу, в направлении к Церкви, в направлении к Царству Небесному. Вот так грех порой усыпляет человека. Грех — это страшная болезнь, болезнь неизлечимая, смертельная. Она усыпляет совесть, губит тело, душу, и мы читаем, что возмездие за грех — смерть. Римлянам 6:23. Давайте не дадим греху усыпить нас, остановить нас от движения за Богом, от движения к Богу. Помните об этом всегда. Оставайтесь с нами.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org. Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
1: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
0: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Павел рассказывает людям об Иисусе. Савл стал одним из учеников Иисуса. Люди называли учеников Иисуса апостолами. И Савл, как и другие апостолы, ходил по стране и рассказывал об Иисусе. Но став апостолом, Саул взял себе другое имя – Павел.

У Павла был очень хороший друг Варнава. Однажды они вдвоем отправились в далекую страну, где люди еще никогда не слышали об Иисусе и верили в других богов. В этой стране жили и евреи, которые верили в Бога, но ничего не знали о Сыне Его Иисусе Христе. Павел хотел рассказать им о Спасителе нашем. Страна, в которую отправились Павел и Варнава, называлась Кипром и была со всех сторон окружена морем. Приплыв на Кипр на корабле, Павел и Варнава стали ходить по городам и деревням, рассказывая об Иисусе. Евреи, жившие там, тоже слушали их. Однажды Павел и Варнава пришли в большой город. Через некоторое время их позвали к правителю города, который жил в большом красивом дворце. Он тоже хотел послушать рассказ об Иисусе. Павел и Варнава очень обрадовались, когда их позвали во дворец. Может быть, правитель города тоже поверит в Иисуса? Но во дворце правителя жил человек по имени Елима. Елима был колдуном и делал только то, что хотел дьявол. Он очень не хотел, чтобы правитель города поверил в Иисуса. Поэтому он стал убеждать правителя, что все, что говорит Павел, это неправда. Но Святой Дух помогал Павлу. Павел посмотрел на колдуна и сказал: «За то, что ты насмехаешься над Словом Божьим, ты ослепнешь на некоторое время».

0: вдруг перед глазами Елимы стало черно, и он перестал видеть. В ужасе он стал просить помощи у стоявших вокруг людей. «Дайте мне кто-нибудь руку и выведите меня из дворца», — просил он. Так Господь наказал Елиму. К счастью, Елима ослеп не навсегда. Правитель города видел, что произошло. Теперь он точно знал, что Павел и Варнава — слуги Господа, и все, что они рассказывают, — это правда. Правитель всем сердцем поверил в то, что Иисус — Сын Божий, и что Он — Спаситель наш. Прошло время, и Павел с Варнавой опять сели на корабль, чтобы плыть в другую страну, рассказывать людям об Иисусе. Но в городе Антиохии жили евреи, которые очень не взлюбили Павла и Варнаву за их рассказы об Иисусе. Они пошли к правителю города и стали рассказывать о Павле и Варнаве всякие нехорошие вещи. Они попросили правителя, чтобы он выгнал двух друзей из города. Павлу и Варнаве пришлось покинуть город. В каждом городе Павел и Варнава рассказывали об Иисусе, но в каждом городе были люди, которые не хотели верить в Спасителя нашего. Ты знаешь, что и сейчас есть люди, которые не хотят верить в Иисуса Христа и любить Его. И вот, наконец, Павел и Варнава вернулись домой. Они были очень рады, что Бог охранял их в пути, и благодарили Его за это. Они также благодарили Бога за то, что так много людей поверило в Иисуса. Они благодарили Иисуса, что Он умер на кресте и за их грехи.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Будешь ли переходить через воды? Я с тобою. Через реки ли? Они не потопят тебя. Пойдешь через огонь ли? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Не бойся, ибо я с тобой. Я с тобой.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье дает надежду. Сколько разных ситуаций бывает, когда кажется, что все потеряно. У тебя тоже такое бывало, не правда ли? Особенно, если ты сделал что-нибудь плохое, и родители узнали об этом. Ты тогда думал, если на этот раз пронесет, то никогда больше не буду. Таких историй много не только в твоей жизни. В Библии их описано сколько хочешь. Бывало, что весь народ израильский грешил и попадал в страшную беду. И Бог через пророков говорил своему народу, что только на Него они могут надеяться, только Он может вывести их из беды, которая последовала за грешной жизнью. Но им, согрешившим, нужно было покаяться и обратиться к Богу. Так и царь Давид писал: «Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня». Псалом 38. Если ты согрешил, есть надежда на прощение. Бог ждет тебя. А всем, кто обратится с покаянием и верой к Богу, Он дает надежду на вечную жизнь. Мне приходилось в детстве попадать в ситуацию, когда мальчишки с другой улицы подстерегали меня, чтобы поколотить. В чем наши раздоры были, не помню. Ребята выскакивали из кустов, где прятались, и видели моего старшего брата, и исчезали в кустах быстрее, чем появлялись. Если ты дитя Божье, если Бог твой Отец, то ты знаешь, что Иисус Христос всегда с тобой. Поэтому апостол Павел не унывал даже в тюрьме, куда его посадили враги. Поддерживая тех, кто был на свободе, он писал из тюрьмы, что Иисус Христос – наша надежда. Он победил весь мир, сатану и весь грех. Нет никакой силы в мире, которая могла бы отделить нас от любви Божией в Иисусе Христе. Он всегда рядом, Он всегда защитит, Он – наша надежда. Если тебе приходится что-то делать, что кажется не под силу, не унывай. Так бывало со многими людьми. Например, с Неемией. Он вернулся на родину, где все было в развалинах, а кругом одни враги. Он унывал? Нет. Он знал, что то, что он делает, соответствует воле Божьей, и потому он может это сделать. Несмотря на все трудности восстановления разрушенного Иерусалима, несмотря на постоянные вылазки врагов, Неемия справился с повелением Бога. Не унывай и ты. Надейся на Бога, на Его помощь, и Он обязательно тебе поможет сделать то, что нужно, и так, как нужно. В Библии написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Это в 3 главе книги Притч написано. А как познавать Господа? Как узнать, чего Он ожидает от нас? Откуда нам знать, что Он обещал и на что нам надеяться? Из Библии. Это она нам открывает, каков Бог, что Он нам обещал и чего Он от нас ожидает. Читай ее, и в твоем сердце будет всегда жить надежда, которая не даст тебе унывать.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Благодари Творца и Бога за все дары Его любви. Он грешника не судит строго, а направляет на дорогу. Покайся, веруй и живи. Вникай во все дела Господни, на путь пройденный посмотри. Господь спасал от преисподней, тебя хранит Он и сегодня. Его за все благодари.

0: первые дни после сотворения мира, когда земля была еще новой, Бог гулял по своему чудесному саду. Он радовался зверям и птицам, которых он создал, но особенно радовался Бог, глядя на мужчину и женщину, которых он сотворил. Они были его друзьями, и он очень любил их. Бог поручил Адаму и Еве следить за садом, и вечером, когда на землю опускались сумерки и воздух становился прохладным, они рассказывали Богу, чем они занимались днем. Адам и Ева радовались прекрасному саду, который Бог создал для них. Они ухаживали за растениями и срывали созревшие плоды и ягоды. Бог сказал Адаму и Еве, что эта земля создана для них, чтобы они заботились о ней и наслаждались ее красотой. Адам и Ева дали имена всем зверям и птицам. Они играли с ними, купались в речке, а потом подолгу смотрели на плывущие в небе облака. Однажды Бог сказал Адаму:
1: «Вы можете есть плоды со всех деревьев, которые растут в саду, кроме дерева, которое растет посреди рая. Если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы тотчас же умрете».
0: Быть послушными Богу было легко, потому что в саду было изобилие других вкусных и сочных плодов. Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос. Сначала она решила, что это зовет ее Адам, но голос не был похож на голос Адама. Может быть, это Бог ее зовет? Нет, это не голос Бога.

0: Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела вдруг совсем рядом с собой змея. Она раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но она никогда еще не говорила с ним.
1: «Почему ты не хочешь попробовать плоды с того дерева, что стоит посреди сада? Разве Бог не сказал вам, что вы можете есть все, что растет в саду?»
2: «Какой странный вопрос! Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада. Иначе мы умрем».
1: «Ну и глупая же ты, если веришь этому. Ты не умрешь. Если ты съешь хоть один плод с этого дерева, то ты станешь такой же мудрой, как Бог. Попробуй, и ты увидишь, что я прав».
0: Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова. «Как? Неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды запрещенного дерева, а наоборот, будут как Бог все знать и уметь? О, это было бы так прекрасно!» Жена Адама быстро подошла к этому дереву, увидела, как красивы его плоды, и, не вытерпев, сорвала один плод и съела его.
2: И в самом деле, очень вкусно!»
0: А хитрый змей спрятался за кустом и оттуда наблюдал за Евой. В это время подошел Адам и увидел, что Ева ест плод запретного дерева.
2: «Этот плод вкуснее всех других плодов. Попробуй-ка его, Адам!»
0: Сказала Ева и протянула ему плод. Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева. Но ему так хотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его. И что же? Стали они умнее? Стали они счастливее? Нет. Съев запретный плод, Адам и Ева увидели, что они наги, и испугались. Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело. Хитрый змей злорадно усмехнулся. На самом деле это был сатана. Но вдруг на Адама и Еву напал страх.
2: «О, сейчас придет Бог, и он сразу заметит, что мы его ослушались.
3: Давай спрячемся».
0: Раньше Адам и Ева никогда не прятались от Бога, ведь они были его друзьями. Вечером пришел Бог и, увидев, что Адам с Евой его не встречают, позвал их.
4: «Адам, Ева, почему вы спрятались? Не съели ли вы плод с того дерева, что посреди сада?»
0: Адам и Ева медленно вышли из своего укрытия.
4: «Почему вы ели от того дерева?»
0: Адам, показав на Еву, сказал.
5: «Она дала мне его».
4: «Почему ты это сделала?»
0: Ева, указав на змея, ответила.
2: «Он уговорил меня».
4: «Я хотел, чтобы вы со мной жили в этом саду всегда, но своим непослушанием вы сделали это невозможным. Теперь вы должны навсегда покинуть мой сад. Отныне вам придется тяжело работать. Вы будете чувствовать боль, узнаете, что такое усталость и болезни, и вы не сможете вернуться в этот сад. А когда вы состаритесь, то умрете».
0: Бог сделал для Адама и Евы одежды звериной кожи и выгнал их из рая. Он не хотел, чтобы они съели плоды с дерева жизни и стали бессмертными. Навсегда запретил Бог возвращаться в рай Адаму и его жене. О, какой это был печальный день! Адам и Ева послушали сатану и сделали то, что он хотел. Они не послушались Бога и стали грешниками. Вместо того, чтобы быть такими, как Бог, они стали такими, как сатана. Вместо того, чтобы любить Бога, они стали бояться Его и даже ненавидеть Его. О, как это страшно! Радость и счастье покинули Адама и Еву. Но зато сатана был очень рад. Все изменилось на земле после того, как Адам и его жена совершили великий грех. Звери перестали жить дружно друг с другом, львы стали убивать овец, волки, ягнят. Даже Адам и Ева стали бояться зверей. Но Бог не перестал любить людей. Он обещал им, что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына, Иисуса Христа, который возьмет на Себя все человеческие грехи. Он станет спасителем людей. И все, кто будет любить Иисуса, после Своей смерти смогут попасть на небо, чтобы всегда быть вместе с Ним.

Бог раньше вел, и знаем, будет впредь вести вперед за самый горизонт, чтоб мудрым быть и свет во тьме иметь, есть Божий дом и есть его закон. Беда, когда влияет мира дух, общение похищая и надежду. Не стоит удивляться, если вдруг запачкаешь и руки, и одежду. Ни помощи, ни правды в мире нет, лишь волчьи тропы и мечты одни. Ходящий к нечестивым на совет становится таким же, как они. Сначала интерес к плодам запретным или игра с каким-нибудь грехом. Одни пройдут, легко и незаметно скорбями обрастешь, как снежный ком. Однако лучше нет, чем Божий путь. Избравший, не колеблясь, путь спасения не пожалеет, жизнь прожив ничуть, что сердце отдал Богу на служение.

0: Ребята, наша передача подошла к концу. Сегодня вы услышали историю о грехопадении первых людей, Адама и Евы. Может быть, у вас появились вопросы? Пишите нам, мы ждем ваших писем. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 956-05, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Галя Масалова, Петр Мегедюк, Павел Чернецкий и Михаил Локтев. Песни исполняли Андрей Дикань, а также детская вокальная группа «Живой родник». Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч, ребята!

Вы слушаете библейское вещание BBN. «Блажен человек, который переносит искушение». Так записано в послании Иакова 1.12. Давным-давно такая проблема возникла у Адама и Евы. Их так волновало одно из деревьев в райском саду, что кроме него они уже не видели целого сада. И чего же это им стоило? Специально для них Бог создал Эдемский сад, в котором они не знали ни зла, ни испытаний, ни болезни, ни смерти. Они наслаждались общением с самим Творцом. Но все это они отдали всего лишь за то, чтобы вкусить запретного плода с одного единственного древа. Мы часто говорим себе: «Вот если бы мы были на месте Адама и Евы, мы бы не так поступили». Но мы на их месте 24 часа в сутки, каждый день. Как же мы поступаем сегодня? Эффективно ли мы побеждаем искушения в наши дни, а их так много вокруг? Но только в Господе мы можем победить их все с наименьшими потерями. Поэтому давайте обратимся к тому, кто обещал, что никогда нас не оставит, даже в минуту искушения. Оставайтесь с нами.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о символе веры, мы желаем опять поговорить с вами о четвертом члене, распятого же до нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. В предыдущих беседах мы говорили о крестной смерти нашего Господа Иисуса Христа. Крестная смерть была ужасным процессом распятия. Крест в то время был символом последнего позора и унижения. Но пришло время, когда крест стал драгоценным и святым символом и знаком христианства в мире. И пришло время, когда крест позора и унижения стал символом Римской империи. Битва Мальвийского моста 27 октября 312 года была величайшей решающей битвой в истории. Она выиграла свободу христианам от преследований и была первым шагом, чтобы христианство стало религией Римской империи. Она была выиграна человеком, который взял крест и сделал его своим штандартным, который отменил распятие как законное наказание римского закона. Этим человеком был Константин Великий. В то время Римская империя была разделена четырьмя управителями. Лициний не был действующим преследователем, но он не питал симпатии к христианам. Максентий активно противился христианству. Максимиан был главным преследователем. Константин был монотеистом, хорошим человеком и хорошим управителем. Сферой влияния Константина была Галлия. Он пошел на Максентия в Рим. Самое критическое событие в религиозной жизни Константина совершилось в этом походе против Максентия. Евсевий рассказывает, что Максентий приготовлялся к борьбе волшебными и суеверными обрядами. Но Константин чувствовал нужду сверхъестественной помощи для того, чтобы успехом бороться с ним. Он размышлял, какому богу он должен поклониться, чтобы найти защиту и успех. Он вспомнил, что отец всегда молился Богу, христиан, и что его предприятия почти всегда увенчались успехом. Тогда как его соправители, гонители христиан, подвергались божественному правосудию. Поэтому он решил оставить служение идолам и искать помощи у единого истинного Бога. Он молился, чтобы Бог дал ему познать себя и послал ему победу над Максентием. Когда Константин был занят такими мыслями, он увидел на небе вскоре после пополудня необыкновенное явление на небе. Оно постепенно приняло вид сияющего креста, на котором было написано «Сим побеждай». Будучи поражен видением, Константин впал в глубокий сон. И тогда к нему явился Спаситель, держа в своей руке тот же символ, который был показан ему на небе, и повелевший ему сделать знамя по видимому им образцу и употреблять его в войне, как знамя, и дал уверенность в победе. Пробудившись от сна, Константин начертил знак, который был показан ему в сновидении, и приказал его сделать. С того времени войска его делали походы под покровительством лабрум, то есть знамени, на котором крест соединен был с первыми буквами имени Спасителя. После своей победы при Мальвийском мосту он воздвиг в Риме себе статую, державшую в своей правой руке крест, причем в надписи «Победа его» приписывалась силе этого спасающего знамения. Итак, крест позора стал императорским знамением. Когда христианство стало государственной религией, а крест символом христианства, тогда легко себе представить, что почтение креста и его знамение могло легко обратиться в суеверие и поклонение. Действительно, иногда язычники говорили, что христиане поклоняются кресту. Но христиане осторожно указывали, что они не поклоняются ни дереву креста, ни символу. Для них дорого то, что крест представляет и напоминает. Как бы ни было, интересно изучать процесс распятия. Как бы ни было трогательно смотреть на крест как средство посвящения, но гораздо важнее увидеть, что крест Иисуса сделал для нас, или что он означает. В этом Новый Завет не имеет сомнения. Новый Завет утверждает: «Христос умер за грехи наши» 1 Коринфянам 15:3. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Распятого же за нас при Понтийском Пилате подтверждает ту же истину символ веры. Но прежде чем мы пойдем дальше, хорошо остановиться и посмотреть на теологическую истину, представленную в этих словах. Распятого за нас, или как апостол Павел выражает, Христос умер за нас. Эти слова представляют евангельскую весть. Но для того, чтобы ее мы могли лучше понять, посмотрим на маленький предлог «за» в этом предложении. Христос умер за нас. В греческом языке предлог «за» – «гупер» и имеет несколько значений. Первое значение этого предлога, переведенного на русский «за», имеет значение «для», «ради кого-либо». Христос умер ради нас. Он умер из-за нас. Он не был просто мучеником, запечатливший свое свидетельство своей кровью. Также он не был просто вождем, показавшим хороший пример своим последователям. Он умер ради нас. Непосредственно, как некоторая мать умерла от голода ради своего младенца-сына, которому она отдавала свой жалкий паек. Он умер ради нас. Воистину, как отец иногда старается ради своего сына, чтобы дать ему лучший шанс в жизни. Да, так просто. Иисус умер за нас, потому что Он любит нас, любит в высшей и благороднейшей смысле, чем любая земная мать или отец, когда любили. Но это греческое слово, переведенное как «за», также означает «в моих интересах». Смерть нашего Господа была намистической. Он не только умер ради нас, но Он что-то сделал в моих интересах, чего мы сами не могли бы сделать для себя. Он принес примирительную жертву беспредельно доброму и святому Творцу, против которого грех человечества является безмерным оскорблением. Как наш безгрешный, самопожертвенный представитель, Он умилостивил оскорбленную божественную праведность, таким образом превознося божественный закон и почитая его в моих интересах. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Исаия 42, 21. Еще дальше. Эта греческая частица, переведенная как «за», означает «вместо». Да, воплощенный Сын Божий был на Голгофском Христе на моем месте. Он не только был моим представителем, который умер в моих интересах. Он был моим заместителем, который умер вместо меня. Удары бича, которые я заслужил, Он принял вместо меня. Все наказание мое Он понес вместо меня. Он настолько стал моим заместителем, что Он понес обое, мое наказание и мою вину, ибо Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. И к злодеям причтен был. Тогда, как Он понес на Себе грех многих за преступников, сделался ходатаем. Исаия 53 глава. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Изумительно! Христос умер за нас, ради нас и в моих интересах, и вместо меня. Посмотрите опять на это слово «умер». Это не значит, что Он просто был предан смерти за нас. Он умер, это значит, добровольно и намеренно отдал Себя за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так и он не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Его смерть не была просто казнью, причиненной ему, или жестокой несправедливостью, которая просто случилась. Она была вечно важным испытанием, которое он сам с целью перенес для нашего искупления. Людям и бесам позволено было объединиться для совершения гнусного преступления, но Всеведущая Троица предвидела и ожидала и пересилила, так что отвратительное восстание греха стало величайшей победой любви. Да, он умер. Что это стоило ему, мы никогда не узнаем, может быть, в далекой тусклости. Но величину страдания, внесение тяжести греха от начала до конца времени он сознательно, намеренно понес. Так он возлюбил нас. О, как мы должны любить его! Крест является центральным фактом хронологии, истории, пророчества, человечества и вечности. Сэр Роберт Андерсон сказал: «Вечное прошлое не знало другого будущего, и вечное будущее не будет знать иного прошлого, кроме креста Христова». Говоря о кресте, нам очень важно выяснить, что подразумевается под этим термином. В Новом Завете апостол Павел употреблял слово «крест» во всех своих посланиях, не в значении куска дерева или металла, сформированного по общепринятому образцу. Но под этим словом он подразумевает труд, совершенный Господом Иисусом Христом на кресте, когда Он понес грехи наши и смертью Своею совершил необходимое вечное спасение. Это был крест, который апостол Павел проповедовал и хвалился. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6:14. Теперь на основании Священного Писания обратим наше внимание на семикратную необходимость креста. Первое. Грех сделал его необходимым. Если бы не было греха, то не было необходимости в кресте. В этот момент, когда грех стал актуальным, крест стал необходимым. Мы никогда не оценим превосходящей ценности заместительной жертвы Христа, пока в некоторой степени мы не сознаем гнусность и ужас греха. Чем больше мы сознаем ответственность греха, тем больше мы будем ценить значение совершенного труда нашего Спасителя на кресте. Как только грех вошел в мир через согрешение Адама, тотчас Бог объявил змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3.15. Таким образом, первое обетование о Искупителе связано с пришествием греха. Только тот, кто здесь назван семенем жены, может удалить грех. И только ценою ужаления его пяты, которое произошло, когда Спаситель был вознесен на кресте. Хорошо задать вопрос, что такое грех? Первое. Грех – это недостижение данного стандарта. Грех – это невыполнение праведных требований, которые Бог по причине своей беспредельной святости требует от своего творения. Эти требования представлены в законе, который Иисус суммировал такими словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Луки 10.27. Всякое неосуществление со стороны человека совершенно исполнить эти требования является грехом. Кто из нас может претендовать, что он совершен или безгрешен ввиду этих требований? Божий приговор: нет праведного ни одного. Послание к римлянам: Бог представляет полный портрет грешника, который суммируется в факте, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Второе, но больше. Грех – умышленное и открытое действие преступления против того, что человек знает есть истина. Зная истину, он говорит ложь. Зная чистоту, он лелеет нечистоту. Зная честность, он намеренно делается нечестным и таким образом навлекает на себя вину греха. Третье. Но дальше. Грех – моральная извращенность, беззаконие. Извращенность нашего характера, которым каждый обладает по природе. Апостол Павел говорит об этом как живущим во мне грехе, Римлянам 7.17. Через нашу связь с Адамом мы унаследовали грешную природу, которая делает нас грешниками по рождению. Этот разорительный предмет, называемый грехом, существует и сегодня. Он принес проклятие на землю и подтверждается преступлением, болезнью, болью, печалью, смертью, гибелью и отчаянием. Как можно праведно устранить этот предмет, простить греха, очистить и освободить его от вины и представить его в присутствии Бога и его благосклонности? Как человек может избавиться от вины греха? Эти вопросы были отвечены на кресте. Когда Христос висел на Голгофском кресте, Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53.6. Наш Господь в неограниченной любви добровольно грехи наши Сам вознес телом Своим на древо и жертвою Своею умер за грехи наши по Писанию. 1 Петра 2.24, 1 Колоссянам 15.3. Бог подтвердил совершенное искупление труда Своего Сына, воскресив Его из мертвых и посадив Его одесную Себя. Так наши грехи, которые сделали крест необходимостью, были праведно удалены через заместительную жертву Агнца Божия. Каждый верующий теперь может радоваться. Второе. Святость требует его. Бог свят. Никогда не забудем этого. Святость имеет две неотъемлемые части: праведную любовь, уравновешенную равной ненавистью к беззаконию. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Евреям 1.9. Святость является одним из главных атрибутов Бога, самой сущностью Его характера. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Исаии 6.3. и 57.15. Только когда мы чувствуем неприступную святость Божию, мы можем оценить значение слов. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Иоанна 3.14. Как мог праведный и ненавидящий грех Бог в полной последовательности своего святого характера не только простить, но и принять виновного грешника? Единственное разрешение этой проблемы находим опять в этих словах нашего Господа Иисуса Христа. «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Никогда так святость Божия не была проявлена, как тогда, когда наш Божественный Заместитель грехи наши сам вознес телом своим на древо, вися там, окруженный ужасной тьмой, покинутый своим Отцом, Он провозгласил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Эти слова записаны в 21-м псалме. Они пророчески описывают внутреннее чувство Господа Иисуса. Посмотрите на следующие слова: «Но Ты, святый, живешь среди славословий Израиля» — Псалом 21, 2 и 4. Поэтому Христос оправдал Бога за то, что Он оставил Его, ибо в то время, не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5, 21. Третье. Справедливость требует Его. Бог справедлив и провозглашает: «Душа согрешающая, та умрет» — Иезекииля 18.4. Он открыл Себя Моисею как тот, кто не оставляет без наказания — Исход 34.7. Все атрибуты Бога находятся и проявляются в полном согласовании. Его престол основан на праведности, поэтому Он не может быть милостивым за счет Его справедливости или любящим за цену своей праведности. Грешник может спастись только на праведном основании. Нужно удовлетворить справедливость, прежде чем проявить милость виновному. Бог — свет и не может быть безразличным к греху. Бог — любовь и поэтому не может быть безразличным грешнику. Как мог тогда Бог быть справедливым и в то же время оправдателем виновного грешника? Эта великая загадка мира была разрешена Христом, когда Он сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». В тот роковой час, который пришел по предопределению от основания мира, воплощенный Сын Божий, которому был отдан суд, сошел с судебного престола, пред которым все человечество было найдено виновным, взошел на крест, место которое виновный грешник должен был занять, и принял на себя возмездие за грех и вину. Своею смертью он полностью уплатил долг за грешника. На третий день он воскрес для оправдания грешника, который в покаянии доверяется ему. Поэтому на основании заместительного труда Христа Бог может в совершенной праведности быть обоим праведным и оправдывающим верующего в Иисусе. Римлянам 3:26. Аминь.
0: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!
2: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место из Писания записано в Третьей книге Царств, в 17 главе, в 7 стихе. Там есть такие слова: «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». День за днем видел Илия, как истощается этот поток, но дух его по-прежнему был решителен и стоек. Сомнения и неверие случалось искушали его, но он не позволял ничему постороннему стать между ним и Богом. Неверие видит Бога через обстоятельства, как иногда в дыму мы видим солнечный диск, лишенный лучей. Вера же ставит Господа между собой и жизненными явлениями и смотрит на жизнь сквозь него. И вот высыхающий поток превратился в серебристую нить, и эта серебристая нить застыла лужицами у подножия огромных валунов. Потом и лужицы испарились, улетели птицы, дикие звери полей и лесов не приходили больше на водопой. Поток иссяк. И лишь после этого терпеливому и непоколебимому Илии явилось слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую». Большинство из нас давно бы встревожились и начали думать о том, что же предпринять. Стоило бы только ручейку немного изменить веселую мелодию своего журчания по каменистому руслу, и мы сразу же прекратили бы песнопение и, повесив арфы на прибрежные ивы, бродили бы по иссохшей траве, погруженные в невеселые думы. И, наверное, задолго до того, как поток пересох, мы уже что-то придумали бы и отправились куда-нибудь в другое место, прося на то Божьего благословения. И правда, Бог часто помогает нам в трудную минуту, ведь милосердие Его не имеет границ. Но если бы мы только заставили себя подождать и посмотреть, как осуществляется Его план, мы никогда не попали бы в такой безвыходный лабиринт. И нам не пришлось бы, устыдившись в слезах, возвращаться назад. Жди, терпеливо жди.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении в свете Слова Господнего. Мы часто разделяем в своем сознании проповедь слова и пение слова. Мы предполагаем, что проповеди предназначены для того, чтобы повлиять на наш разум, а песни, чтобы затронуть наше сердце. Но пение предназначено для того, чтобы проистекать из Божьего Слова и помогать нам наполняться этим Словом, Словом Христа. Псалом 118:54, Колоссянам 3:16. Я считаю полезным начинать каждое служение с чтения Писания, чтобы напомнить всем о том, что поклонение в песнях – это ответ на то, как Бог открыл нам себя. Хорошо читать еще несколько стихов Писания после одной или двух песен. Пусть этот совет найдет хороший отклик в сердцах тех, кто ведет музыкальное служение, служение пения в поместных церквях или в других христианских служениях.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

кто воистину рожден от Бога. В Священном Писании сказано, что от Бога рожден всякий, верующий, что Иисус есть Христос, всякий, любящий Бога и ближнего своего, всякий, делающий правду. Истинным верующим является тот человек, у которого в душе жизнь Божия. Иными словами, истинная религия кроется не только в верном учении, благом чувстве и добрых делах. Мы приобщаемся к ней лишь в том случае, если можем, положа руку на сердце, сказать: «Живет во мне Христос». Истинная религия, таким образом, это жизнь Божия в душе человеческой. Нет ничего важнее этой божественной жизни в душе нашей. Если она в нас, то мы воистину чада Божии, но если нет у нас этой жизни, то мы принадлежим дьяволу. Жизнь Божия дарует нам вечное спасение и блаженство, а ее отсутствие ведет к вечным мукам. Однако каким образом мы можем познать, что в нас есть жизнь Божия? Как мы можем удостовериться в этом? Как известно, в спорных случаях отцовство устанавливается при помощи анализа ДНК. К сожалению, в современном обществе к подобным тестам приходится прибегать все чаще. Тест на духовное отцовство тоже определяется с помощью ДНК, но ДНК духовного. Если наш духовный ДНК соответствует жизни Божьей, это значит, Бог воистину Отец наш. Мы сдаем анализ нашего духовного ДНК, читая Священное Писание, особенно первое послание апостола Иоанна. Господь вдохновил апостола написать эту книгу, дабы помочь каждому из нас точно определить, является ли наш Бог Отцом нашим или нет. Если Христос живет в нас, если мы имеем жизнь Божию, то мы можем быть уверены, что Он Отец наш. Однако, если в нас нет жизни Божией, Господу угодно, чтобы мы познали это, и чем скорее, тем лучше. Обращаясь к нам через апостола Иоанна, Господь являет своеобразный трехступенчатый тест, позволяющий нам определить, воистину ли рождены мы от Бога. Первая часть теста касается нашей веры. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден», пишет Иоанн. Вторая часть теста проверяет наше отношение к Богу и к окружающим. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога», гласит она. И, наконец, третья часть касается наших деяний. «Всякий, делающий правду, рожден от Него», то есть от Бога. Если данный трехступенчатый тест дает негативный результат, то было бы ошибкой утверждать, что Бог – Отец наш. Однако, если результат позитивен, это означает, что мы воистину рождены от Бога.

сегодня давайте подробно обсудим два первых теста. Итак, прежде всего рассмотрим тест веры. В первом послании апостола Иоанна сказано: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Иными словами, истинная вера в Господа Иисуса Христа доказывает, что Бог воистину является Отцом нашим. Как известно, вера начинается с принятия определенных фактов. Вспомним об апостолах, которые годами жили и трудились со Христом. Они видели и слышали Его, и даже прикасались к Нему. Они делили с Ним трапезу после Его воскресения из мертвых и слышали Его последние наставления. Вот почему апостольское слово, по сути, было словом Христовым. Апостол Христов Иоанн писал: «Знающий Бога слушает нас», то есть апостолов. «Кто не от Бога, тот не слушает нас». Если мы отвергаем слово пророков и апостолов Божьих, лично знавших Господа и бывших Его избранными глашатаями, то мы не рождены от Бога, ибо рожденные от Бога всем сердцем веруют библейскому учению. Если кто-то из наших слушателей считает, что Иисус был лишь добрым человеком, не являясь при этом Богом, то тест веры в данном случае, увы, негативен. Тест дает негативные результаты тогда, когда кто-то отвергает факт безгрешного рождения Девы Марии, Сына Божия во плоти человеческой. Отвержение того, что кровь Иисуса Христа, Сына Его Божия, очищает нас от всякого греха, также ведет к негативному результату, как и ошибочное верование в то, что праведность пред Богом и жизнь вечная возможны без Христа. Человек, отвергающий эти основополагающие истины о Господе Иисусе Христе, не может быть рожден от Бога. Некоторые в заблуждении полагают, что вера во Христа не столь важна. Главное, мол, веровать в Бога. Однако отвержение Христа является непосредственным отвержением Бога Отца. В первом послании Иоанна Господь провозглашает: «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Познав Бога, мы веруем Слову, записанному в Библии. Мы веруем в Сына Его, Господа и Спасителя Иисуса Христа, явленного нам в Священном Писании. Святой Дух Божий удостоверяет нас в правде Божией, даруя нам уверенность, что Дух сей обитает в нас. В мире существует немало религиозных идей и воззрений, и многие из них ложны. Недаром апостол Иоанн учил: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, это дух антихриста». Однако там, где люди принимают веру и Священное Писание и всем сердцем веруют во Христа, там воистину труждается Дух Божий. Если мы и вправду рождены от Бога, то Его истина утверждает разумение наше, а любовь Его произрастает в сердце нашем. Разумением мы веруем в Господа, а сердцем любим Его. Как учит Иоанн: «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Принимаем ли мы на веру библейские факты, касающиеся Господа Иисуса Христа? Радуемся ли мы Ему? Доверяем ли Его любви? Если мы ответили на эти вопросы положительно, то тест нашей веры позитивен. Бог воистину является Отцом нашим.

Теперь несколько слов о тесте наших отношений с Богом и с окружающими. В первом послании апостола Иоанна сказано следующее: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если в нас жизнь Божия, то у нас будет и его любовь». Что же такое любовь Божия? Прежде всего, это любовь, которая единяет Бога Отца, Его Сына Иисуса Христа и Духа Святого в Святую Троицу. Как известно, именно она, Святая Троица, является первоисточником всякой любви. Если в нас обитает Дух Святой Божий, то мы любим Господа Иисуса Христа и Бога Отца, потому что их любит более всего Дух Святой. Если в нас пребывает жизнь и любовь Божия, то мы также любим и ближнего нашего. Вдумайтесь, Бог Отец столь любит свой мир, что отдал Сына Своего Единородного. Господь Иисус Христос столь любит народ свой, что умер за грехи наши. Любя верующих во Христа, Дух Святой входит в сердце наше, преисполняя его богоугодием. Таким образом, если Господь Бог воистину обитает в нас, то мы возлюбим ближнего, как его любит Бог. По словам апостола Иоанна, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Наше отношение к Богу являет себя в том, как мы относимся к окружающим нас людям. Апостол Иоанн пишет: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Разумеется, сам по себе тест не дает нам права именовать себя чадами Божьими. Рождение свыше – это благодать Христова. Вера, любовь и святость являются лишь свидетельством того, что мы дети Божии. Если результат теста негативен, то нам надлежит уверовать во Христа, соделав волю Божью нашим приоритетом. Отвергнем же себя и вернемся к Богу. Лишь тогда мы сможем веровать в Господа, любить Его и ближнего, будучи послушными заповедям Божьим. Если же тест позитивен, то нам надлежит возблагодарить Господа за Его великую благодать. Вера, любовь и послушание удостоверяют нас в рождении свыше. Бог воистину Отец наш. По словам апостола Иоанна, «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь. Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Продолжается вещание библейского радио BBN и время, которое мы посвятили нашему музыкальному служению. Будем помнить, дорогие друзья, что в изучении музыки и пения есть две наиболее главные составляющие. Во-первых, это изучение текста, то есть лирика, и во-вторых, каким образом этот текст передается. И между этими составляющими должно быть согласие и баланс. Гармония будет нарушена в обоих случаях, если хороший текст будет передаваться под музыку, которая не угодна Богу, и наоборот, если ничего не выражающие слова будут передаваться под музыку, которая соответствует Божьим стандартам. Поэтому будем помнить об этом, когда мы слушаем музыку и пение у себя дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».

0: Мне нравится, когда человек говорит сам о себе. И знаете почему? Потому что в этом случае я не слышу ничего, кроме хорошего.
1: В этом есть доля истины. Когда мы видим ошибки других в поведении или поступках, нам кажется, что этот человек поступает так преднамеренно. Но когда сами ошибаемся...
0: Да-да-да, это невинная ошибка.
1: Еще мудрый Соломон подметил этот недостаток и сказал: «Все пути человека чисты в глазах его». Но потом добавляет: «Но Господь взвешивает души».
0: Да, книга притч – кладезь мудрости. Есть чему поучиться.
1: Отец разговаривает с сыном. «Сынок, есть две вещи, которые необходимы, чтобы преуспеть в жизни. Это честность и мудрость. Честность – это умение всегда держать свое слово». «Ну а мудрость?» – поинтересовался сын. «Это значит никогда не давать слова».
0: Сложная задача. Особенно век прагматизма, который учит, что цель оправдывает средства, и мы потеряли из виду вечные нравственные принципы, а эта болезнь заражает наше общество.
1: Один чиновник как-то сказал о своем знакомом: «Он страшный человек, потому что не отличает плохого от хорошего».
0: Но если человек и отличает плохое от хорошего, но выбирает все-таки плохое, то ничего хорошего из этого не выходит?
1: Думаю, что только человек, живущий праведно в мире с праведным Богом, может с легкостью сказать: «Я все сделал правильно». И неважно, признают это другие или нет. Необходимо две вещи – мудрость и целостность. Это часть успеха в вере в Господа.
0: О мудрости и целостности стоит у него и просить.
1: Как это советовал апостол Иаков в своем письме к евреям: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь».
0: Испытайте совет апостола на практике, исполняя все его условия. Увидите, результат будет поразительным.
1: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Если вы считаете, дорогие друзья, что музыка – это всего лишь развлечение, и в ней нет никакой философии и цели, то вы с большой вероятностью, наверное, ошибаетесь. Например, послушайте слова Мика Джаггера. Это один из музыкантов группы Rolling Stones. Вот его слова. «Мы завоевываем человеческое сознание и его разум». Вы спросите, как они это делают? Ответ очень простой. С помощью музыки, которую они играют. Используя свой стиль и ритм, они захватывают сознание человека и навязывают ему свой образ жизни. Поэтому нам надо быть особенно внимательными к тому, какую музыку мы слушаем. Дома, на работе, в машине, да и в церкви. Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Добро пожаловать на передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, посвященных музыке. Тема сегодняшней проповеди – «Благовестие в музыке». Мы молимся о вас и надеемся, что Господь обильно благословит вас во время прослушивания этой проповеди.
1: Мы рассмотрели тему «Бог музыки», «Послание музыки». Мы разобрали с вами тему «Звучание музыки». Еще раз хочу подчеркнуть, что изучая все эти темы, мы прежде всего обращаем внимание на библейские принципы и применение их в музыке. Соответственно, те люди, которые пренебрегают этими библейскими принципами, особенно заявляя, что музыка не имеет морали, то есть она аморальна, эти люди, образно говоря, открывают двери для всякого рода вещей, которые не угодны Богу. Если помните, я постоянно обращал ваше внимание на фундаментальную истину, что музыка имеет мораль. Бог вложил мораль в музыку, потому что Он избрал ее для передачи информации, для общения. Таким образом, утверждения, что музыка сама по себе нейтральна, совершенно неверны. Еще раз, если вы занимаете подобную позицию, то есть то, что музыка нейтральна, то вы открываете двери для всевозможных ошибок и заблуждений, которые впоследствии обязательно принесут плачевный результат. Я хочу показать вам, что это относится не только к музыке, но и к словам. Напомню вам девиз нашего курса Ефесянам 5.10 «Испытывайте, что благоугодно Богу». Еще раз, все, чем я делюсь с вами во время этого курса, основано на Слове Божьем, а не на моих личных убеждениях. Если бы это не было так, то я бы не решился поделиться с вами этими материалами, особенно тем, что мы будем изучать во время сегодняшнего урока. Но если мы разбираем библейские принципы, то у нас не должно быть страха в том, чтобы делиться истиной. Для меня, как музыканта, который любит Слово Божие, хорошо известно то, что происходит сегодня в области музыки, и как дьявол использует музыку для того, чтобы донести ложные учения о благовестии во многие церкви. Туда, куда он не может проникнуть другим образом. В подобных ситуациях для меня было бы неверно просто сидеть, сложа руки, и наблюдать за происходящим и говорить самому себе: «Я должен просто любить всех вокруг и ничего не делать». Конечно, иногда молчание золото, но иногда оно подобно смерти. Поэтому еще раз, я не могу сидеть сложа руки, видя, что происходит сегодня в области музыки. Для наглядности хочу поделиться с вами примером. У нас с женой есть несколько внуков и внучек. Так вот, представьте, что самая младшая внучка, которая всего лишь пару лет решила пройтись, вдруг входит посторонний мужчина и начинает наносить ей физические побои. Что я должен делать в подобной ситуации? Просто успокаивать себя, что я люблю этого мужчину? Уверен, что каждый из вас скажет, что мне нужно что-то делать. Мне нужно заступиться за мою маленькую внучку. Не так ли? Поэтому этот мужчина, конечно же, будет иметь дело не с нашей маленькой внучкой, а со мной и моей женой. Почему? Потому что мы ненавидим его? Нет, потому что мы любим нашу внучку, и мы сделаем все возможное в наших силах, чтобы защитить ее. Сегодня, когда я вижу, что люди атакуют Слово Божие и используют для этого еще и музыку, я не могу сидеть сложа руки. Абсолютно уверен, что наступило мое время встать и начать говорить. Хочу напомнить вам, что когда кто-нибудь атакует нас лично, тогда Бог сражается на нашей стороне за нас. Нам не нужно самим сражаться с нашими обидчиками. Нам очень хорошо нужно помнить об этом принципе. Этот принцип хорошо просматривается через многие места в Библии. В псалмах Давид неоднократно просил Бога, чтобы сам Бог сражался вместо него. Вспомните также Моисея, когда Мариам и Аарон выступили против Моисея. Он ничего не сказал им, но сам Господь встал на его сторону и наказал Мариам и Аарона. Еще раз, в подобных примерах очень много в Библии. Но вспомните, например, пример с Давидом, когда он вступил в сражение с Голиафом. Он не остался в стане израильском в надежде, что сам Бог будет сражаться с Голиафом. Он встал и решительно выступил против этого великана. И Господь даровал ему победу. Еще один пример из жизни Моисея. Мы уже обращали с вами внимание на это место из Писания, книга Исход, 32 глава. Там говорилось о том, что Моисей, спускаясь с горы, услышал шум и беспорядочное ликование в стане израильском, и понял, что там происходит. Он увидел танцующих и поющих, и он вступил в сражение за истину и разбил скрижали каменные, которые дал ему Господь. Без всякого сомнения, это было Божье сражение. Сегодня я также принимаю участие в Божьем сражении, поэтому говорю то, что Бог говорит в своем слове. Будем помнить, что наш Господь Иисус Христос говорит нам, чтобы мы наблюдали не только за тем, как мы слушаем, но и что мы слушаем. Это напоминание Господне как раз соответствует теме сегодняшнего урока «Благовестие музыки». Уоррен Уирсби написал замечательную книгу, которая называется «Кризис честности». В ней описывается и очень ясно раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются сегодня многие церкви. Автор также затрагивает музыку и способы коммуникации в этой книге. Так вот, он написал: «Сегодня наблюдается группа христиан, которые с дерзновением заявляют о себе, но когда вы посмотрите поближе на них, то насторожитесь. Для некоторых людей подобное исповедание с дерзновением является своеобразной религией. Действительно, некоторые люди, кроме подобных заявлений, ничего больше не знают. К сожалению, незнание является причиной для многих людей в том, что они используют ту или иную музыку в своем служении. Но если кто-то хочет разобраться в этом вопросе, то Слово Божие дает очень ясные ответы. И мы с вами уже рассмотрели некоторые из них. Далее, Уоррен Уирсби делает интересное заключение. Подобные люди живут на заменителях, или как их еще называют, суррогатах, и ничего не подозревают об этом. Если мы предложим что-то натуральное, они просто-напросто не распознают и даже не пожелают приобрести это. К сожалению, это так. Мы как раз будем говорить об этом сегодня. Дорогие друзья, будем помнить, что христианство включает в себя самопожертвование. Римлянам 12:1 гласит следующее: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Проблема представления своей жертвы заключается в том, что она может сползти с алтаря. С другой стороны, мертвая жертва не может сделать этого. Но еще раз, Господь хочет, чтобы мы представляли Ему живую жертву. Хочу вернуться еще раз к книге Уоррена Уирсби. Так вот, он написал: «Многие люди просто не хотят жертвовать собою, чтобы жить для Господа. А некоторые боятся. Таким образом, они живут на заменителях, на суррогатах». Об этом очень ясно говорит там Слово Божие. Я абсолютно согласен с автором в этом вопросе. Хочу обратить ваше внимание к посланию Галатам, 1 глава, 6 стих, где написано: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». К сожалению, сегодня очень много людей, которые даже не подозревают, что существуют иные благовествования. Подобные люди, пожалуй, думают, что тот, кто носит с собой Библию, обязательно должен быть христианином. Они думают, что тот, кто утверждает, что он рожден свыше, то он и является таковым. Конечно же, если подобные утверждения делались лет 30 или 40 назад, то без всякого сомнения можно было бы сказать, что человек знал, о чем он говорит. Сегодня, к сожалению, это не так. В наше время все, кто угодно, могут утверждать, что они рождены свыше. Вы даже сможете это услышать от людей, которые занимаются трансмедитацией. Они даже будут показывать вам, насколько изменилась их жизнь. Подобные люди ведут примерный образ жизни, не курят, не пьют, делают то, что должны делать истинные христиане, но жизнь их без Христа, без любви, без истинного спасения. И это всего лишь религия. Далее, обращаясь обратно к Галатам, 1 глава, 6 стих, вспомним то, что сказал апостол Павел: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Я также удивляюсь вместе с апостолом Павлом тому, как люди, которые услышали истину, могут оставить ее и перейти к чему-то другому. Порой удивляешься, когда наблюдаешь, как грех входит в жизнь человека, когда непослушание входит в жизнь человека, и как после этого человек, который знал истину, отходит от нее. Но давайте посмотрим далее на слова 7 стиха, которые, впрочем, не иное. Давайте остановимся на этих словах. Ведь в предыдущем стихе он только что заявил об ином благовествовании. И сразу же после этого он говорит, что это не иное. Интересный поворот речи, не правда ли? Но если вы посмотрите далее в 7 стихе, то Павел поясняет, что он имел в виду. И это звучит следующим образом. «А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». То есть, с одной стороны, это выглядит вроде бы как благовестие, но это превращенное или, другими словами, искаженное благовестие. Извращены эти люди, которые берут то, что Бог сделал чистым и ценным, и превращают это во зло. Некоторые, возможно, скажут, что дьявол постоянно продолжает подступать с новыми идеями. Это не так. Он не подступает с новыми идеями, потому что он не творец чего-либо. Все, что он делает, он может делать это, превращать или искажать то, что сделал Бог, включая и истинное благовестие. Проблема заключается в том, что он продолжает обманывать людей, используя свои старые идеи, и люди поддаются на это. Уверен, что основная причина, почему люди поддаются на его идеи, это потому, что он очень близко подступает к истине. Так близко, что сразу не различишь. Хочу сказать вам, что чем ближе иные благовестия подступают к истине, тем хуже становится ее представление, и тем больше вреда они могут принести. Для наглядности хочу привести вам один пример. Допустим, я начинаю играть на пианино в одной тональности и использовать пение в другой, очень близкой, но другой. Конечно, хорошо подготовленные музыканты сразу же распознают это и поправят меня, но обычные люди этого не заметят. У меня даже были случаи, когда я, не объявляя об этом, пел таким образом во время служений, и после этого ко мне подходили люди и говорили, что пение было просто замечательно. Но я-то знал, что тональность музыки не соответствовала тональности голоса. Конечно же, впоследствии я объяснял им суть моего наглядного примера. Но для меня это было примером того, как дьявол преподносит людям иное благовестие. И люди принимают его и говорят, что это выглядит замечательно. Как же не принять это благовестие, ведь здесь говорят об Иисусе, о рождении заново, о поклонении. Как можно критиковать подобное благовестие, задаются вопросом многие. Эти люди не понимают, что в своем представлении это иное благовестие. Так близко подошло к истине, что его очень сложно различить. Но это не истина, это искаженное благовестие. Если вы считаете мои утверждения слишком категоричными, не спешите с выводами. После окончания этого курса рекомендую вам почитать следующие стихи из послания Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Вы знаете, у меня тоже возникают иногда подобные ощущения, что я слишком категоричен в своих утверждениях. Но в такие минуты я открываю Галатам, 1 глава, 8-9 стих, и прочитываю их заново, и начинаю понимать, что мне нужно делать это с еще большим дерзновением. Итак, мы только что с вами разобрали, что дьявол может и искажает истинное благовестие. Если он может делать это дело, то он может искажать и другие вещи, не так ли? Без всякого сомнения, он мастер этого дела. И продолжает заниматься этим постоянно. Хочу обратить ваше внимание к словам Нейла Постмана. Это светский писатель, но он очень хорошо пишет о христианстве. Послушайте, христианство очень требовательная и серьезная религия. Интересное утверждение, не правда ли? Надеюсь, что вы согласны с этим. Но сегодня повсюду христианство представляется как нечто развлекательное. Но еще раз обратите внимание на слова светского писателя. Даже он понимает, что это не так. Более того, в своих утверждениях он продолжает, когда христианство представляется как что-то легкое и забавное, то это уже другая религия. Насколько мне известно, в то время, когда он писал эту книгу, он был неверующим, не спасенным человеком. Но обратите внимание, насколько верны его высказывания. С какой проницательностью он утверждает, что если христианство преподносится как что-то легкое и забавное, то это не христианство. Это что-то другое, точнее, другая религия. Он совершенно очевидно признает этот факт. Мне вспоминается утверждение еще одного автора, который сказал, что массовое искусство очень популярно потому, что оно легко принимается и усваивается. Другими словами, он говорит, что оно не напрягает человека, а развлекает его, поэтому человек с легкостью принимает его. Задумайтесь над тем, что слово «музыка» произошло от древнегреческого слова «муза» и означает «мыслить». С другой стороны, значение слова «развлечение» означает отказ от размышления, то есть потакание своим чувствам и желаниям плоти. К сожалению, сегодня христианство превратилось в развлечение, где не приветствуется здравое мышление. Обратите внимание, что эти два термина не могут существовать вместе. Они противоречат друг другу, то есть либо должно быть развлечение, либо здравое мышление. Если человек теряет способность здраво мыслить, он уже будет не способен различать хорошее от плохого. Еще раз, Нейл Постман признает этот факт, и он называет подобное дезинформацией. Как раз именно об этом мы будем говорить с вами далее. Дезинформация – это информация, которая создает иллюзию у человека, что он что-то знает, но на самом деле она уводит человека от истинного знания. Именно поэтому достичь религиозного человека благой вестью намного сложнее, чем неверующего ни во что. Человек, который принял дезинформацию, близкую к истине, слыша настоящую истину, не может отличить ее от неправды. Хочу обратить ваше внимание к еще одному утверждению Нейла Постмана. Так вот, он сказал, телевидение – это жвачка для глаз. Замечательное утверждение, не правда ли? Мы знаем еще несколько светских авторов, которые говорят то же самое. Если пояснить это утверждение, то получается, что перед глазами проходит много событий, которые сопровождаются различными эффектами, но на самом деле человек не получает никакой реальной пищи. Много работы и приложенных усилий, то есть жевания, но никакой пользы. В свою очередь, я бы хотел сделать собственное утверждение о том, что рок – это жвачка для ушей. Хотел бы уточнить, что когда я употребляю слово «рок», то это означает любую неугодную Богу музыку. Сегодня практически все музыкальные стили перемешаны между собой. И поэтому очень сложно создать определение тому или иному стилю, когда слышишь народную мелодию с элементами рока. Еще раз, когда я употребляю слово «рок» во время этого курса, это означает любую мирскую музыку, неугодную Богу. Как написано в первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих, «Не любите мира, ни того, что в мире». Итак, обращая ваше внимание на современную христианскую музыку, я бы хотел заявить, что эта музыка – жвачка для нашего духа. Много эмоций и эффектов, много хороших слов, но нет реального содержания, нет сущности. Это действительно выглядит как жевание жвачки. Совершается работа, прикладывается усилие, но нет никакой пользы. Организм не получает никакой пищи и витаминов. Вспомните, что Библия говорит о пустых словах. Послание к Ефесянам, 5 глава, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Хочу спросить вас, вам знакомо, что такое неоортодоксизм? Так вот, хочу поделиться с вами, как мы с женой познакомились с этой религией. После окончания колледжа нас с женой пригласила одна семья евангелистов для совместного служения. Они говорили нам, что их целью является распространение Евангелия, им нужны были хорошие музыканты. Мы очень обрадовались этой возможности и с радостью согласились присоединиться к ним. Но спустя 4 месяца мы поняли, что эта семья относится к неоортодоксистам. Интересно, что сам евангелист даже не верил в Библию, но для того, чтобы нам понять это, нам потребовалось целых 4 месяца. Во время наших евангелизационных служений были покаяния, но мы не могли все происходящее воспринять своим сердцем и разумом, хотя не могли и явно объяснить причину. В нашем евангелисте мы отмечали определенные странности. Например, во время одного служения он мог проповедовать как консервативный проповедник, а на следующий вечер его вообще было сложно узнать и сказать, что он проповедник. После 4 месяцев совместного служения мы сказали этой семье, что мы больше не можем продолжать совместное служение. Вы спросите, были ли спасены души человеческие во время наших евангелизаций? Я верю, что те, кто слышал благую весть и принимал ее в свое сердце с верою, они спаслись. Ведь об этом говорит Писание. Но наше служение с человеком, который не верил в Библию, не представлялось в дальнейшем возможным. После этого знакомства с неортодоксизмом я очень хотел показать сущность этой религии людям. Кстати, я был знаком с этой религией в теории до совместного служения с этой семьей, но я даже не мог представить себе, как это выглядит на практике. Обратите внимание, что даже название выглядит как-то странно. Приставка «нео» означает что-то молодое. Другими словами, получается молодой ортодоксизм, то есть это не что-то новое или что-то старое, это что-то молодое. Это учение было предложено немецким теологом Карлом Бартом. Надеюсь, что все вы верите в абсолюты и в то, что в мире есть противоположные вещи. Кстати, в свое время, когда наши дети были маленькими, мы любили играть в игру, где я называл какую-то вещь, а дети должны были назвать противоположную. Например, я говорил «горячо», дети должны были сказать «холодно». Если я говорил «теплое», то в противоположность слово было бы «прохладное». Продолжая тему противоположности, можно с уверенностью сказать, что если есть хорошее, то есть плохое. Если есть что-то правильное, то есть и неправильное. Если есть правда, то есть неправда. Уверен, что вы так думаете, не так ли? Но учение неортодоксизма иное. Последователи этой религии утверждают, что все относительно, нет противоположных вещей. Например, один человек может сказать, что Христос рожден от девы. Противоположность этому утверждению будет утверждение, что Христос рожден не от девы, не так ли? Но любой последователь неортодоксизма скажет вам, что он также верит в то, что Иисус Христос – Сын Божий. Но если спросить его далее, то выяснится, что он также верит, что любой человек – это Сын Божий. И в каждом есть божественная искра. Но если вы не спросите его об этом, то вы не услышите от него этого утверждения. Далее, если вы спросите неортодоксального проповедника, верит ли он в то, что Библия богодухновенна, то услышите ответ – конечно. Но вместе с этим он также верит, что и произведение Шекспира тоже является богодухновенным Словом Божиим. Но в своих проповедях он не скажет вам этого. Он встанет за кафедру и будет с дерзновением проповедовать Библию. И люди будут говорить «Аминь», думая, что он проповедует Слово Божие. В действительности же он проповедует только одно из Божьих произведений, которых на земле может быть очень много, и они написаны разными людьми. Теперь вы видите опасность этого учения? Еще раз, самое главное учение неортодоксизма заключается в том, что нет правильного и нет неправильного. Соответственно, человек не может сказать другому «ты прав» или «не прав». Сторонники этого учения заявляют, что правда находится где-то посередине. Они не верят в то, что существуют противоположности, потому что все в этом мире относительно. Хотел бы обратить ваше внимание к историческим фактам. Вы знаете, что известный в наше время Гарвардский университет начинал свою историю как христианский. Даже по сегодняшний день на дверях этого учебного заведения находятся слова из Писания. Когда это учебное заведение начинало свою историю, то обязательной частью учебной программы было то, что ученики проводили время, размышляя над словом по 2 раза в день. Но прошло всего несколько лет после образования Гарварда, и та группа людей, которая организовала это заведение, отметила, что университет начал отклоняться от установленного ими курса. И они открыли новое учебное заведение, которое назвали Йельским университетом. Они хотели, чтобы это новое учебное заведение было бы настоящим христианским университетом. И на самом деле, очень долгое время Йельский университет продолжал оставаться христианским, но сегодня, к сожалению, его нельзя назвать таковым. Последователи неортодоксизма, используя христианские слова, отклонили эти 2 учебных заведения от истинных христианских ценностей и истинного назначения этих университетов. Все, что они сделали, это синтезировали, то есть соединили в одно целое различные идеи и учения. Другими словами, они соединили воедино истину и неправду. Но когда происходит подобное воссоединение, то что получается? Конечно, очередная ложь. Возьмите, например, литр чистой воды и литр яда. Далее добавьте всего лишь несколько капель яда в чистую воду. Что вы получите? Конечно, яд. Может быть, не такой сильный, но это все равно яд. И он обязательно со временем сделает свою работу. Точно такой же эффект оказывает неортодоксизм. Вот еще один пример синтезирования, то есть соединения воедино двух частей. Последователи этой религии заявляют, что может быть Христос веры и исторический Христос. Уверен, что вы сразу же возразите, как такое может быть, ведь это одна и та же личность. Но неортодоксисты утверждают, что это не так, потому что Христос веры и исторический Христос могут быть разными личностями. Христос вашей веры может быть безгрешный Агнец Божий, который умер на кресте, прожив безгрешную жизнь для того, чтобы заплатить за наши грехи. С другой стороны, Христос с человеческой историей может быть сын какой-нибудь еврейской девушки, например, немецкого солдата. Это не имеет значения. Что же неортодоксисты делают дальше с этими двумя идеями? Они их просто соединяют в одну и говорят, что если человек верит в Христа как Агнца Божьего, умершего за грехи человеков, то он спасен. И совсем не имеет значения историческая сторона этой личности, потому что этой личностью может быть любой. Но мы-то знаем, что эти два понятия неразделимы. Они должны быть соединены в одной личности, которой и стал наш Господь Иисус Христос. Предо мной находится статья из газеты, в которой говорится о том, что одна церковь сделала на Рождество. Так вот, эта церковь решила показать, что между рождением Иисуса и Санта-Клаусом, или как в некоторых странах его называют Дедом Морозом, есть много общего. И история этих двух исторических легенд переплетается. Вы видите, как они сделали? Они взяли абсолютный нонсенс, то есть выдумку, и соединили ее с абсолютной истиной, и заявили, что их история почти одинакова. Другими словами, они соединили воедино вымысел и истину. Когда происходят подобные вещи, можно с уверенностью сказать, что те, кто это делает, не имеют истинной веры. Сами по себе выражения «я верю» или «имею веру» могут быть очень абстрактными. Но будем помнить, что вера может быть действительной верой или настоящей верой только тогда, когда объектом веры является реальная личность, а не абстрактная идея. Таким образом, если вера основывается на абстрактной идее или бесполезном объекте, то такую веру можно назвать бесполезной. К сожалению, сегодня очень часто можно услышать, что неважно, во что человек верит, если он верит искренне, то это уже хорошо, и этого вполне достаточно. С уверенностью можно сказать, что это не так. Истинная вера должна быть направлена на истинную личность, то есть на Иисуса Христа. Только тогда вера становится настоящей. В противном случае она не принесет никакой пользы. Хочу обратить ваше внимание к книге, которая называется «Коринфская катастрофа». Написана Джорджем Гарднером. Очень рекомендую вам эту книгу. В этой книге автор раскрывает, какой была в действительности церковь в Коринфе. Во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 3-4 стих, есть такие слова. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или бы если вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали. Другими словами, вполне возможно, что кто-то будет проповедовать, и человек даже не будет подразумевать, что этот проповедник проповедует иного Иисуса, а не единородного Сына Божьего. Подобных примеров можно привести очень много. Хочу остановить ваше внимание на постановке «Иисус Христос. Суперзвезда». Этой постановке уже несколько десятков лет. Очевидно, что здесь представлен иной Иисус, не библейский, не единородный Сын Божий. Но многие люди верят в такого Иисуса, совсем не подозревая, что это всего лишь вымысел, и их вера тщетна. Мне вспоминаются слова автора одной из популярных телепередач, где также представлен Иисус. Он прямо заявил, что в своих постановках он хочет показать, что Иисус – это миф. Так вот, для того, чтобы показать это людям, он решил превратить Иисуса в юмористический персонаж в своей передаче, над которым постоянно насмехаются и который постоянно попадает в нелепые ситуации. Еще раз, подобных примеров, где наш Господь Иисус Христос представлен иным Иисусом, очень много. Как на телевидении, радио и других средствах массовой информации. Вера в подобных иных Иисусов не принесет человеку ничего хорошего и не даст человеку настоящей спасительной веры. Для того, чтобы человеку получить истинную веру и спасение, ему нужно верить в Иисуса Христа, о котором говорится.

распознавать муку, которая угодна Богу. Напоминаем вам, что вы также можете прослушать этот материал в нашем библейском институте. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи на русском языке. Наш адрес russian@bbnradio.org. В книге Левит, в 6 главе, 12 стихе мы читаем: «Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает». Рассказывают, что в одной из стран загорелась церковь, и на этот пожар сбежались люди. Священник этой церкви, увидев в толпе одного из своих бывших прихожан, который никогда не посещал церковь, сказал ему: «Почему вы не приходили в церковь, когда она была цела, а пришли только теперь, когда она горит?» «О, если бы она всегда горела, — ответил тот, — то я бы всегда приходил». В этом, хотя и ироническом ответе, содержится важный и поучительный урок. Почему в наши дни многие христианские церкви пусты? Скорее всего, ответить на этот вопрос можно следующими словами: если бы все христианские церкви действительно горели Божьим огнем, огнем Духа Святого и огнем Божьей любви, этот чудесный огонь постоянно привлекал бы людей. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятные стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

на интернет-вещании BBN молитвенное служение. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Верю, что вы уже готовы принести Господу те нужды, которыми поделились наши радиослушатели, студенты Библейского института и посетители чата, а также и ваши личные нужды. Но вначале мы кратко поразмыслим над истинами Слова Божьего. Дорогие друзья, давайте откроем Писание и прочитаем одно место из Евангелия от Луки с 18 главы, 1 по 8 стихи. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Возможно, вы не задумывались ранее о том, что Библия говорит о молитве. Слово Божье учит нас, что общение с Всевышним – самое значительное и влиятельное из деяний, которые мы совершаем за свою жизнь. В молитве мы делимся с Ним своими переживаниями, благодарим Его за милость, просим о помощи. Мы открываем Богу тайные уголки души, глубину сердечных помышлений, а Он в ответ обещает не просто выслушать нас, но и исполнить то, что не противоречит Его воле. Общение с другими людьми никогда не бывает столь же полноценным, как разговор с Небесным Отцом. Важно помнить, что молитва не одностороннее деяние. Нам необходимо, в свою очередь, внимать глазу всемогущего Бога. Бог с любовью выслушивает нас и относится к нашим сердцам очень серьезно, но при этом хочет, чтобы и мы слышали Его. Молитва является основой жизни верующего, и, научившись молиться действенно и истинно, мы становимся христианами-победителями, мудрыми небесной мудростью. Пока мы не начнем искренне просить Бога, да свершится воля Твоя, о духовной зрелости не может быть и речи. Для Иисуса Христа жить значило молиться, и молитва была так же естественна и необходима, как дыхание. Сын Божий общался с Отцом не по принуждению, а потому что испытывал в этом острую потребность. Тогда насколько же больше нуждаемся в молитве мы, простые смертные? Многие, впрочем, с сомнением качают головой и замечают, что смысла в постоянной молитве нет никакого, ибо всеведущему Богу известно все, что мы скажем, задолго до того, как нам удастся собрать воедино разразненные мысли и воплотить их в благочестивую форму. Зачем тратить столько сил и времени на пересказ своих желаний, если Бог мог бы удовлетворить их все и без нашей просьбы? Однако же это распространенное заблуждение. Почему-то считается, будто обращение к небесам должно звучать примерно так. «Мне надо то-то и то-то, благослови, даруй, подай». Суть молитвы сводится здесь к оповещению Господа о наших потребностях и мечтах. Они действительно становятся известны Всевышнему раньше, чем нам. Нет, молитва не программа новостей для обитателей Царствия Небесного, а важнейшая школа христианской жизни для жителей мира сего. Молитва не изменяет Бога, но преобразует нас в соответствии с Его волей. От жалоб и упреков мы переходим к песням хвалы.
мы становимся участниками предвечного замысла Господня. Мы осознаем свое абсолютное несовершенство и великое всемогущество Творца. Главное же, мы вступаем в прямое, личное, откровенное общение с Богом. И если наша связь с Ним, возникшая в момент покаяния, не углубится в постоянных молитвах, мы рискуем и вовсе утратить ее. Молитвенная жизнь не терпит застоя. Едва задержавшись на месте, мы тут же начинаем скатываться назад. Есть лишь два пути. Вверх, ко все более глубокому и теплому общению с Господом, или вниз, к унынию, отчаянию и, в конце концов, к безверию. Это то, чему нас учит Иисус Христос, когда говорит о молитве. Иисус Христос сказал, что есть только два варианта – молиться или погибнуть. Приведенные выше примеры подтверждают справедливость его учения. Или мы настойчиво приближаемся к самому сердцу Господа, или впадаем в уныние и теряем все, что имели. Мы должны, непременно должны взывать к небесам, ибо небеса уже взывают к нам через Христа. Как дети, откликающиеся на зов любящего Отца, мы должны откликнуться на глас Бога Отца, ибо как дети еще не всегда знаем, что хорошо и что плохо, и также не умеем объяснить, что с нами происходит. Младенцы не могут рассказать, что у них болит или чего им хочется, но родительское сердце безошибочно определяет, что случилось. Мать прибегает на плач, и вскоре слезы высыхают, а на лице малыша появляется улыбка. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его» – Псалом 102, 13 стих. Мы часто сами не понимаем причину своей боли, не видим истинный источник страданий. Однако Богу известно все. Взывая к Нему, мы можем быть уверенными, что Он услышит эти молитвы и поможет плачущим. Даже если ответ на наши просьбы отличается от ожидаемого, результат будет всегда в наших интересах. В этом и заключается сравнение, которое использует Иисус Христос в Своем наставлении. Это контраст принципов, контраст между молитвой и унынием, между общением с Богом и уходом от Бога.

Принесем в молитве просьбу от семьи, проживающей в Канаде, о том, чтобы Господь не позволил лукавому разрушить брак и принести вред душам, но чтобы истина и сила Божья восторжествовали и обновили мысли мужа и жены и сделали эту семью примером святости для окружающих.

Многие слушатели просят помолиться Господу о том, чтобы состояние их здоровья улучшилось, и если на то воля Господня, о полном выздоровлении. Некоторые из тех, кто предоставили эту молитвенную просьбу, находятся под диагнозом рака и проходят лечение. Пусть милость Божья будет над ними, и дело Господне свершится и в их немощи. Просим молиться о том, чтобы наше вещание распространялось шире, и еще многие слушатели могли найти на наших интернет-волнах оазис в пустыне греха и зла, подкрепление хлебом небесным и утешение в Божьем Слове и прекрасной христианской музыке. Не забудем также в наших молитвах о добровольцах служения в чате. Каждый день в чат приходят посетители со всевозможными духовными проблемами, и каждый служитель чата нуждается в водительстве Духа Святого, чтобы разрешить эти проблемы с помощью Слова Божьего. Ваши молитвы особым образом поддержат это служение чата, поэтому не упустите возможность помолиться именно об этом, о служении чата BBL. Просьба снова принести в молитве наших братьев-водителей большегрузов, которые целыми сутками находятся в дорогах и подвержены риску усталости и связанных с этим аварий. Большинство из них слушают в своих автомобилях христианское вещание и также участвуют в нашем молитвенном служении. Да будет рука всемогущего и всегда бодрствующего Господа с ними и да приведет их по всем дорогам, без аварий и поломок. Еще одна молитвенная просьба о финансовой поддержке служения BBN. Мы полностью зависимы от ваших молитв и в нашей финансовой поддержке. Молитесь о том, чтобы Господь восполнил наши материальные нужды и наше вещание, Библейский институт и чат могли беспрепятственно продолжать служение душам людей до пришествия нашего Господа Иисуса Христа за своими детьми. Сейчас мы предоставим немножко времени для того, чтобы каждый слушатель мог принести в молитве те нужды, которые вы услышали в эфире, а также те просьбы, которые не были высказаны, но вы их хорошо знаете и хотите о них помолиться. Чуть позже мы закончим нашу молитвенную программу завершающей молитвой.

Отец наш Небесный, мы твердо и непоколебимо верим, что Ты по Своему обетованию слышишь все наши молитвы, возносимые нами через Сына Твоего Иисуса Христа. На многие наши просьбы Ты отвечаешь сразу, на некоторые совсем не отвечаешь, и мы благодарны Тебе за это, ибо часто мы просим у Тебя не то, чего бы Ты хотел нам ниспослать или дать. Часто мы ожидаем Твоего ответа на наши молитвы долгое время, может быть, месяцы или годы, но мы верим, Господь, что только у Тебя мы можем найти необходимое для нашей физической и духовной жизни. Поэтому дай нам сил быть постоянными в наших молитвах, зная, что в определенное Тобой время мы ясно услышим Твой ответ и увидим те чудеса благодати и милости, которые порою даже не ожидаем. В этот час вместе с моими дорогими слушателями мы также возносим, во-первых, молитву благодарности за все, что в Твоей божественной премудрости Ты, наш Господь и Создатель, допустил в жизни каждого из нас. Будь то радость или печаль, облегчение или скорбь, здоровье или болезнь, рождение наших детей или смерть наших близких, благодарим Тебя, Господи, за все. И наше прошение к престолу Твоей благодати, чтобы всегда, прежде всякого прошения, мы могли Тебя, наш Бог, благодарить, ибо такова Твоя воля о нас во Христе Иисусе, Господе нашим. А теперь, ради нашего Спасителя, мы молим Тебя о многочисленных нуждах, в которых мы порой не видим выхода. Ты Сам восполни недостающие, то ли хлеб наш на каждый день, то ли утрату здоровья или мира небесного в сердцах. Многие слушатели молят Тебя о своих детях, которые блуждают вдали от Тебя и от родителей в мире греха и разврата. О таковых молим, своей всемогущей рукой Ты останови их на пагубных путях и возврати в отцовский дом под покров родительских молитв и Твоих благословений. А о тех слушателях, кто еще не примирился с Тобою даже до сих пор, молим Тебя, не останови своего стука в их сердца, ибо Ты скоро придешь за Твоими верными детьми, и мы не хотим, да и Ты не хочешь, чтобы кто погиб, но дабы все верующие имели жизнь вечную с Тобой. Многое еще мы имеем просить Тебя, Господи, но Ты все знаешь прежде нашего прошения. Поступи по Твоей святой воле, и мы прославим Тебя от всего нашего благодарного сердца. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа молимся Тебя в этот час. Аминь.

Вы были участниками молитвенного служения библейского вещания BBN. Со всеми молитвенными нуждами и просьбами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений! До нашего следующего молитвенного часа на волнах BBN.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о Христе, о том месте, которое Он занял в истории мира, определив самим собой истинный смысл жизни. Английский мыслитель нашего века Честертон высказывает мысли, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжкое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от пресыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода, общество

удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться тем богам, которым они хотели поклоняться, но при условии одного – совсем небольшого официального жеста – принесения жертвы перед статуей императора. Император носил титул божественного. Римлянам было легко делать этот жест перед императором, как перед божеством. Члены одной небольшой восточной группы вдруг начали противиться этому римскому жесту перед статуей императора. Почему они так делали, Рим не мог понять. Повторявшиеся случаи отказа от религиозного поклонения и жертвоприношения императору стали вызывать в Риме раздражение, не соответствующее малости данного факта. Люди этой религиозной группы, бросавшие вызов всему римскому обществу, показались безумцами. Странная эта группа состояла из людей, пришлых и рабов, людей незначительных. Они называли себя христианами. Их ряды были сомкнуты, как в войске. И во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался заставить этих людей пересмотреть вопрос о жертвоприношениях перед статуей императора, но христиане остались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. В них была особая, иная сущность, чем в других людях. И Честертон далее так рисует исторический путь христиан. Вот что он пишет. «Со странной быстротой, какая бывает только во сне, начало меняться в присутствии христиан все соотношения вещей в мире. И прежде чем мир осознал эту перемену, христиане стали заметны и значительны. Их нельзя было замолчать, нельзя было уже их презрительно оставить в стороне. Мир их увидел и увидел, отпрянул от них. Эти мужчины и женщины среди огромного пустого пространства стали стоять в стороне от всех, словно прокаженные, но пространство вокруг них начало быстро заполняться множеством людей, вглядывающихся в них. Так пишет Честертон. Потом наступает гонение на христиан. Выдумываются все новые пытки и казни для тех, кто нес великую благую весть всему человечеству, весть о том, что Бог пришел в мир, что Слово Бога Живого сошло к своему творению, и в Вифлееме родилась небесная любовь. Уставшее, безрадостное, пресыщенное, всякий вкус потерявшее к жизни общество римское, в гонении на христиан словно нашло новую энергию жизни. Мир, теряя равновесие, закружился, а христиане стояли среди мира неподвижно в своем великом свидетельстве о живом Боге, сошедшем на землю, и свет, засиявший над человечеством. В свидетельстве христианском остался сиять в истории. Этот свет осветил тьму мира и увенчал верующих, и он светит в мире, светит сегодня. Гонения на христиан прославили их. Честертон говорит далее о том, как неверно иногда высказываемое и всегда неясное утверждение, что все религии равны, и что основатели различных религий будто бы хотят одного и того. Друзья мои, ни Магомед, ни пророки Библии не возвещали, что они душа мира и его спасения, ни Конфуций, ни Платон, ни Марк Аврелий не говорили о своем праве над человечеством. И Будда никогда не говорил, что он Брама, то есть Бог. И Зороастр не утверждал, что он лик божества Армузда или Аримана. И чем духовно выше человек, тем он всегда был и бывает более скромен, его притязания менее значительны. Так было во всех случаях истории, кроме одного. Только единственного случая – это явление Иисуса Христа. Только мелкий человек, конечно, рекламируя себя, хочет притязать на что-то великое. Невозможно себе представить мудрого Аристотеля, называющим себя отцом богов и людей, или сошедшим с неба.
но легко представить себе, что подобные мысли высказывают

описывает сумасшедший император римский Калигула. О да, это могло быть. В наше время люди с великими притязаниями кончают обычно в сумасшедших домах. Эти люди узкие и одновременно раздуты, как чудовища. Среди них, потерявших чувство реальности и соотношение ценностей, нет ни пророков, нет мудрецов. Но разве что-нибудь подобное можно подумать об Иисусе Христе из Назарета, друзья мои? Нет. И оттого Иисус, в Вифлееме родившийся, должен быть поставлен на самое великое место мира. Его любовь, Его мудрость светит всем векам, и именно благодаря Его свидетельству о себе мы имеем сегодня верный путь ко спасению. И этот путь Он Сам. Этот вопрос настолько важен, что его следует рассмотреть не только с чисто религиозной точки зрения, но и с психологической. Если считать, что Христос не был истинным Богочеловеком, а был только простым, как все, человеком, то в нем заключены неразрешимые противоречия. Его ясность и мудрость таковы, какими они никогда не могут быть у человека, страдающего галлюцинациями. Иисус разумен необычно, мудр исключительно. Все, что Он говорит, так неожиданно в Своем величии и в Своей тонкости духовной и нравственной, что нам трудно это представить и уместить в наше сознание. По мере того, как возрастает духовно и нравственно человек, он все менее становится способен называть себя Богом. Бог есть Бог. И всякий здравомыслящий человек знает, что он не Бог. И чем выше он духовно, тем он яснее это знает. Но в отношении Иисуса удивительный парадокс в том, что чем человек становится ближе к Нему, тем чувствует, что он отстоит от Него дальше. Чем более приближается человек к горе, тем он сам кажется все меньше и меньше, а гора становится все выше и выше. Так и в отношении Бога, так и в отношении Иисуса Христа, ибо Он истинно Бог есть. И приближающиеся ко Христу знают, что нет к Нему иного пути, кроме смирения. И свет Христов делается для смиряющегося человека все ярче и ярче, и правда Христова все несомненней. Дорогие друзья, радиослушатели, многие из вас знают, что самый мудрый из людей, Сократ, говорил о себе: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таково высшее познание, которого достиг разум человека. Но видение Иисуса Христа иное. Христос знает, что Он знает. Только Бог мог о себе так говорить, как говорил о себе Христос. И Он был мудростью Божией, сошедшей в мир, в человеческую историю, чтобы спасти человека. Друг мой, радиослушатель, мы от всей души, от всего сердца желаем вам обзавестись, приобрести Евангелие, Евангелие Господа Иисуса Христа, и начать чтение этого Евангелия внимательно, молитвенно, с открытым сердцем, и да благословит вас Господь познать Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. Говоря о христианской музыке и пении, очень важно понимать, что важна не только правильная музыка, но также смысл слов в христианском пении должен быть ясным и понятным, а не размытым или обманчивым. В первом послании к Коринфянам в 14 главе в 15 стихе сказано: «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть с пониманием. Поэтому и мы должны четко различать значение слов в христианском пении. Наш адрес russian@bbn.media.org.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Книга псалмов Давида.
1: Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие, а мой рог Ты возносишь, как рог единорога. И я умощен свежим елеем, и око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 92. Господь царствует. Он облечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда, не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя. Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все, делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющие народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш. Псалом 94. Приидите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих. И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа. Ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова, облако и мрак окрест Его, правда и суд – основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся тщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. вспомнил он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля! Торжествуйте, веселитесь и пойте! Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения! При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами, да славит великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество Царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками, и Самуил между призывающими имя Его, взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лице Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием и во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Мы говорим о музыке в эфире «Библейское вещание BBN». Изучайте Писание и знайте, что оно говорит о пении в музыкальном служении. Важно понять, что Бог хочет, чтобы мы пели Ему. Только представьте, в Библии пение упоминается более 500 раз. Как минимум 50 раз верующим людям повелевается петь. Вот совсем небольшая часть того, что Бог в Своем Слове говорит о пении. Псалом 149.1, Псалом 65.1-2, Псалом 46, Исаии 12.5, Иеремии 31.7, Евреям 2.12. Вот примеры пения в Новом Завете. Наш Господь Иисус пел вместе с учениками, Матфея 26:29-30. Павел и Сила пели, находясь в трудных обстоятельствах, Деяния 16:23-25. Поэтому мы должны петь в соответствии с Словом Господним.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Какой должна быть правильная христианская жизнь? Ответ на этот вопрос один. Жизнь, полностью соответствующая Священному Писанию, Библии, так как автором и Библии, и нашей жизни является Иисус Христос. Об этом и о многом другом вы услышите в программе сети библейского радиовещания BBN под названием «Христианская жизнь». Ведущий программы Николай Водневский.
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня с Божьей помощью мы коснемся трогательной картины, которую нарисовал апостол Иоанн о первой встрече с Иисусом. Иисус шел по дороге возле Иордана. Иоанн Креститель обратил внимание своих учеников на идущего, записано это в первой главе Иоанна, 36 стих, Иоанн Креститель сказал так: «Вот Агнец Божий». И ученики Иоанна взглянули на Иисуса, заговорили с ним. Они сказали: «Равви, где живешь?»

портрета Иисуса не осталось. Но этот портрет нарисован нам Духом Святым через Писание. Бог не хотел, чтобы люди сделали из его рукотворенного портрета или рукотворного портрета предмет поклонения. Но есть портрет яркий и светлый внутреннего облика Христа. Его рисует Евангелие, рисует точно, рисует правдоподобно. На него-то и взглянуть нужно, чтобы загорелось сердце любовью. Только при таком условии человек способен сменить курс и пойти за Христом. Дорогие друзья, нельзя уверовать и получить возрождение, не взглянув на Иисуса, не вступив с Ним в соприкосновение. Но одного взгляда недостаточно. Надо погрузиться в Него, чтобы увидеть больше. Иоанн вспоминает, начиная свое послание такими словами, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши. И далее, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Так читаем в первом послании Иоанна, 2 глава, стих 2. Взгляд на Иисуса меняет человека. Закхей, иерихонский маленький еврей, захотел видеть того, кто переродил его друга, сборщика податей, Левия, ставшего потом евангелистом Матфеем. Закхей залез на дерево, чтобы видеть Иисуса. Иисус увидел его первым. Это в корне изменило жизнь Закхея. «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого обидел, чем? Воздам четверо», — так сказал Закхей. Вот это и есть то, что Евангелие называет обращением к Богу. Мы становимся похожими на тех, с кем мы вращаемся. У меня был мирный, тихий знакомый, который принял привычку своего злоречивого друга. Вместо того, чтобы влиять на него положительно, он сам попал под его влияние. Писание учит бежать от таких людей, бежать от таких друзей, если они не принимают обличения. Не напрасно гласит разумная поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот почему нам нужна тесная дружба с Иисусом. Взгляд на Иисуса меняет наш кругозор. Писание говорит так, второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 18. «Мы же все открытым сердцем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Личное соприкосновение с Иисусом означает начало служения. Андрей, взглянув на Иисуса, побежал за своим братом Петром. Филипп привлек Нафанаила. И наши эти скромные радиобеседы имеют только одну цель – привлечь наших радиослушателей к Иисусу. Пропаганда религии – нет, это не наше дело. Это бесполезное дело. Наши радиобеседы советуют только одно – взглянуть на Иисуса, остановить на Нем свой взгляд, полюбить Его, покаяться пред Ним и этим самым спасти душу. Перемена религии без перемены жизни – это пустое, это никому не нужное дело, а исправить жизнь может не религия, а Христос, и только Христос. Один из друзей пытался убедить знакомого в необходимости уверовать во Христа. «Да я же христианин!» – оправдывался знакомый. «Я же христианин!» Тот положил на него руку, заглянул ему открыто в глаза и нервно сказал: «Друг, ты не пахнешь христианином. От тебя несет спиртным перегаром и табачком». Друзья мои, когда смотришь на Иисуса, нет ничего в жизни тяжелого, нет ничего невозможного. Все становится светлым и радостным, и трудно в фабрике, и всякое другое дело. Общение со Христом согревает душу, изгоняет страх, умиляет, радует сердце. Великое несчастье христианина – это потерять общение со Христом. Потому Писание учит: «Прибудьте в Нем, прибудьте в Нем». Только глядя на Иисуса, можно достигнуть блаженной вечности. И к этому мы вас зовем, дорогой друг. Взгляд на Иисуса.

Иисуса – это наше счастье и спасение наше, если верим мы, то в молитве Богу, как перед причастием, тот не убоится ни грозы, ни тьмы. Друг мой, брат мой, радиослушатель, сестра моя, доверьтесь Господу. Он не только спасет вас, Он сделает вас счастливым. Аминь.

Наше время истекло, но мы надеемся, что наша программа уже ответила на ваши некоторые вопросы. Если у вас есть желание спросить нас еще о чем-то, с помощью Божьей в следующих программах мы постараемся вам ответить. Пишите нам по следующему электронному адресу russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем и молимся о том, чтобы Господь Иисус Христос стал вашим постоянным советником и вечным спасителем. До следующей встречи на волнах сетевого радио BBN.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами на нашей волне. Бог, Небесный Царь, щедр к тому, кто принял Его Сына, Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христианская награда – это то, что люди во все века называли видением Бога. Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиноваться Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и ближе к Богу, пока не приблизится в конце концов без всякого страха и с сияющей радостью в присутствие Божие. И это величайшая из всех наград. Стремитесь ли вы сегодня к получению именно такой награды, дорогие друзья? Давайте подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес! Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии». 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам прослушать еще одну историю из цикла «В поисках Царства Божьего». Позвольте мне кратко изложить содержание предыдущих передач для тех, кто начал слушать истории данного цикла не с самого начала. Действие происходит в 30-35 году нашей эры на Среднем Востоке, в области, называемой Десятиградием, расположенной с северной и восточной стороны Галилейского моря и реки Иордан. Заложниками разгоревшегося социально-религиозного конфликта стали Клавдия, жена Дидия, их сын Сергий и другие члены их семьи. Ситуация стала накаляться еще больше, когда Сергий осознал, что влюбился в дочь греческого священника. Любовь молодых людей не имела будущего, так как отцы обоих семей категорически были против романтических отношений Сергия и его юной избранницы. В качестве поощрения за отличную учебу в духовной академии Дидий отправил сына в дальнее путешествие. Воспользовавшись щедростью отца, Сергий принял решение найти Иисуса и своего старшего брата, которого Дидий выгнал из дома несколько лет назад за какую-то провинность. По дороге Сергий знакомится с Авидом, который с самого рождения был слепым, но совсем недавно прозрел благодаря встрече с Иисусом. Сергия очень увлекли рассказы Авида об Иисусе и его учении. Мы предлагаем вам послушать очередную передачу из цикла «В поисках Царства Божьего». Действие нашей сегодняшней истории под названием «Вещий сон» начинается ранним утром. Сергий садится завтракать как раз в тот момент, когда приходит Авид.

0: Доброе утро, Авид. Пожалуйста, присаживайся. Давай позавтракаем вместе. Тебе удалось выспаться и отдохнуть?
1: Ой, доброе утро, Сергей. Да, я спал как младенец. Мне уже давно не удавалось так хорошо поспать. Извини. Надеюсь, ты тоже отдохнул?
0: Должно быть, я крепко уснул. Потому что мне приснился очень странный, но отчетливый сон.
1: Тебе часто снятся сны?
0: Иногда случаются. Но мои сны никогда не были такими реалистичными, как вчерашние. Если говорить на чистоту, Авид, то я считаю, что сны являются собственностью того, кто их увидел. И должны оставаться таковыми. В конце концов, в реальности они почти ничего не значат. Я давно заметил, что рассказав свой сон, человек раскрывает такие черты своего характера, которые было бы хорошо скрыть.
1: А я теперь, когда обрел зрение, я стал любить сны. В прошлом мои сны были блеклыми, скучными, а теперь я вижу яркие цвета, лица людей, а не только страшные темные тени, как раньше. Мне почему-то кажется, что ты хочешь рассказать мне этот сон.
0: Да, а? Ты прав.
1: Скажи это, так?
0: Да, но я боюсь, что мой сон покажется тебе глупым.
1: Совсем наоборот. Сны других людей кажутся мне завораживающими. Мне очень хочется узнать, что тебе приснилось.
0: Ну что же. Хорошо, только, пожалуйста, останови меня, если тебе покажется, что я сошел с ума. Понимаешь, мой сон касается моего старшего брата.
1: А значит, у тебя все-таки есть брат?
0: Да, его зовут Люций. Но почему ты спрашиваешь?
1: Твой голос очень похож на голос одного человека, с которым я познакомился несколько лет назад.
0: Ты думаешь, что знаком с моим братом? Ну как? Когда? Где ты с ним встречался?
1: Как я уже сказал, это произошло несколько лет назад. Я мог что-то забыть или перепутать. В то время я не часто встречался с римлянами и слышал их голоса. Но тот голос мне запомнился надолго. Он очень похож на твой. Ой, пожалуйста, прости, что я тебя прервал. Продолжай свой рассказ. Ты собирался рассказать мне про свой сон. Но прежде скажи мне, пожалуйста, что ты помнишь о своем брате.
0: Понимаешь, я не видел его с тех пор, как мне исполнилось 10 лет. Это было лет 12 тому назад. Люций совершил поступок, который так разозлил моего отца, что он выгнал брата из дома. Более того, он заставил его покинуть город, в котором живет наша семья. Я был слишком мал, чтобы понять, почему Люция выслали из города и что могло с ним произойти за эти годы. Все это время я часто спрашивал маму и других членов семьи о том, что же стряслось между Люцием и отцом. Но никто так и не смог дать мне вразумительный ответ. Только дня два тому назад мой дядя Октавий рассказал мне о слухах, которые до него дошли.
1: О каких слухах он говорил?
0: Некоторые люди утверждают, что Люций был так жестоко избит, что навсегда остался инвалидом. А другие уверены в том, что он стал предводителем группы вероотступников. Я не знаю, во что мне верить, что думают, на что надеяться.
1: Пожалуйста, расскажи мне, что ты о нем помнишь.
0: Он всегда был добр ко мне. И проводил со мной много времени, даже когда я был совсем маленький. Он часто водил меня на прогулки, и мы играли с ним в разные игры. А еще он брал меня с собой на рынок, когда мама просила его сделать какие-нибудь покупки. У Люция было много друзей. Одни из обеспеченных семей, другие из бедных. Он всем был рад, независимо от рода и сословия, и за это все окружающие относились к нему с теплотой и любовью. Он был выше и сильнее всех своих сверстников. И незадолго до того, как отец выгнал его из дома, я заметил, что Люций был намного выше и больше нашего отца. Я также помню, что брат никогда не позволял уличным задирам обижать моих друзей. Я очень скучаю по нему, Авид. И я не успокоюсь, пока не найду его или не узнаю, что же с ним все-таки произошло.
1: Сразу видно, что ты его очень любишь. Я немного завидую тебе, так как у меня никогда не было старшего брата или сестры. Когда я родился слепым, мой отец обвинил в этом Бога и категорически не хотел заводить других детей. Мама часто умоляла его об этом, но он отказывался ее слушать. Но ты так и не рассказал мне свой сон, Сергей.
0: Просто настаиваешь. Мне приснилось, что мы шли по извилистой холмистой дороге. Добравшись до одного из холмов, мы пересекли реку, после чего дорога стала подниматься вверх, а внизу, справа от нас, я вновь увидел реку. Мы с тобой разговаривали об Иисусе, как вдруг дорога стала еще уже и круче.
1: Слушай, я уверен, что ты описываешь часть дороги, по которой нам предстоит идти сегодня вечером. Там протекает точно такая же река, которую ты только что описал.
0: Интересно.
1: Да, она течет к северу от дороги. А теперь пойми, что я никогда не видел то, что ты только что описал. Но если верить рассказам моих друзей, то это именно то место. Я много раз путешествовал по этой дороге. А что еще тебе приснилось?
0: Больше ничего. Но у меня было странное ощущение, что за нами наблюдают люди на лошадях. Вчера у меня, кстати говоря, было точно такое же чувство.
1: Странно.
2: Караван до Кесарии отправляется через 5 минут. Если вы не успеете подготовиться к отправлению, то отстанете от каравана.
0: А мне нужно кое-что забрать из комнаты. Увидимся на улице через 5 минут.
1: Я надеюсь, что ты расскажешь мне свой сон более подробно, Сергей.
0: Хорошо, но только если ты расскажешь мне об Иисусе и о человеке, голос которого похож на мой.
1: Идет.
2: Прошу всех замолчать и внимательно меня выслушать. Через пару часов мы будем проходить по дороге, где частенько орудует некий вероотступник в сопровождении банды религиозных фанатиков. Он не появлялся там уже несколько недель, но я знаю наверняка, что он может появиться в тот момент, когда этого никто не ждет.
3: Вы специально ведете нас навстречу опасности.
2: Вам нечего бояться. Если вы не являетесь римским священником или работорговцем.
3: Да, но как он узнает, что у меня нету рабов?
2: Понятия не имею. Но если он вдруг появится, вы можете сами его в лоб об этом спросить. А теперь пора отправляться в путь. И я бы хотел добраться до Кесарии до наступления сумерек.
0: Почему ты улыбаешься, Авид?
1: Потому что я уже встречался с этим вероотступником.
0: Правда? А что это за человек? Где ты с ним встречался?
1: Это было примерно 3 года назад. Я шел по этой дороге с несколькими людьми из моей деревни. Мы направлялись на Галилейское море, чтобы ловить рыбу. Со мной были мои друзья. Мы с самого раннего детства жили в одной деревне. Когда мы были маленькими, они всегда помогали мне играть, бегать, всюду ходили со мной. Они привязывали веревку мне на пояс, чтобы я знал, куда мне нужно идти. Я держался за веревку одной рукой, чтобы знать, в какую сторону мои друзья меня ведут. Я очень быстро научился чувствовать направление. Мне так всегда весело было с друзьями. В тот день, когда по дороге к морю мы вели себя так, как, знаешь, ведут себя все молодые люди, мы быстро бежали, и я упал. В этом не было ничего необычного. Я часто падал, давно привык к этому. Да, мне не было больно, просто я был немного смущен. Когда я поднялся на ноги, мы все дружно рассмеялись. Но прежде чем мне удалось отправиться после падения, я услышал приближающийся стук копыт и удар плетки. Один из моих друзей закричал от боли. Вдруг я почувствовал, как меня подняли с земли чьи-то сильные руки. Я осознавал, что меня уносят на лошади вдаль от моих ошеломленных и напуганных друзей. Я старался что-то объяснить, но из-за топота лошадей и криков человека, который по-прежнему меня очень крепко удерживал в своих руках, мой голос никто не смог услышать.
0: Чего себе, что же было дальше? Куда они тебя увезли?
1: Все произошло так быстро, что я теперь с трудом вспоминаю детали. Но я могу сказать тебе одно. Вскоре человек, который поднял меня с земли, Начал убеждать меня в том, что теперь я в полном порядке и что больше никто никогда не посмеет связать меня веревкой. Представляешь? Я попытался объяснить ему, что это были мои друзья, а не захватчики. Я рассказал ему, что слеп от рождения, и веревка была мне нужна лишь для того, чтобы я не потерялся. Я сам хотел, чтобы у меня на талии была завязана вот та самая веревка. Когда я все это ему рассказал, он мгновенно остановил лошадь. Мне было позволено спуститься на землю. Потом я почувствовал, как несколько человек окружили меня. Один из них взял мое лицо в свои руки, внимательно на меня посмотрел и пришел к заключению, что я на самом деле слеп. В ту же минуту я услышал, как человек, который спас меня от моих же друзей, начал безудержно смеяться. Он смеялся все громче и громче, пока все его друзья и я не начали смеяться все вместе.
4: Надеюсь, они смеялись не из-за твоей слепоты, ведь это было бы так жестоко.
1: Нет, Сергий, конечно, нет. Мы смеялись, потому что вся эта ситуация, в которой мы оказались, была очень комичной. Ведь эти люди подумали, что я раб. Они были уверены в том, что спасают меня от моих захватчиков, которые связали меня веревкой для того, чтобы я никуда от них не убежал. Хотя на самом деле мои друзья просто помогали мне идти на рыбалку.
4: Да, действительно, есть над чем посмеяться. Они помогли тебе найти друзей хотя бы?
1: Да, но обратный путь был намного удобнее. На этот раз меня удобно посадили на лошадь. Я сидел позади своего спасителя. Кстати, именно его голос напоминает мне твой.
4: Ты хочешь сказать, что этот вероотступник, который похитил тебя у твоих же друзей, на самом деле мой брат? Люций?
1: Это весьма вероятно, Сергий. Скоро мы окажемся там, где я последний раз видел этого человека. И если твой сон окажется вещим, то, скорее всего, это твой брат за нами внимательно наблюдает.
4: Ты думаешь, Люций здесь и знает, что я здесь?
1: Есть только один способ узнать это наверняка.
4: Как?
1: Нужно, чтобы все остальные ушли вперед.
4: Но разве это не опасно?
1: Сергий, ты на самом деле хочешь найти своего брата?
4: Я готов жизнь отдать ради того, чтобы найти его.
1: Ну, тогда, мой юный друг, у нас есть возможность испытать твою решительность. Ну что, готов?
4: Да, я готов.
1: Вперед, брат.

0: Да-да-да-да, Сергей, прямо сейчас.
1: Люций! Люций! Это я, Сергей, я здесь, Люций!
2: Тихо! Я здесь, братишка.
1: Где ты?
2: Я здесь, в тени. У скалы, прямо позади тебя.
1: Люций? О, Люций! Неужели это ты на самом деле?
2: Да, Сергей, это я. Приветствую тебя, Авид.
3: Добрый день, господин.
2: Ты можешь видеть?
0: Да, благодаря Иисусу из Назарета я обрел зрение.
1: О, Люций, как я скучал! Тише.
0: Я слышу шаги приближающихся путников. Слышите?
2: Пойдемте, нам нужно скорее уйти с этой дороги. Я все тебе расскажу, как только мы окажемся в безопасном месте. Ты позволишь мне опереться на твое плечо, Сергей?
1: Да, конечно.
2: Авид, возьми, пожалуйста, мой посох, нам нужно поторопиться.

0: Теперь мы в полной безопасности. Сергий, Авид, познакомьтесь с моими друзьями. А это мой брат и Авид, я уверен, что вы все его хорошо помните.
1: Да, уж я-то вас никогда не забуду.
2: Я очень рад познакомиться с друзьями моего брата. Я очень часто...
0: Сергий, что-то не так?
2: А почему вы все в масках?
0: Действительно, друзья мои, снимите маски. Сергий, ты узнаешь этого человека?
2: Да, узнаю. Я видел его вчера недалеко от постоялого двора, где мы останавливались на ночлег. Это тот человек, что сидел рядом со мной, когда я однажды ходил в синагогу в Хиппосе.
0: Ты очень наблюдателен, братишка. Киши живет в Хиппосе. Он преданный иудей и часто посещает местную синагогу. А Марк частенько помогает ухаживать за животными на постоялом дворе. Посмотри на этого человека, Сергий. Ты много лет его не видел, но, может быть, тебе удастся его узнать?
2: Не уверен. Его лицо мне знакомо, но я не могу вспомнить точно, где и когда мне приходилось его видеть.
3: Возможно, ты вспомнишь это. Вы бы не хотели прокатиться в моем экипаже, господин Сергий?
2: Лаван! Да, да, конечно! Ты и твои сыновья посадили прекрасный сад за нашим домом в Хиппосе! Как я рад тебя видеть! Люций, что происходит? Что случилось с твоей ногой? Кто все эти люди? Почему ты так и не снял маску?
0: Я знал, что у тебя будет множество вопросов, братишка. Я обещаю, что отвечу на каждый из них, но прежде я должен попрощаться с некоторыми из моих друзей. Друзья, мы встретимся с вами через 3 дня на нашем обычном месте. Иорет и Димитрий, я прошу вас остаться дома, так как ваши отцы очень больны, и им нужна ваша помощь. Позже я обязательно сообщу вам о нашей следующей встрече. Лаван и его сыновья предложили остаться со мной. Я уверен, что вы голодны. Лаван не только прекрасный садовник, но и повар, так что он с радостью приготовит для нас ужин.

0: А пока устраивайтесь поудобней, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Что бы ты хотел узнать в первую очередь, Сергей?
1: Почему тебя выгнали из дома? И что могло так разгневать нашего отца?
0: Я постараюсь не распространяться на эту тему слишком долго. Наш отец был и остается лгуном и обманщиком, Сергей. Очень часто мне приходилось видеть, как он договаривался с торговцами или работниками о цене на какие-то товары. А потом, когда товары были доставлены или работа была выполнена, он отказывался платить по договору. Именно так он поступил с Лаваном. Когда Лаван завершил посадку тех прекрасных садов и попросил отца заплатить ему за работу, отец обвинил его в краже, повел его в суд, где судья, друг нашего отца, обвинил Лавана в воровстве и приговорил его к тюремному заключению. К тому времени я так устал от его лжи и обманов, что нашел честного судью и добился освобождения Лавана. Затем я обратился в суд с прошением о том, чтобы нашего отца заставили заплатить Лавану зарплату и возместить моральный ущерб. Тогда нам удалось добиться справедливости.
1: Но почему наш отец так поступил?
0: Потому что Лаван – сириец и не поклоняется римским богам. В глазах нашего отца он низкое существо, недостойное называться человеком.
1: Да, на самом деле это объясняет гнев отца. Но что случилось с твоей левой ногой? Почему ты закрываешь лицо?
0: Ему показалось недостаточным просто выгнать меня из дома и из города. И он нанял людей, которые должны были меня убить. Лаван и еще несколько человек заподозрили неладные и узнали о плане отца. К счастью, они успели спасти мне жизнь. Увы, прихвостни нашего отца сломали мне ногу и раздробили кости левой части лица. Я ношу эту маску для того, чтобы друзья не видели моего искалеченного лица, а враги не могли узнать меня по шрамам. Что бы ты еще хотел спросить, Сергей?
1: У меня так много вопросов. Вот уже несколько лет я чувствовал, что за мной кто-то наблюдает. И всюду следует за мной. Люций, это был ты?
0: Да. Я и мои друзья. Они стали моей семьей. А ты почувствовал, что с тех пор, как ты уехал из Хиппоса 2 дня назад, за тобой стал следить еще кто-то?
1: Нет. Но кто?
0: Один из твоих попутчиков. Шпион нашего отца.
1: Ты в этом абсолютно уверен?
0: Да. В этом нет никаких сомнений. Его зовут Юлий. Он был одним из тех, кого отец нанял, чтобы убить меня 7 лет назад. Ты думаешь, отец поверил в то, что ты решил посвятить свою жизнь учебе в академии и карьере священника? Сергей, он послал тебя в это так называемое путешествие для того, чтобы проверить, захочешь ли ты меня найти.
1: Мы должны найти этого человека и остановить его, прежде чем он вернется в Хиппос и расскажет все нашему отцу.
0: Уже слишком поздно. Юлий отправился в Хиппос, как только увидел, что вы с Авидом свернулись с дороги вместе со мной.
1: Люци, мне очень жаль. Прости, я позволил этому человеку найти тебя. Теперь отец не успокоится, пока не избавится от тебя.
0: Он не найдет нас до тех пор, пока я этого не захочу.

0: Порой в наших жизнях случается так, что правду приятно видеть и слышать. Увы, бывает и так, что правда является нам как нечто уродливое и отвратительное. Именно такой правда предстала перед нашим юным героем Сергием Фронто. Красота и вдохновение встречи с Овидом, человеком, который был рожден слепым, но обрел зрение благодаря Иисусу, сменились ужасной истиной, которую юноша узнал о своем жестоком и бессердечном отце. Доказательством бесчеловечности отца стали глубокие шрамы на теле Люция, родного брата нашего главного героя. Сергий был вынужден посмотреть правде в глаза для того, чтобы принять решение, которое могло изменить всю его жизнь. Решение, которое шло вразрез со всем, чему его учил отец и другие люди, играющие далеко не последнюю роль в его жизни. Решение, которое могло отрезать его от всех, кого он любил. Это решение должно было стать одним из самых важных решений в жизни юноши. Но возможность обрести свободу, приняв подобное решение, представлялось для него более важной, чем быстротечные мимолетные награды, которые он мог бы получить на своем жизненном пути. Сергий не мог себе представить жизнь, полную лжи и несбыточных надежд. Однажды мудрый человек сказал: «Только безумец может использовать привычные правильные методы, ожидая добиться успешного результата». Мы надеемся, что вы найдете время, чтобы прослушать нашу следующую передачу из цикла «В поисках Царства Божьего». Название следующей серии «Все очень просто». Нам предстоит услышать рассказ о том, как Сергий познает истину и начинает обдумывать решение, которое изменит всю его дальнейшую жизнь. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иисус любит нас вечной любовью. Он пришел на землю для того, чтобы спасти нас от греха. Только Иисус имеет власть прощать грехи. Ему подчиняется даже смерть. В Библии мы читаем историю о том, как мать убивалась от горя, потеряв свою 12-летнюю дочь. Девочку еще не успели похоронить, когда в доме появился Иисус. Он вошел в комнату, где лежало ее тело, взял ее за руку и произнес: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Девочка тотчас встала и начала ходить. Мы также можем прочесть историю о том, как Иисус остановил похоронную процессию. Бедная вдова собиралась похоронить своего единственного сына, когда ко гробу подошел Иисус, прикоснулся к нему и сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Человек по имени Лазарь был мертв 4 дня. Иисус остановился возле его гробницы и громким голосом произнес: «Лазарь, выйди вон!» Лазарь ожил и вышел из гробницы. Иисус имеет власть даже над смертью. Посему всемогущий Отец наделил его властью прощать людям их грехи. Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца. И сначала, пожалуйста, послушайте эту молитву, а затем мы все вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что смерть и грех находятся во власти Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что Иисус может простить нам наши грехи. Я люблю Тебя, Бог. Аминь. А теперь давайте повторим эту молитву уже все вместе, и пусть каждое произнесенное вами слово исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что смерть и грех находятся во власти Иисуса. Я благодарю Тебя за то, что Иисус может простить нам наши грехи. Я люблю Тебя, Бог. Аминь. Спасибо Вам за то, что Вы все вместе с нами произнесли слова этой молитвы. И в нашей следующей программе мы поговорим о том, что Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти грешников.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на русском языке для всей семьи. В книге Откровения, в 5 главе, в 9 стихе, мы читаем такие слова об Иисусе Христе. «Ты был заклан и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени». Греческое слово «аполитросис» означает «искупление», «избавление», «освобождение». Искупительная смерть Иисуса Христа является единственным основанием нашего возвращения к Богу. Нет границы прощению Божию, потому что нет предела силе искупления, нет предела значению и целебным свойствам крови Иисуса Христа, очищающей нас от всякого греха. Нет цены заступничеству за нас благословенного ходатая нашего, великого нашего первосвященника, могущего до конца сохранить приближающихся к нему. Являетесь ли вы одним из таковых? Если да, слава Господу, сегодня отдайте Ему свое сердце, и Он простит вам все ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Будьте с нами.

У меня есть пару мудрых мыслей от моего друга Пола Дэвида Трипа. Я Джонни Эриксон Тата. И причина, по которой вы часто слышите от меня его слова, состоит в том, что он, подобно мне и подобно многим из вас, страдает от хронических болей. Пол Дэвид Трип говорит об этом довольно реалистично. Он не пытается приукрасить свое состояние. Вот, например, что недавно он написал. «Страдания могут быть для нас очень тягостными. Боль – физическая, эмоциональная, духовная или связанная с отношениями – может поглотить всю нашу жизнь и сердце. Она встречает нас по утрам, достает на протяжении дня, вырывается последним вздохом перед тем, как мы засыпаем вечером, если мы вообще способны уснуть. Эта боль пытается заставить нас желать того, что было раньше, и завидовать другим, у которых есть то, что мы однажды потеряли. И мы тратим на это все свое время и силы. Тогда жизнь кажется состоящей из двух команд – победивших и проигравших. И ты в команде проигравших. Вы можете даже этого не осознавать, но ваши страдания и боль, которую они вызывают, и ваша зависть производят такой взгляд на жизнь, в котором есть катастрофическое прошлое, болезненное настоящее и, по сути, нет будущего». Вам когда-нибудь казалось, что так будет всегда? Но это можно понять. Такие эмоции могут возникать в моменты страха, скорби, страданий. Но это фундаментально не библейский подход. И затем Пол Дэвид Трип говорит следующее. Вот его совет. Важно понимать, верить всем своим сердцем и проповедовать это самому себе вновь и вновь. Не всегда так будет. Библейская история – это не бесконечно повторяющийся цикл. У нее есть идеальное начало, темное и наполненное страданием середина и славное окончание. В темной и болезненной середине виден яркий свет, ожидающий впереди. И этот яркий свет явился в лице совершенного человека. Он пришел, как второй Адам, чтобы совершить то, что не смог совершить первый Адам. На кресте для преступников он стал победителем. «Ради тебя». И если ты переживаешь боль, это значит, что ты в команде победителей. Его победа – это и твоя победа. И эта победа гарантирует, что боль, которая сейчас кажется неизбежной, не будет преследовать тебя вечно. Через тысячи лет пребывания в вечности, находясь в совершенном новом мире, где все будет по-новому, ты оглянешься назад на то, что сейчас кажется невыносимым и неизбежным. И это промелькнет перед твоими глазами, как мимолетная вспышка. Однажды ты посмотришь на сегодняшний день, и он покажется тебе незначительным, коротким моментом. О, как же мне нравятся эти слова! Потому что я знаю, что эти слова приправлены болью и физическим дискомфортом, который испытывает Пол Дэвид Трип. Я точно не знаю. Но, наверное, одним из его любимых библейских стихов является второе послание Коринфянам, 4 глава. В свете всего того, что было сказано выше, поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. О, мой милый друг, именно в самые темные периоды, в самой сильной боли свет Иисуса светит наиболее ярко.

Вы слушаете радио в интернете, на котором вещает библейское вещание BBN. Библия учит, что Христос искупил нас Своею кровью. 1 Петра 1, 18-19. Мы не только избавлены от власти дьявола, но и от власти закона. Искупление означает выкуп. Мы были за ничто проданы дьяволу, но Иисус Христос искупил нас и вернул нам спасение. Благодать могла воцариться лишь через искупление. Иисус Христос не только искупил нас, но и приглашает нас к себе в вечную обитель. Он хочет разделить с нами трапезу в Царстве Небесном. Так велика сила Его искупления. Придите к Нему, милости просим, в Его Царствие, вечной любви и милосердия, и прощения всех ваших грехов.

0: Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
0: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме, в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Один турист, проезжая возле города Александрии, заметил два турецких военных судна, стоящих на якорях, и решил сфотографировать их. Капитан парохода, на котором плавал турист, заметив, что он заинтересован ими, сказал ему с улыбкой: «Да, они довольно грозно выглядят, но они вовсе не опасны. Они уже 8 лет стоят на якоре и с тех пор не двинулись ни одной своей деталью». Христиане иногда поют старый славный псалом «Стою я на скале Христа». Однако не может ли случиться то, что мы можем стоять безопасно на скале и не двинуть, как говорится, ни одной деталью для Него, для Иисуса Христа? И апостол Иаков напоминает нам об опасности такой остановки, когда говорит: «Вера без дел мертва» в послании Иакова во 2 главе в 17 стихе. Давайте посмотрим, какое мы можем почерпнуть поучение из нашего урока о том, какая жизнь является полезной в работе для Царствия Божьего. Для этого прочтем из 2 послания к Тимофею, 2 глава, с 3 по 15, а также 21 и 22 стихи. Итак, «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою». Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем, если терпим, то с Ним и царствовать будем, если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклиная перед Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. И далее стихи 21 и 22. «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Этот отрывок учит нас прежде всего тому, что полезная жизнь должна быть жизнью дисциплины. Об этом записано в 3 стихе. Апостол Павел сравнивает ее с жизнью воина, который понимает, что значит получать приказания от других. Идти вперед, не зная иногда своего назначения, быть довольным при всяких условиях и работать длинные часы, если это нужно. Полезная жизнь должна быть жизнью отделенной, об этом говорит тот же 3 стих. Есть много превосходных вещей,
которые не могут иметь места в жизни воина. Можете ли вы себе представить, насколько полезным был бы воин своему правительству, если бы он стремился заниматься и другими делами на стороне, или вести хозяйство, заботиться о семье, разводить огород? Есть много вещей, которые сами по себе совсем не вредны, но которые, однако, мы должны оставить в стороне, если мы желаем быть полезными нашему Господу и начальнику. Полезная жизнь должна быть жизнью послушания. Об этом говорит 5 стих. Мы должны законно подвязаться, согласно плану Божьему. Очень легко думать, что все, что мы должны делать, это быть всегда занятыми каким-нибудь делом для Господа. Но какая бывает потеря времени и энергии, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что нам кажется должно быть сделано, вместо того, чтобы искать Божьего руководства и направления. Как бесполезны мы бываем, когда упорно настаиваем на делании по-нашему, вместо того, чтобы делать согласно плану Божьему. Полезная христианская жизнь должна быть жизнью, имеющей цель. Об этом тоже говорит 5 стих. Мы бежим на ристалище не просто ради бега, но для того, чтобы получить награду от нашего Господа и венец, который Он обещал за верность и преданность Ему. Полезная жизнь должна быть также жизнью не боящейся работы, стих 6. Собирать плоды очень радостно и приятно, но это бывает только для тех, которые не боятся нести необходимый тяжелый труд для того, чтобы принесение плода было возможным. Мы смотрим иногда с уважением на тех, которые занимают важные посты в христианской деятельности. Мы думаем, как приятно было бы занять их положение, но как часто мы не думаем о нашей неподготовленности пожертвовать собою так, как они сделали, прежде чем могли быть поставлены на такие места служения. Мы не желаем отдавать времени для молитвы или для исследования Слова Божьего, как другие это делают. Полезная жизнь, кроме того, должна быть жизнью распятой, стих 11. Это включает и некоторые другие качества полезной жизни, о которых мы уже говорили. Это значит умереть для себя самого, своих собственных планов и своего честолюбия, чтобы быть вполне живыми для Христа в исполнении Его воли. Полезная жизнь будет также жизнью страдания. Это 12 стих. Мы не можем думать, что однажды, отдавши всю жизнь Господу, все в нашей жизни будет, как прекрасный букет роз. Земная жизнь нашего Господа не была таковой, а слуга не больше господина своего. Мы должны ожидать временами серьезных страданий ради Господа. Иногда это может случиться даже от тех, которых мы любим, или от тех, которым мы старались помогать. Полезная жизнь будет также жизнью наставления, 15 стих. Бог нам дал удивительную книгу для руководства. Прежде чем мы можем быть полезными для Господа, мы должны быть знакомы с ее содержанием. Наша польза увеличивается тогда, когда наше познание Слова Божьего возрастает, потому что оно богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Так читаем мы во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи. Полезная жизнь должна также быть жизнью чистой. Об этом говорит 21 стих. Как Господь может изливать через нас свои потоки живой воды, если наша жизнь наполнена нечистотой и грехом? Он сделал все для нас, чтобы мы не грешили, и дал возможность нам жить безопасно в Нем постоянно. Полезная жизнь будет, кроме того, жизнью подражания. 22 стих. Господь Иисус Христос является нашим путеводителем и примером, и потому, пишет автор послания к евреям в 12 главе, в 12 стихе, «взирая на Него, будем проходить предлежащее нам поприще». Потому начнем нашу жизнь для пользы, согласно Божьему руководству, прося у Него указания для нас, как Он желает сделать нас живыми, острыми и достойными инструментами, которые в Его руках сделают то, для чего Он нас назначил.
проверим себя. Желаю ли я устранить все бесполезные вещи ради Господа и Его дела? Желаю ли я сделаться полезным для дела Его даже посредством лишений и трудных обстоятельств, которые Господь может послать мне?»

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Благая весть в просторах интернета, конечно же, это библейское радио BBN. И мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. Мы должны знать и понимать, дорогие друзья, что христианские музыканты должны быть прежде всего настоящими христианами. Они должны быть посвященными Господу, а не мирскими людьми. В послании Ефесянам в 5 главе, 18 и 19 стихах написано: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Поэтому будем помнить об этом важном принципе в то время, когда мы слушаем ту или иную музыку и пение. Наш адрес russian@bbnmedia.org.

0: Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляем вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Не забудьте также сообщить вашим друзьям, родственникам и знакомым о воскресении нашего Господа. Иисус Христос воскрес! Ведь Он воистину воскрес! В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Библия рассказывает, что сотни тысяч евреев с их семьями и скотом 40 лет странствовали по Синай-Аравийской пустыне. Возьмите энциклопедию и прочтите о климате этой пустыни, и вы сразу увидите, что Моисей что-то напутал. Я не отвергаю Библию, но не все в ней верно. В безводной пустыне никто не может прожить 40 лет, а тем более сотни тысяч людей.
3: Дорогой радиослушатель, ваш вопрос очень серьезный. Но нужно одно знать, что вчера и сегодня – это не одно и то же. А тем более сегодня и 4000 лет назад – о, это далеко не одно и то же. Читая Библию, вы замечали, сколько раз Моисей упоминает об источниках вод, об оазисах, упоминает о долинах. В то время Аравийская пустыня была просто степной страной, населенной различными племенами. Современная археология говорит, что на территории Аравийской пустыни жили люди, торговавшие с Египтом. Дорогой друг, ведь и страна, в которой вы живете, не только 4000 лет, а даже 1000 лет тому назад была иной и в климатическом отношении, и в почвенном отношении, и, конечно, во всех других отношениях. Так что 4000 лет – это срок продолжительный, и поэтому произошли серьезные климатические изменения.
2: Можете ли вы ответить мне на такой вопрос? По какой причине апостол Иоанн в книге «Откровение» назван богословом, а в Евангелии и во всех посланиях называется только святым, так же, как и другие апостолы? Разве другие апостолы не были богословами? Не ошибка ли это?
3: Дорогой друг, в том, что апостол Иоанн – величайший богослов, как и другие апостолы, тоже великие богословы, ошибки нет и быть не может. Но это название не прибавляет к ним ни святости, ни славы. В тексте книги «Откровение» апостол Иоанн нигде не назван богословом. Это название дано только в названии книги. Это издание взято, вероятно, из древнего греческого издания. А в ряде других изданий книга «Откровение» называется так – «Откровение святому Иоанну» и только. Джон Весли в его переводе Нового Завета – книгу «Откровение» начинает так: «Откровение Иисуса Христа, данное святому апостолу Иоанну». В действительности это так и есть.

0: 1, прибавить 1 и еще прибавить 1, будет 1. То есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, а в сумме один Бог.
1: Дорогой мой друг, радиослушатели, очень неразумно измерять Бога арифметикой. Но если вы сильны в арифметике, если вам все-таки хочется мерить Бога арифметикой, то надо брать не сложение, а умножение. Теперь разрешите мне спросить у вас, сколько будет, если помножить единицу 3 раза? По закону арифметики будет так: единица, помноженная на единицу, и еще раз помноженная на единицу, равна единице. Значит, левая часть, состоящая из 3 единиц, будет равна правой, состоящей из 1 единицы. У Святой Троицы тоже так. 3 равные части составляют не 3, а 1 единицу. Я верю в единого Бога, который проявил себя в 3 сущностях, в 3 ипостасях. Я верю в Троицу, единосущную и нераздельную. Для меня достаточно того, что сказал Христос о себе самом: «Я и Отец одно».
2: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы», ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Благая весть в просторах интернета. Конечно же, это библейское радио BBN. Послушайте, что написал Дэвид Элкинг в своей книге «Спешащий ребенок». Так вот он пишет. Молодые люди являются колоссальным рынком для музыкальной индустрии. Количество времени, которое молодые люди тратят на прослушивание популярной современной музыки, достигает порою до 6 часов в день. Вы только вдумайтесь, дорогие друзья, 6 часов, ведь это почти полный рабочий день. В течение всего этого времени музыка оказывает воздействие на формирование ребенка или подростка. Так вот, за год этот объем составит более 2000 часов. Видя эти цифры, вы можете представить, что можно сделать с ребенком, если над ним работать по 6 часов каждый день. Поэтому будем внимательны не только к тому, какую музыку мы слушаем, но также будем внимательны к тому, какую музыку и пение слушают наши дети. Наш адрес russiansobachka@bbn.media.org.

0: Иисус Христос воскрес, воистину воскрес! Мы поздравляем вас, дорогие друзья, с замечательным праздником в истории христианства, воскресением нашего Господа. Он воскрес, воистину воскрес!
1: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятные стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге «Плач Иеремии» 3:22-23. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN, книга «Плач Иеремии», 3 глава, 22-23 стихи.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи «Музыка и пение». Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Павел и Сила поют в темнице.

этот раз с ним пошел его друг по имени Сила. Через некоторое время они пришли в город, где жил один человек, уже давно поверивший в Иисуса и полюбивший его. Звали его Тимофей. «Не хочешь ли ты помогать мне рассказывать людям об Иисусе?» – спросил его Павел. Тимофей с радостью согласился –

Однажды Павел, Сила и Тимофей пришли на берег моря. Павел не знал, в какую страну ему идти дальше. Он хотел, чтобы Господь указал ему этот путь. И вот ночью, в видении, Павел увидел человека, который стоял на другом берегу моря. Он махал Павлу рукой и звал его к себе. Павел проснулся. Теперь он знал, что ему надо плыть в далекую страну, которая лежала на другом берегу моря, и там рассказывать людям о Христе. Разбудив Силу и Тимофея, Павел стал искать корабль, на котором они могли бы переплыть море. Один капитан согласился их перевести.

Через несколько дней Павел со своими друзьями приплыли в город Филиппы, в котором жило очень много римлян. Войдя в город, Павел стал говорить с людьми об Иисусе. Одна женщина по имени Лидия поняла, что Иисус любит людей, и ее тоже, и захотела, чтобы Иисус стал и ее спасителем. Она попросила Павла крестить ее. Павел пошел с ней к реке около города и крестил ее там. Но и в Филиппах были люди, которые очень сердились на Павла и Силу за их рассказы об Иисусе. Поэтому, схватив апостола и его друга, они отвели их к римлянам и стали обвинять их в разных нехороших делах. Римляне, поверив в это, тоже рассердились на Павла и Силу, сорвали с них плащи и избили их. А потом они заключили их в темницу.

Следить за Павлом и Силой должен был один тюремщик. Он отвел их в самую темную и мрачную камеру тюрьмы. Их ноги он забил в колоду, чтобы Павел и Сила даже не могли двинуться. Наступила ночь, но Павел и Сила не спали. Их спины болели от жестоких побоев, но они не отчаивались. Они стали петь псалмы. Кроме Павла и Силы, в тюрьме было много и других заключенных, и они никак не могли понять, как Павел и Сила могут петь в такой страшной камере. Но вдруг тюрьма задрожала. Начало землетрясение. Двери тюрьмы раскрылись. Колодки на ногах заключенных треснули. И все они теперь могли выйти из тюрьмы, если бы захотели. Это Господь послал землетрясение. Но люди были так испуганы этим, что от страха не могли двинуться с места.

Тюремщик, прибежав из своего дома в тюрьму, увидел, что все двери открыты, и подумал: «Меня накажут! Меня жестоко накажут за то, что все заключенные разбежались! Что же мне теперь делать?» Тюремщик очень боялся наказания. Но в это время он услышал голос Павла: «Не бойся, мы все здесь!» Схватив лампу, тюремщик бросился вниз к камере, где сидели Павел и Сила. Когда он увидел их, он бросился на колени и сказал: «Что мне делать?» И Павел ответил: «Поверь в Спасителя нашего, Иисуса Христа, и ты, и твоя семья будут спасены».

Взяв Павла и Силу, тюремщик вывел их наверх. Там он смазал их раны и перевязал их. Долго разговаривали Павел и Сила с тюремщиком и его семьей об Иисусе. Слуги тюремщика тоже собрались, чтобы послушать апостола и его друга. Все они поверили, что Иисус – наш Спаситель, и что Он простит им их грехи. Когда Павел всех их крестил, тюремщик позвал Павла и Силу к себе домой и накормил их там. Он был очень счастлив, что он может заботиться об апостоле и его друге. Но еще больше он был счастлив от того, что познал Иисуса.

0: На следующий день римляне узнали, что все, что рассказывали горожане о Павле и Силе, неправда. И отпустили апостола и его друга на свободу. Павел и Сила пошли в дом Лидии, женщины, которая первая поверила в Иисуса. Но им нужно было идти дальше. Поэтому через несколько дней они попрощались с друзьями и покинули город.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Слово Божье учит любви. Один известный на Кавказе писатель сказал: «Основателей религии было много, но никто из них не сказал: „Я беру на себя твою боль“. Это сказал только один – Иисус Христос. Говорить можно много и красиво. Можно говорить важное и заумное, понятное и поучительное. Посмотри, сколько книг в библиотеке, а сколько их вообще написано. Но единственная книга, слова которой имеют власть над сердцами людей, — это Библия. А знаешь, почему она оказывает такое влияние на нас? Потому что это слова самого Господа нашего. И если Он говорит, чтобы мы любили друг друга, любили даже врагов, то мы знаем, что слова Его имеют силу. Он говорит их, как власть имеющий. Он Сам, будучи таким великим и славным, не погнушался нас, людей, а полюбил нас и доказал свою к нам любовь тем, что умер за нас вместо нас на кресте, оплеванный и избитый людьми, которых Он сотворил. И, страдая на кресте, Он простил тех, кто Его распял. Конечно, Он вправе от нас ожидать и даже требовать, чтобы мы любили Его и таких же, как мы, людей. Вся Библия с первой страницы и до ее последних слов пронизана любовью Бога к нам, Его творению. Поэтому, когда мы читаем ее, в нашем сердце появляется желание любить Бога, любить всех окружающих нас, любить даже тех, кто обижает нас. Конечно же, у тебя возникает вопрос: а как любить, если в сердце нет любви? В Библии написано, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Римлянам 5 глава 5 стих. Это значит, что сам Бог учит наше сердце любви, учит через Свое Слово и делает нас способными любить через Своего Святого Духа, которого Он дает всем, кто Его об этом попросит. Любви и радости тебе!
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: В эфире праздничные программы библейского радио BBN, которые посвящены замечательному событию – воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
2: В эфире передача для детей «Живой родник». Приглашаем к радиоприемнику всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.
3: Мне с миром ни в ногу, мы с ним не друзья. К Спасителю Богу одна я стезя. По ней я прохожим все дальше иду. Мы с миром не можем ужиться в ладу. В нем душам отрава, в нем тьма, а не свет. Ни слева, ни справа, в нем радости нет. У бездны, у ада, тупик и конец. В нем призрак отрады и горечь сердец. Мне с миром ни в ногу, дружить с ним нельзя. К Спасителю Богу проходит стезя.

0: 6, 7 и 8 главах книги Бытие мы находим очень интересную историю о жизни одного праведного человека. Когда Бог сотворил мир, все в нем было прекрасно. Но скоро Бог увидел, что люди, жившие на земле, стали непослушны Ему и начали творить злые дела. Они забыли о справедливости и враждовали друг с другом. Они не хотели больше повиноваться воле Божьей. Бог разгневался на злодеяния людей. И сказал Бог:
1: Я накажу людей за то, что они не слушают больше меня. Я наведу на землю великий потоп, который уничтожит все живое на земле и очистит ее. И земля снова станет такой же прекрасной, какой была при сотворении мира. И тогда начнется на ней новая жизнь.
0: Но жил на земле один человек, который не совершал злых дел и был послушен Богу. Он был добрым человеком, и Бог возлюбил его. Звали его Ной. Славик, прочитай нам о нем из 6 главы книги Бытие.
2: Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот же житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом.
0: И Бог сказал однажды Ною:

0: Потом они начали плотничать. Немало прошло времени, прежде чем ковчег был готов. Для строительства его понадобилось 120 лет. Люди смеялись над их работой. Но интересный же корабль они построили. Да и воды нигде не было. Ной говорил людям, что это Бог велел ему построить ковчег, что придет время, и Бог пошлет на землю потоп, вся земля скроется под водой, и все люди утонут. Ной советовал им перестать грешить, перестать делать злые дела и полюбить Бога, но никто не слушал Ноя. Прошло 120 лет, и вот ковчег был готов. Ной и его сыновья сделали его из прочного дерева, с дверью сбоку и с окном наверху. Бог повелел Ною взять с собой по несколько пар всех животных, птиц и насекомых. Ной сделал все, как сказал ему Бог. Сначала он нагрузил ковчег едой, чтобы все люди и звери могли питаться во время потопа. Затем он привел разных животных в ковчег. Львов и жирафов, слонов и бегемотов, обезьян и тигров и многих-многих других. Прилетели и все птицы. Синицы и воробьи, сороки и вороны, журавли и гуси и многие другие. Когда все приготовления были закончены, Ной и его семья вошли в ковчег. Их было 8 человек. Ной с женой, Сим с женой, Хам с женой и Иофет с женой. А где же все остальные? Что станет с ними? Они остались на земле. Они не верили Ною, что Господь их накажет. Они и слышать не хотели о потопе. Один Ной верил Богу и боялся его наказания, поэтому Бог и спас всю его семью. И вот все в ковчеге. Сам Господь закрыл большую дверь ковчега на замок. Теперь никто больше не мог войти в ковчег. И тогда начался страшный ливень. Он не переставал ни днем, ни ночью. Вода поднималась все выше и выше, вот она уже стала проникать в дома. Теперь люди пожалели, что они не послушались Ноя. Они стали взбираться на крыши домов, на верхушки деревьев, но нигде не могли укрыться от потопа. Прошло много дней, и, наконец, дождь прекратился. Вода к этому времени поднялась так высоко, что покрыла даже вершины гор. Подул ветер, и ковчег поплыл по поверхности воды. Ветер дул все сильнее, и вода постепенно стала убывать. И однажды Ной и его семейство различили вдали вершины гор, поднимавшиеся из воды. И, наконец, ковчег остановился на горе. Великий потоп кончился. Ной с благодарностью сказал:
1: «Скоро земля совсем высохнет, и на ней можно будет снова жить. Я выпущу голубя, и мы посмотрим, найдет ли он себе место для жилья».
0: С этими словами он выпустил голубя из ковчега. Голубь улетел и не вернулся. И Ной понял, что вода сошла и земля высохла. И сказал Бог Ною:
2: «Вот моя земля снова готова для вас. Выйди из ковчега со своей семьей и выведи с собою всех зверей и птиц».
0: Ной, его жена и 3 сына с женами вышли из ковчега и радовались земле и свежему воздуху. Они все вместе вознесли хвалу Господу за то, что Он спас их от потопа, и благодарили за прекрасную землю, которую даровал им Бог.
2: Мне жаль, что я должен был наслать потоп на землю и потопить людей и множество других тварей. Я больше не буду так наказывать землю. Я желаю, чтобы вы были счастливы и довольны на моей земле».
0: Бог заключил с Ноем завет. И вдруг Ной увидел зрелище необычайной красоты. Может быть, ты тоже когда-нибудь видел, как небо пересекает разноцветная радуга, а за ней чернеют тучи? Бог сказал Ною:
2: Каждый раз, когда ты будешь видеть на небе радугу, ты должен вспоминать о том, что я обещал тебе не посылать больше на землю потопа».
0: Но и его сыновья были очень счастливы, услышав слова Господа. И мы тоже должны быть очень счастливы, что Бог так добр к людям и ко всей земле. И когда на небе появляется радуга, это Бог показывает нам свою доброту. Бог дал Ной еще одно обещание. У людей опять появятся дети, а у животных появится потомство. Земля опять заполнится людьми и животными. Так оно и случилось. Посмотри вокруг. Повсюду живут люди и животные. Такова история о Ное и Великом потопе. Как вы думаете, ребята, что здесь в этой истории особенно поучительно для нас?
3: Я думаю, что у Ноя можно многому научиться. Он был праведным перед Богом и послушным ему. И хотя все вокруг смеялись над ним, когда он строил ковчег, но он не обращал внимания на это. Он верил.

0: То, что сказал Бог, обязательно исполнится.
1: Я бы хотела иметь такую веру, как имел Ной.
2: Да, ребята, эта история о многом говорит нам. Как необходимо в нашей жизни иметь большую веру и доверять Богу во всем. О Ное сказано, что он ходил перед Богом. Детки, как важно всегда помнить, что мы ходим перед Богом. Он зрит нас и видит все наши дела, и он воздаст нам по нашим делам. Бог всегда верен своим обещаниям, и его слова, сказанные когда-то, пусть даже много-много лет назад, обязательно исполнятся, потому что Бог свят и справедлив.

крепкую мне, Боже, и терпение дай, и Святого Духа тоже в сердце посылай. В слове жизни разбираться помоги мне сам, и ходить дай научиться по Твоим путям. Дай, чтоб Слово Твое, Боже, я хранил всегда и ценил его дороже слитков серебра. Дай мне, Боже, отрешиться в мире от всего, дай мне силы не страшиться в жизни ничего. Дай, чтоб мог я весть благую грешным возвещать и на кровь Твою святую людям указать. Дай и бодрствовать мне тоже, дай в молитве быть, по Твоей лишь воле, Боже, мне всю жизнь прожить.

0: подошло время прощаться нам с вами. Ребята, пишите нам о ваших впечатлениях и переживаниях. Мы всегда очень рады вашим письмам. Наш адрес – передача «Живой родник». Почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния. Почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Оксана Мельник, Галя Масалова, Витя Мищенко, Женя Кислави-Корниенко, Павел Чернецкий и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: До новых встреч!

В эфире библейское вещание BBN. В своей книге «Мир с Богом» автор Билли Грэм пишет: «Все психические расстройства, все болезни, все разрушения, все войны – все коренится в грехе. Грех – причина безумия разума и отрава сердца. Грех описывается в Библии как ужасная и губительная болезнь. Грех подобен сорвавшемуся урагану, безумствующему вулкану, разбойнику, крадущемуся в поисках своей жертвы, рыкающему льву, вышедшему на добычу. Грех обрушивается на землю, как удар молнии. Грех – это как смертельный рак, разъедающий человеческие души. Грех – это беснующийся поток, сметающий все на своем пути». Конец цитаты. Я думаю, автор выразил достаточно правильно библейскую точку зрения на грех. И этот грех в нашей жизни встречается на каждом шагу. Может, он с первого взгляда безобиден, но Господь говорит, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И Христос говорит о себе: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иоанна 10:10. Сейчас у вас выбор: оставить грех и прийти к Господу, или дальше пребывать во грехе, чего мы вам совершенно не желаем. Да будет Господь вашим Спасителем сегодня. Оставайтесь с нами.

Сегодня в эфире библейского радио BBN праздничное пение, которое посвящено воскресению нашего Господа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе.